Таинственные скитальцы. Продолжение. Начало в номере 12 за 2012 год. По следам пропавших 10 колен Израиля. Змей на дороге. Любопытно, что чаще всего языческие племена, группы, кланы и целые нации, ассоциирующие себя с Израилем, желают быть отпрысками пятого сына Иакова, Дана, хотя ему завещано было быть змеем на дороге, аспидом на пути. Бытие 49.17. Имя Дана не упоминается в последней книге Библии «Откровение» среди 144 тысяч запечатленных. Правда, Моисей и Иаков характеризуют Дана и его потомков как достойных судей, управителей и воинов. Выходцами его колена считают себя некоторые группы населения побережья Дуная, жители польского портового города Данцига, через который изгнанные израильтяне отправились, по преданию, на Северные острова, один из ранних народов Ирландии. Аналогичное можно сказать и о Японии. Здесь очень много слов и названий звучит как еврейские. Знакомый нам термин «самурай» – местная знать – созвучен с названием бывшей столицы Северного царства Израиль – Самарией. А слово «микада» – японский император – произносится как еврейский термин, означающий «Его Величество Царь». Существует также гипотетическое мнение, что японский народ состоит из потомков сразу всех 10 потерянных колен. Так или иначе, но великий израильский пророк Иеремия предсказал, что многие изгнанные евреи будут жить на островах. 31.9.10. Есть также разрозненные сообщения о том, что пропажу следует искать в Монголии, на Алтае, в Новой Зеландии. Но и это еще не все. Кавказские пленники. Затерявшиеся беженцы найдены, судя по данным всезнающего интернета, в горах Курдистана, где почти изолированные от общества жители соблюдают закон Моисея. Наличие потомков израильтян предполагается также на Кавказе, в частности в Грузии, в Армении, в Дагестане. В Закавказье до сих пор живут горские евреи. Справка. Южный Кавказ, по утверждению многих этнографов, является не только местом ссылки депортированных ассирийцами израильтян, но и колыбелью западноеврейских наций. Совпадение? Если этнографы правы, то напрашивается сразу несколько вопросов. Кто именно наши предки? Откуда, каким образом и, главное, когда они оказались в горах Кавказа? Почему они переселились потом на самый край европейского континента? Оказывается, вся эта захватывающая история нашего с вами, дорогой читатель, происхождения, если вы европеец, связана с исторической судьбой Северного Израиля. Кто бы мог подумать? Итак, продолжим наше исследование. По следам беглецов. Поиск причин исчезновения и нынешнего местонахождения 10 колен Северного Израиля ведется обширный, настойчивый и уже более 2000-летий. Следы их находят во многих языках, культурах, религиях, в гербах, в литературе, в искусстве и, конечно же, в традициях и праздниках очень многих народов. Описать все это потребовалась бы целая книга. Остановимся поэтому на результатах лишь
отдельных исследований или открытий. Одним из средневековых следопытов был испанец из Тугилы. Он нашел доказательства проживания евреев на Аравийском полуострове. Но следы пропавших колен были и есть сегодня там, откуда он сам подался в дорогу, в Испании, и в рядом лежащих странах, и в Турции, в горах которой Ной установил алтарь великому богу Яхве, и в Америке, где португальский путешественник Монтесинос встретил когда-то в андийских кордильерах индейцев, знавших наизусть выдержки из Торы и носивших на одеждах своих звезду Давида. Правда это или нет, на совести очевидцев. Поиском занимаются, конечно же, и сами евреи. Особенно интенсивными стали эти исследования после возрождения государства Израиль. Раввин Элиягу Авихиль вот уже много лет ведет по всему миру розыск потерянных своих сородичей. Тщательный анализ, проделанный энтузиастами этого поиска, показал, что часть народа Северного Израиля ушла из Восточной Азии на Дальний Восток и Север. Именно в этих районах, утверждает Ребе Авихиль, обнаружены им племена, насчитывающие миллионы людей семитской внешности. Они соблюдают шаббат, субботу, чтят Тору. Их имена схожи с израильскими. Для сохранения ореола таинственности вокруг 10 недостающих колен Ребе не указал названия стран. А жаль, недомолвки продолжают домыслы. Чего не знает человек? Итак, все ищут, и все что-то где-то как-то находят, а ясности по-прежнему нет. Нет более или менее существенных убедительных доказательств присутствия искомых колен израилевых в том или ином регионе планеты. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Ведь уже в апостольские времена многие евреи, даже в самом Эрец Исраэль, не могли уже проследить свою родословную. Выходит, смешались, растворились до неузнаваемости. Ничуть не бывало, чего не знает и не понимает человек, то известно Богу, который все сотворил и который все ведет по своему гениальному божественному усмотрению. У Него, у Вечного, никто и ничто не пропадает и не исчезает. Так что без Его воли ничего не случается в этом мире. Тем более с целым народом, да еще избранным, выведенным из рабства, спасенным и благословенным им самим. Неожиданное первенство. О том, что принадлежащие к 10 коленам Северного Царства живут и здравствуют, свидетельствует Священное Писание. В грядущем Царстве Небесном и в будущем Святом Иерусалиме им отводится главенствующая роль. Откровение 21:9-14. Куда справедливый, праведный Бог в свое время соберет и евреев. Римлянам 11:26. И нас, возрожденных христиан, которые тоже есть чада Божье. Матфея 24:40. Почему нас, верующих в Христа Иисуса? Потому что мы есть привитые к благодатной маслине Израилю ветви. Римлянам 11:17-18. Мы, стало быть, стали одним целым с Израилем и городом Бога Иерусалимом. Откровение 21:9-10. Но пока еще не достигнуто полное число язычников или полнота народов, тайна, раскрываемая апостолом Павлом в письме Римлянам 11:25. Ослепление, которое Библия называет «покрывало Моисеевым»,
с иудеев по сей день не снято. 2 Коринфянам 3:14. Какие именно народы должны войти в полноту, стать верующими спасенными, мы не знаем. Зато нам дословно известно, что и несколько загадочное, но достаточно ясно выраженное обетование Ефрему, которого патриарх Иаков, его дедушка, неожиданно для отца Иосифа, благословил первым. Главное в этом обещании то, что от семени его произойдет множество народов. Бытие 48:19. Всего два слова,

первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. По мнению призванного мессианского теолога Давида Стерна, народ, греческое слово «лаос», переводится здесь как «избранный народ», «язычники» и вдруг такая честь. Из Священного Писания знаем, что Израиль, первоначально избранный Богом народ, повернулся к нему спиной, изменил, поэтому получил разводное письмо и стал называться «немой народ» Осия 1.10. «И был отдан в руки врага, и в заключение обречен на вековые скитания». Но Всевышний, верный Слову Своему, через Сына Единородного, еще раз, в последний раз, обратился к Своему рассеянному, разбросанному по всему миру, смешанному и перемешанному с идолопоклонниками, но все еще избранному и горячо любимому народу, чтобы все человечество, все язычники, которые тоже принадлежат Ему, стремились к Господу. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли» Исаия 11.12. Это в конце времен. А пока великий Бог заключил через Сына Своего с Домом Израиля Новый Завет, исполнив знаменательное пророчество: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом» Иеремия 31, 31-33. Ранее не мой народ, сведенный и смешанный с язычниками, возвращается к отцу своему. «И помилую непомилованную Израиль, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог» Осия 2.23. «И ведь помиловал, и ведь сказали, и они, и мы, теперь сыны Бога живого, слава Ему во веки веков, в глубину веков». В этом месте читатель вправе спросить, кого же это я подразумеваю под собирательным местоимением «мы»? Ответ: возрожденных детей Божиих из народов Ефремовых, Бытие 48.19. Чтобы подкрепить эту мою версию или хотя бы частично приблизиться к разгадке тайны исчезновения колен Северного Израиля, придется нам, дорогие читатели алтаря, окунуться в глубину веков, в историческое прошлое народов Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Европы, Америки и так далее. Попытаемся также понять, почему, например, знакомые нам еще со школьной скамьи легендарные скифы имеют прямое отношение к потомкам Ефрема и Манасии. А сегодняшний антисемитизм направлен фактически не только против евреев, как таковых по паспорту. Питер Браун.

Ключ к капкану. Где дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Олег, наш давний читатель и не писатель. Человек, очень тяжело принимающий свою судьбу. Казалось, страданиям его нет конца, и многие его прежние письма были, по сути, криками о помощи. Он взывал, просил, искал опору в этой жизни, искал Бога, искал общение с верующими. Олег покаялся, принял крещение, нашел братьев в церкви. Пришло облегчение. Но облегчение было временным, и опять его терзало одиночество. И опять он страдал и писал. Бог услышал молитвы тех, кто узнал об Олеге через газету «Забытый алтарь», где опубликовалось его письмо «Что вы, зэка, гоните?». Читая очередное письмо Олега, я радовался за него. Он счастлив и благодарит. Катерина Никель, ведущая раздела «Ключ к капкану». Теперь я не свой. Благодарю всех читателей алтаря. Благодарю всех, кто пишет в алтарь, ибо ваш труд не напрасен. Многие души оживают реально, о чем я свидетельствую. Я многие годы жил в одиночестве, брошенный всеми. Но однажды через забытый алтарь Господь послал мне в знакомство своих дочерей. Потом и церковь. Эти дети Божии не побрезговали мной. И не только это. Они признали меня своим братом. Церковь Христа из Пермазенца, что в Германии, несмотря на мою прошлую, да и настоящую жизнь, не оттолкнула, а многие месяцы молилась за меня. Молится и сейчас. Я не называю ни именем, ни фамилией, ибо знаю, что это дети Божии и в человеческой похвале и славе не нуждаются. Их слава — это наш Господь Иисус Христос. От Него братья и сестры получают награду, которая остается за ними. Вечно. Всем им низкий от меня поклон. Я был духовно мертв многие годы, а сейчас живой. А было так. Однажды я откровенно поговорил с Господом Иисусом Христом и высказал Ему все то негативное, что я думаю о людях и о церкви. После этого мне стало не по себе. Тогда я написал в церковь, чтобы обо мне молились. Ответ был утешительным. Однажды мне сестра, старица, посоветовала записывать все мои грехи, которые я помню, на бумагу, затем зачитать их и порвать бумагу. Вначале я этого не делал, но потом все-таки послушался совета. Это привело мое сердце к покаянию. Раньше много читал фантастику, любил боевики и исторические журналы. Мне это нравилось. Еще писал жалобы и заявления по судам и прокуратурам. Писал жалобы и в газеты. Сейчас нет. Я читаю только духовную литературу и понял, насколько все другое засоряет мозг и уводит с пути Божьего. Сейчас имею страх Божий. Нет, я не боюсь наказания от Господа, но я боюсь его обидеть или причинить ему боль своими делами и мыслями. Стали открываться понятия из Писания. Вижу свои прошлые настоящие грехи и начинаю молиться и каяться. В забытом алтаре за август 2010 года было опубликовано мое письмо под названием «Почему вы зэка гоните?». Друзья мои, никто нас не гонит. Мы сами устраиваем в своей душе или рай, или ад. Мы сами гоним себя друг от друга и гоним от Господа. Не принимаем слова и не принимаем заповеди и зова Христа. Никогда, никогда не вините. О себе могу сказать, смело я счастлив. Тело страдает, а душа ликует, радуется. Вижу свет, ведь я не свой, не твой, не чей-то, я Христов. Спасибо всем тем, кто ответил на мое письмо в алтаре, и спасибо Ивану Торопову, чей ответ мне был опубликован в забытом алтаре за ноябрь 2011 года. Спасибо детям Божьим, кто вот уже не первый год оплачивает мне подписку на забытый алтарь. Я не знаю вас, но вас знает Господь. Спасибо всем за молитвы. Простите меня. Олег Федорченко, тюрьма, Соликамск, Россия.

Получил алтарь. Извинения Галины Вольф меня смутили. Я хоть и был расстроен, прочтя материал «Вынужденный этап», но даже не думал ни на кого обижаться. Слава Богу, что он научил и учит меня каждый день не давать места худым мыслям, который всегда пытается посеять лукавый. Господь осуждает грех, но прощает, покрывая все своей любовью. А мы, как чада его возлюбленные, во всем хотим подражать Отцу. Сколько ошибок допускаю каждый день, только Он один знает. Не обижаться, не судить, а все покрывать любовью. Этого хочет и этому учит нас Господь Иисус Христос. Хочу поделиться с вами, а если сочтете возможным напечатать, то и со всеми читателями алтаря, как на днях Господь укрепил меня в вере и уповании на Него. Намного больше, чем слова. На благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2:14. В условиях СИЗа администрация не в силах предоставить желающим одиночные камеры или распределить нас так, как мне, к примеру, или другим заключенным хотелось бы. Вот уже около года я нахожусь в одной камере с богопротивником. Слово Божие говорит о таких. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога» Псалом 13:1. А в послании к римлянам 1:28-32 нам дан словесный портрет тех, кто не имеет Бога в разуме. На Слово Божие мой сокамерник Руслан реагирует почти всегда агрессивно, хулит Бога, церковь кощунствует, высмеивает нашу веру. Утешаюсь тем, что Бог поругаем не бывает. Исполняю заповедь «Любите врагов ваших» Матфея 5:44. Господь дает мудрость в общении с ними и сочувствие к этому несчастному, одинокому человеку. Лично ему я Слово Божие уже давно не говорю, Матфея 7:6. Но другим узникам, которых приводит к нам в камеру Господь, свидетельствую об Иисусе Христе постоянно, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сею Слово, славлю Господа, не обращая особого внимания на его раздражение и злобу. Когда же Руслан сам заводит хулу, то я вынужден свою веру отстаивать. Стараюсь сдержанно, спокойно отвечать Словом Божьим ему и слушающих нас. За истину нужно сражаться. Вера на щит, Слово Божье меч. Во всех наших многочисленных баталиях еще ни разу не был постыжен. Слово Божье и свидетельство, которое имею, всегда превозмогало, даже неверующие люди знают или сердцем чувствуют, что правда всегда на стороне Иисуса Христа. Да и сам Руслан понимает, что Христос есть истина, но из гордости не хочет признать это публично. Несколько дней тому назад он в очередной раз завел свою старую, давно заезженную пластинку о том, что за 2000 лет христианство ничего не изменило, что Христа мы сделали своим идолом, что церковь мертвая, а наша вера ничем не отличается от других многочисленных религий, что мы аферисты, лицемеры, ищем личной выгоды, как и все другие люди мира сего, что мы сами себе Бога придумали и что Слово Божие — сказки. Многие другие обидные вещи говорил, которые мне выслушивать нелегко, а Сергею, новообращенному брату, и Ване, пока еще колебающемуся нашему сокамернику, и подавно. Отвечал, что да, для него погибающего Евангелие Иисуса Христа есть безумие и мертвая буква, а для нас спасаемых жизнь и сила Божья ко спасению, что Церковь Иисуса Христа – живой, действующий организм, и он это сам хорошо видит и знает. Потому что мы не словами, а делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Такова о нас воля Божья. Но в лицемерии и корыстолюбии не оправдывался перед ним. Подумал в себе, что Христос сам знает, кто лицемерит, а кто искренне верит ему. Кто ищет своего, а кто славы Божьей. На этом я остановился. Руслан, сказав еще несколько реплик, тоже замолчал. В молчании прошло несколько часов. Время к отбою шло. Вдруг слышим, как контролер начинает открывать поочередно замки нашей камеры.
Я подошел к двери, когда она открылась. Увидел, как из коридора к решетке подходят люди в гражданском. Говорят: «Слава Богу!» Я ответил: «Слава вовеки!» А в себе подумал, что это странное приветствие для агитаторов. Было преддверие выборов в парламент Украины, и я подумал, что это агитаторы пришли сказать свое политическое слово. А это братья пришли сказать нам слово Божье. В коридоре было немного темно. Приглядевшись, я узнал Михаила Ивановича Кеньо. Потом Олег Немировский представился, с которым заочно знаком уже 7-8 лет через алтарь и через тюремное братство. Потом с Володей Школьнюком. Лично познакомился еще другим братом Володей. Мы радовались, славили Господа в молитве, благодарили, что подарил нам это братское общение. Я представил сокамерника Сергея как новообращенного брата. Для него эта встреча тоже оказалась большой и очень своевременной поддержкой. После пожара заключенные оказались без зимней обуви. Братья принесли соответствующие размеры, принесли также литературу. Кульки с едой, свежие овощи, лимоны, теплые носки, предметы гигиены. Руслан даже не встал с своей нарки. Он был шокирован, не отвечал даже на вопросы. Ведь пришли те, кого он несколько часов назад называл мертвой церкви и лицемерами. Принесли материальную помощь, показав, что не христиане дают, а не берут, что наша вера действует любовью. Я ликовал. Нелегкие испытания сейчас прохожу. Через противление, неверие и равнодушие к Иисусу Христу окружающих людей враг давит, сеет сомнения. Поэтому визит братьев был для меня много больше, чем просто поддержка, а утешением и победой над противниками. Господь рассеял мои сомнения, явил свою верность, вдохновил и много сказал. Надеюсь, что не только мне, но и окружающим. Всем своих переживаний описать в письме не могу. Все намного глубже того, что можно выразить словами. Своим свидетельством хочу прославить Господа и ободрить братьев заключенных. Многие из них находятся в таких же обстоятельствах и переживают сейчас то же, что и я. Георгий Суворин, тюрьма, Львов, Украина.

задумался я. Хочу поблагодарить за забытый алтарь. Особенно мне нравятся повести Виталия Полозова. Когда мы их читаем, то не можем оторваться и стараемся найти следующие выпуски газеты и узнать, что произошло дальше. А особенно большое спасибо за такие прекрасные стихи. Они говорят о любви Божьей, о честной жизни на воле, о природе. Многие из нас начинают вести тетрадь со стихами из алтаря. И здесь, в местах лишения свободы, мы начинаем задумываться о том, что жизнь проходит стороной, что так много совершенно ужасного и мрачного, становится жутко. И за что только Господь дал мне такую милость, чтобы я шел по Его пути. Особенно мне нравится рубрика «Накануне». По материалам видно, что на Божьих часах время исполнения Его обетования для еврейского народа. А над письмом Юриса Кальнинца «А что дальше?» в рубрике «Ключ к капкану» за май 2012 года я задумался. И я уже в третий раз в этих стенах. Время здесь как будто останавливается. Но и ему нет возврата. Понял я, что только у ног Иисуса можно изменить свою жизнь. Помогает в этом и газета «Забытый алтарь». Очень хотелось бы получать ее регулярно. Помогите мне в этом. Так как найти конверт, чтобы писать в другую страну, сложно, то я попросил свою маму отправить вам это письмо. Если можно, пошлите и ей хотя бы старые выпуски газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Юрий Коновалов, тюрьма, Кемеровская область, Россия. Она назвала меня отцом. То, о чем я сегодня пишу, самое непростое – признание из всех, которые я когда-либо делал. Но это как раз и говорит о величии Божьем, перед которым все должно умолкнуть. Не буду описывать еще раз свою жизнь до осуждения на пожизненное лишение свободы. Скажу только в нескольких словах. Рос в многодетной семье, учился с детства, работал, служил в армии, женился, родился сын. Все как и у всех. Но эгоизм, самодеятельность, самоуверенность сгубили меня. Я стал преступником, упал на самое дно. Многие попытки суицида никуда меня не привели. Потерял всю семью, свободу. Остаток своей жизни я проведу за решеткой. Но Бог спас меня. Теперь моя жизнь имеет смысл и принадлежит Ему. Бог даровал мне принять мою судьбу. В смирении получил я утешение и веру в то, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Только-только отслужив в армии, я встречался с девушкой. После недолгого романа мы расстались. С тех пор прошло 19 лет. И вот однажды я получил письмо. В первых строчках прочитал «Здравствуй, папа». Такое мог написать только мой сын. Но нет, эти строки были написаны девушкой по имени Аня, которая поведала о том, что она моя дочь и все эти годы искала меня. Сначала она нашла мою семью. В письме была фотография, где она сфотографировалась с моим сыном. На этой фотографии я увидел два лица, очень похожие друг на друга. Это были мои дети, мой сын Сергей и моя дочь Анна. Аня написала мне письмо, в котором, еще не зная меня, уже выразила свою любовь ко мне. И, зная, где я нахожусь, не отреклась от меня, а ищет со мной встречи. Свершилось чудо. Долготерпеливый, многомилостивый, всемогущий Бог подарил мне дочь. Ни о чем в своей жизни я не жалел так сильно, как о том, что не смог быть настоящим отцом. Теперь мои дети встретились, обнялись как брат и сестра. Это дает мне новые силы для жизни, для служения Богу, который по милости своей одарил меня таким подарком. Прошу вас, дорогие братья и сестры во Христе, помолитесь и вы о моих детях. Теперь их двое. Пусть Бог хранит и оберегает их. Пусть коснется их сердец,
чтобы они вместе с нами прославляли Господа. Виктор Агузбаев, тюрьма, Казахстан.

0: Письма из-за колючей проволоки. Не спешите на свободу. Винницкую тюрьму, номер один в Украине, регулярно пускают верующих со свободы для общения. В 2006 году здесь впервые было совершено водное крещение пожизненно заключенных. В завет с Богом тогда вступили три человека. С той поры их уже более 50 человек. У нас проводятся богослужения, хлебопреломления и крещения новообращенных. Бог дарует нам получать христианские газеты и журналы, благословляет администрацию тюрьмы и к нам хорошо относятся. Бог жив и действует. Это была Его благоденствующая рука, которой Он в 2000 году отменил смертную казнь в Украине и заменил ее пожизненным заключением. Те, которых должны были расстрелять, покаялись в грехах и служат Богу. И имя Его прославляется. Бог изменяет сердце и жизнь человека верой. И мы молимся за те страны, где еще смертная казнь существует, чтобы ее во имя Христа отменили, чтобы не погубить души, а спасти. Также с большой радостью мы однажды увидели в передаче местного телевидения, где показывали нашу тюремную церковь и свидетельства братьев о том, как их спас Бог и что Он сделал в их жизни. Показывали, как пожизненно заключенные вступали в завет с Богом через крещение. Мы благодарим Бога за Его великую милость и любовь к нам. Обращаюсь к заключенным. Если Бог вас заключил, значит, Он вас любит. Написано: «Кого любит Господь, того наказывает». Притчам, 3 глава, 12 стих. Подумайте, чего же хочет Бог от вас? Может быть, этим Он спасает ваши души от опасности на свободе? А тут у вас есть время подумать и остановиться, поразмышлять о душе, об участии в вечности, о живом и любящем Боге. Не спешите роптать и рваться на свободу. Эти стены могут стать для вас спасением. Откройте Священное Писание и обратите свои сердца к живому Богу. Пусть Он откроется и спасет вас и весь ваш дом. Да благословит вас Христос, сущий над всем Бог, благословенный во веки веков. За решетками серыми души ищут Христа, и с мольбою и верою говорят в небеса: «О, помилуй нас, Господи, прости грешных и злых, и даруй нам спасение, даруй вечную жизнь. Помоги нам в том странствии верно путь свой пройти, и Тебя, о наш Господи, тут всем сердцем любить. Дай нам сил дарования ближнему послужить, и Тебя, чтоб прославила наша краткая жизнь». Андрей Пендуров, тюрьма, Винница, Украина. Не отбыл и половины. Хочу обратиться к вам с просьбой. Может, Господь расположит сердце какого-нибудь христианина, и Он поможет нам и подпишет на забытый алтарь. Срок моего наказания 25 лет. Из них я не отбыл еще и половины. Будем рады и христианской литературе. Прошу помолиться о нас. Мы очень нуждаемся в молитвенной поддержке. Виктор Сидленский, тюрьма, Гродно, Белоруссия. От А до Я. К нам каждую среду приходит капеллан и читает нам проповедь, то есть свидетельствует об Иисусе Христе. Он также приносит вашу газету за прошлые годы и журнал «Вера и жизнь». Все это я прочитываю от А до Я, и в каждой статье нахожу очень много для себя нужного. И сам иногда в камере свидетельствую о Господе нашем, о Его милости и любви. Надеюсь, что по Его милости вы сможете оформить мне подписку на вашу газету. Спасибо. Юрий Скальнинс, тюрьма, Латвия. Кто хочет жить? И среди пожизненно лишенных свободы есть кому славить Бога. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы нас становилось больше. Благая весть. Что в этих строках? Что благо мне в Евангелии сём? Я открывал его, но смысла я не понял. Теперь лежит оно на полке у меня. Зачем ты ищешь, друг сердечный, сокрытый смысл, которого там нет? Написано Евангелие просто, на всем понятном языке. Там нет вопросов философских, и магии учения там нет. Лишь повествуется о жизни Иисуса, каким путем принес Он вечный свет. Он Сыном Бога был в небесном царстве, и, возлюбив тебя, на землю Он пришел. Пройдя свой путь по скорби и страдании, Он жизнь свою отдал за жизнь твою. Прими любовь Его, мой друг сердечный, оставь грехи, покаявшись в них. Евангелие в сердце принимая, дари его всем, кто хочет жить. Александр Пайзин, тюрьма, Оренбургская область, Россия.
1: Здесь, дорогие друзья, закончено чтение газеты «Забытый алтарь» за январь 2013 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. Для тех, кто получает журнал «Сестра», запись идет дальше.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы построили нашу радиопрограмму таким образом, чтобы познакомить вас с несколькими новыми брошюрами, которые вышли в Америке на русском языке. Конечно, должен заметить, что они довольно простые, но все-таки очень-очень любопытные, особенно для тех, кто никогда не слышал о любви Христа до этого, о поисках Бога, о том, какие вещи необходимо знать человеку в этой жизни. Итак, первая из этих брошюр называется «Любовь Иисуса». «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил». Евангелие от Марка, 10 глава. Иисус заботится и любит всех девчонок и мальчишек на земле. Он хочет жить в ваших сердцах, руководить вашей жизнью, и для каждого из вас у Него есть свой замысел, или, как еще говорят в переводе с английского, план. Как-то разговаривая с друзьями, Иисус сказал, что мальчики и девочки, ну, вы гораздо важнее для Бога, чем птицы и цветы. Птицы не сеют семена, не запасают продовольствия, Бог кормит их. Он помогает им находить зерна и насекомых для еды. Цветы живут лишь несколько дней, а Бог одарил их чудесным видом, красочными расцветками. Но вы во много раз важнее для Него, чем они. Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 25 по 33. Если Бог заботится о птицах и цветах, Он, безусловно, заботится о всех детях, помогая им быть, ну, хорошими, вежливыми, обходительными, добрыми. Вам необходимо довериться Ему, так как Он знает, что лучше для вас. Он любящий Бог и стремится помочь всем, кто в нужде. Когда у вас, ну, могут случиться неприятности, и вас постигнет какой-нибудь горе или болезнь, Он обязательно поможет вам. Библия говорит вот что в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стих: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». И вот такая история. У отца было два сына. Младший сын, обращаясь к отцу, сказал: «Пожалуйста, отдай мне причитающуюся часть денег из наследства». Отец отдал, и сын отправился в дальние края. Там вместе с друзьями он растратил все деньги, ведя беззаботную, праздную, глупую жизнь. Вскоре он оказался в нужде, и друзья бросили его. Один хозяин даже нанял его на работу. Знаете, какую? Кормить свиней. Но даже вот этому работнику есть было нечего, и он ел из корыта вместе со свиньями, вот так был голоден. Тогда он подумал: «Услуг моего отца много еды, я пойду домой и скажу ему: „Отец, я согрешил перед тобой и недостоин называться твоим сыном, можно я буду работать у тебя как слуга“?» И вот он подумал об этом и отправился домой. А отец всегда ждал возвращения сына. Он очень скучал по нему. И когда он увидел его, идущего по дороге, то побежал ему навстречу, обнял и поцеловал. И сын сказал: «Отче», отец, значит, «я согрешил перед небом и перед тобой, и недостоин называться сыном твоим. Прими меня работником». Но отец уже простил его. Он сказал, обращаясь к слугам: «Да принесите ему лучшую одежду и обувь, и закалите откормленного теленка, и все вместе мы отпразднуем радостный праздник. Так как мой сын был мертв и ожил, пропал и нашелся». Эта история о возвращении блудного сына известна всему миру, и записана она в оригинале,
как следует в Евангелии от Луки. Понайдите Библию, Новый Завет, Евангелие от Луки, найдите эту историю. Она показывает, как Иисус любит нас, грешников. Библия говорит, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Это тоже записано в Евангелии от Луки в 15 главе, 10 стихе. Кстати, эта история о блудном сыне тоже в 15 главе. Библия повествует и другую историю о том, как Бог любит каждого из нас. Однажды человек, идя по безлюдной пустынной дороге, попался, как говорится, разбойником. Они избили, ограбили его, ранили, сняли одежду, ну, забрали деньги и скрылись, конечно. Человек не мог даже подняться, он был едва жив. И вот той дорогой шел священник, увидел израненного человека, но не подошел и не помог ему, а поспешно ушел. Потому что вот не хотел, наверное, связываться, как мы бы сказали сейчас, с властями. Затем прошел левит, тоже священнослужитель, посмотрел на избитого человека, тоже не оказал помощи и прошел мимо, потому что по закону он в тот день не должен был ничего делать, кроме молитвы, кроме того, как совершать молитву. Ну вот на дороге появился самарянин, наостники. Самаряне – это, в общем, была нация очень близкая к евреям, но, в общем-то, немного отличающаяся. И вот, увидев ограбленного, он остановился, чтобы помочь ему. Он вымыл раны, как тогда вместо спирта, маслом специальным, вытер их, посадил пострадавшего на осла и повез в ближайшую гостиницу. Утром добрый самарянин, давая хозяину гостиницы деньги, сказал, позаботься о нем, если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Это Лука тоже рассказал нам евангелист Лука в своей 10 главе своего Евангелия. Иисус хочет, чтобы мы были любящими, добрыми, отзывчивыми, внимательными ко всем, кто в нужде. Если любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы никогда не поступим эгоистично, бездушно, скромно и смиренно. Мы больше будем думать о других, чем о себе, заботиться не только о своих интересах, но будем пытаться понять чувства других. Библия говорит, любовью служите друг другу. Это в послании к Галатам, в 5 главе. Мы должны любить своих врагов, прощать тем, кто несправедлив к нам, и никогда не отвечать злом на зло. Тогда мы можем называть себя детьми Христа. Когда любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы доброжелательны, внимательны, добры к нашим друзьям, повинуемся родителям и с радостью рассказываем нашим сверстникам, друзьям, что Господь сделал для нас. Иисус любит нас так сильно, что умер на ужасном кресте, ужасной смертью за наши с вами грехи. Теперь мы должны любить Его так, чтобы отдать Ему наши сердца и жизнь. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, как писал апостол Иоанн в своем первом послании в 4 главе. А вот в заключение моей маленькой беседы, стихотворение, присланное из Советского Союза, оно очень как бы немножко нескладное, но я постараюсь его прочитать, потому что оно очень искреннее. Называется оно «Бог, любящий отец». Наверное, написал его какой-нибудь мальчик или девочка. Я думаю, что девочка. Ну, давайте послушаем. «Бог любит детей повсюду, где бы ни жили они. Их окружает забота и вечное чувство любви. Любит тех, кто в далеких странах, которых я никогда не видал, и тех, кто рядом со мною свой жизненный путь начинал. Я счастлив, что Бог Отец наш любит детей везде, поэтому мы Его любим в радости, горе, труде». Вот такая небольшая история, которую мы получили из Советского Союза. История очень простая, но очень искренняя. А сейчас, после небольшого музыкального антракта, перерыва, мы
снова продолжим рассказ еще одной истории, полученной нами из Советского Союза, которая называется «Самая важная история, которую нужно знать». А сейчас, дорогие ребята и взрослые, послушаем песню и музыку.

Итак, еще одна история, полученная нами из Советского Союза. Называется она «Самая важная история, которую нужно знать». Ну вот послушайте, ребята, когда-то в мире не было ничего. Ни рыб, ни звезд, ни морей. Ни вот этих замечательных, славных, а иногда очень красивых цветов. Вокруг царил непроглядный мрак и пустота. Но был Бог, тот же Бог, которому мы молимся сегодня. И у Бога был замечательный, ну просто замечательный замысел. Он задумал создать прекрасный мир. И создал его, сотворив из ничего, потому что ведь он Бог. Когда Бог создавал что-то, он лишь произносил: «Да будет так». И вот это возникало мгновенно. Вот он создал свет. По его мановению появились реки, моря, животные, птицы, деревья, и земля покрылась зеленой травой. А последними он сотворил мужчину и жену для него, женщину. Их назвали Адамом и Евой. Бог горячо их любил. Каждый вечер он навещал их в чудесном саду, там, где они жили. И им был предоставлен в пользование весь сад, кроме одного дерева, которому Бог запретил прикасаться. И Адам и Ева были счастливы до тех пор, пока однажды дьявол, а вы знаете, что дьявол — это враг Бога, еще его по-русски называют сатана, и так пока сатана не соблазнил их. Они решили, знаете что? Они решили попробовать плоды от дерева, запрещенного Богом. И этим согрешили. Потому что, что значит грех? Грех – это поступок, запрещенный Богом. И впервые они ощутили печаль.

Я пошлю моего сына, Иисуса, в мир. Он снизойдет на землю с нашего небесного дома. Иисус возьмет ваши грехи, которые на вас. Но, совершая это, он будет ужасно страдать, и он умрет за вас. Конечно, это новость, с одной стороны, прекрасная, с другой стороны, горькая. Но я думаю, что по своему человеческому эгоизму Адам и Ева обрадовались словам Бога о том, что к ним придет Спаситель. У Адама и Евы были дети и внуки, и вскоре появилось много людей в мире. Бог хотел, чтобы каждый человек был счастлив и учил их, как им следует жить, людям. Вот перечень правил, которыми люди должны руководствоваться и выполнять их. Ну, например. Да нет, не например. Это 10 основных правил, как мы говорим, 10 заповедей. Да не будет у тебя другого Бога пред лицом моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего. Эти заповеди записаны в Библии, их можно прочитать. Повинуясь им и выполняя их, мы будем счастливы. Но дьявол не хочет, чтобы мы следовали этим законам. Поэтому он иногда подстрекает нас стащить что-нибудь, когда никто не видит. Бывает такое, вы знаете. Но Бог знает и видит все. Порой сатана, он же дьявол, соблазняет нас сказать неправду, солгать, убеждая, никто об этом никогда не узнает. Но Бог знает, он слышит все. Поступая нехорошо, мы внутренне чувствуем угрызение нашей совести. Бог любит нас, хочет помочь нам стать лучшими. Вот почему он послал Иисуса в мир. А он помнит свое обещание. Бог всегда помнит все свои обещания. И спустя много лет родился младенец Иисус. Он вырос, стал мужчиной и совершил массу замечательных дел. Исцелял больных, возвращал слепым зрение, благословлял детей. Иисус никогда не сделал ничего неправильного, дурного. Он рассказывал людям о Боге и о том, как повиноваться Ему. После этого враги Иисуса пригвоздили Его к кресту, и Он умер. Помните, Бог говорил, что Он будет страдать, Сын Его. И так и получилось. Он говорил, будет страдать за грехи наши, за грехи людей. И вот Он умер. И Он страдал и умер за грехи людей, даже тех, кто распял Его на кресте. Иисус был погребен, но случилось нечто изумительное. Он не остался в могиле, он воскрес из мертвых. Вскоре Бог забрал его на облака, обратно к себе, в небо. Когда друзья видели его умирающим на кресте, ангел сказал им, что Иисус возвратится вновь. Я повторяю, Иисус умер за наши грехи. Он хочет, чтобы мы признали их и раскаялись. Он готов простить нас. Мы можем с вами молиться Богу в любое время. Он слышит каждое слово. Ему известна любая наша мысль. Прощая наши грехи, Он наполняет нас внутренним счастьем. И у нас возникает желание делать только хорошее, быть доброжелательными, сердечными. Если мы изберем путь неповиновения Богу и будем служить дьяволу или сатане, то когда мы умрем, дьявол затащит нас в ад. Ад — это огненное пекло, где огонь горит вечно,
где люди мучаются вечно.

Но если мы любим Иисуса, повинуемся Ему, то тогда Он, Иисус, вернется. Он заберет нас в небо, к себе. Небеса – это чудесный дом Бога и Его Сына Иисуса. Это дом, где царит любовь и свет, и где мы с вами будем счастливы всегда. И вот еще одно очень, может быть, наивное стихотворение, сделанное не по правилам поэзии, но все-таки я его прочитаю, его тоже написал кто-то из тех, кто любит Бога. Я думаю, что это тоже мальчик или девочка. Я знаю, Иисус меня любит. Мне это поведала Библия. Мы все Его слабые дети, а Он, как всегда, всемогущ. Иисус меня любит, я знаю. Он умер, открыв врата рая. Он смоет грехи и пороки, чтоб детям, войдя в них, не ведать печали. Я знаю, Иисус меня любит, когда я хороший и добрый, но любит меня и таким, переносящим печаль, плохим. Я знаю, Иисус меня любит слабым, больным, из трона небесных высот следит за здоровьем моим. Я знаю, Иисус меня любит, Он постоянно со мной, и если, любя Его, я умираю, меня заберет Он с собой. Ну вот, я прочитал вам, в поэтическом смысле, может быть, очень слабое стихотворение, но зато в духовном, христианском смысле, в любви к Иисусу, очень сильное стихотворение. И я желаю вам, дорогие ребята, любить Иисуса и помнить, знать, что Иисус вас любит. На этом, дорогие друзья, ребята и взрослые, я заканчиваю нашу радиопрограмму «Новая жизнь». Напомню вам, что вы можете ее слушать каждую неделю в то время, по которому она передается, и об этом вам скажут в конце нашей радиопрограммы работники радиостанции. Всего вам доброго, до свидания, пишите нам, до следующих встреч.

Дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь» радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В. Иисус пророчествует о будущем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе-то того? Ты иди за мною».
0: Петр услышал призыв Христа пасти его овец. Но поскольку Иоанн был самым младшим из учеников, Петра интересовало, как Иисус поступит с Иоанном. Отправит ли он его домой, как слишком молодого, или же позволит остаться с ним, как помощнику в их смертельной битве? Возможно, в словах Петра прослушивалась скрытая зависть, ведь он знал, что Иисус любил Иоанна больше всех остальных. На тайной вечере Петр дал знак Иоанну, чтобы он спросил у Христа имя предателя. Иисус позволял Иоанну, как самому младшему, возлежать у его груди. Иоанн был настолько привязан к Иисусу, что стоял у креста, рискуя жизнью на виду врагов Господа. Он первым поверил в воскресение Христова и первым узнал его во время ловли рыбы на озере. Когда Иисус призвал Петра, Иоанн уже следовал за Христом. Его сердце было едино с Господом. Он был ближе всех к Иисусу. Возможно, Петр спрашивал Иисуса о том, будет ли у Иоанна такой же конец, как у него, или эта особая честь дана лишь ему одному? На это Иисус ответил предводителю апостолов, что он не поставил его главенствовать и властвовать над остальными. Петр должен стать для них старшим братом, первым среди равных. Ему не следует беспокоиться о судьбе Иоанна, ибо он последователь Господа, а не Петра. Каждый верующий имеет прямую связь со своим Господом. Мы видим, как эти два ученика впоследствии действовали сообща, как столпы церкви. Петр всегда говорил от имени апостолов, а Иоанн молчал и с нежной любовью поддерживал его своими молитвами и долготерпением в борьбе за здравое учение в церкви, влияя на ее духовный рост силою своих молитв. Книга «Деяния апостолов», 3 глава, 1 стих, и послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Из слов Иисуса об Иоанне можно сделать вывод, что неважно, проживем ли мы долгую жизнь в служении Христу или умрем в расцвете лет. Гораздо важнее наша верность и постоянное послушание Христу в вере. Иисус не производит учеников по шаблону, а готовит каждому особый путь во славу Господа. У нас нет сведений о том, распяли ли Иоанна или нет. Вероятно, он умер своей смертью. Иоанн не считал себя важной личностью и даже ни разу не упомянул собственного имени в своем Евангелии. Иисус велел Петру смотреть только на него и не беспокоиться о других учениках. Не значит ли это, что и мы с вами не должны негодовать на ошибки других верующих, а стремиться узнавать волю Бога о нашей собственной жизни и следовать за Ним, не ставя Ему никаких условий? Верно следовать за Христом – вот истинный девиз каждого христианина. Иисус в простых словах рассказал ученикам о своем втором пришествии. Между ними не было споров о том, придет ли он или нет. Христос никогда не обманывает. Его второе пришествие непременно произойдет. Оно – конечная цель мировой истории. Все мысли учеников были охвачены этим грядущим событием. Когда Бог поселится среди людей, исполнится чаяние всех народов всех времен. Иисус грядет во славе. Ожидаешь ли ты Его прихода? Готовишь ли путь этому событию своими молитвами, служением, свидетельством и святой жизнью? Мы все вместе приближаемся к пришествию Христа и желаем скорой встречи с Ним. Тогда мы соединимся с огромным числом верующих, которые верой следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но, если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»
0: Принято считать, что Иоанн дожил до глубокой старости и стал для церкви символом ожидания второго пришествия Христа. О нем сложилось такое мнение, что он не умрет до самого возвращения Господа. Павел тоже желал, чтобы Господь скоро пришел, и чтобы он не умер, а во мгновение ока изменился и был восхищен Господом на облаках. Однако Иоанн был реалистом и понимал, что обещание Христа не означает, что он не вкусит смерти до того дня, когда откроются небеса и Спаситель явится во славе. Господь остался добрым пастырем и вел каждого ученика особым, предназначенным ему путем. Вопрос 133. Что означают последние слова Христа в Евангелии от Иоанна? Г. Свидетельство Иоанна и его Евангелие. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 24 по 25 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 24 стих. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его».
0: В этом стихе нам открываются четыре важных истины. Во-первых, автор этого Евангелия был еще жив, когда оно начало распространяться. Его хорошо знали в грекоязычных церквах. Это был ученик Иисуса, следовавший за ним от дней Иоанна Крестителя до его вознесения на небо. Во-вторых, Иоанн был очевидцем жизни Иисуса Христа. Он лично слышал слова Иисуса, записанные в этом Евангелии, и воочию видел его дела. Евангелие написано не каким-то более поздним членом церкви второго поколения, а самим Иоанном, приближенным учеником, которого любил Иисус. В-третьих, возможно, Иоанн недостаточно хорошо владел греческим языком и диктовал свои мысли одному из последователей Христа, искусному в языке. В любом случае, смысл сохранился ясным, а истина неизменной. Те, кто жили этим Евангелием, в один голос утверждали, что свидетельство Иоанна – истина. Это признание очень важно, поскольку Евангелие от Иоанна в сущности отличалось от трех других Евангелий. Мы рады, что это Евангелие, написанное возлюбленным учеником Иисуса, является одним из наших сокровищ. В-четвертых, все, кто распространял это Евангелие, испытали истину Христову на себе. Приняв Иисуса, они, верующие во имя Его, получили власть быть детьми Божьими. Они обрели дар различения духов и могли отличить истину от лжи и преувеличений. Они приняли Духа Утешителя, который наставлял их на всякую истину.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Аминь.
0: Некоторые притыкаются на том, что Евангелие 4, а не одно. Если же посчитать послание Павла за отдельное Евангелие, согласно его утверждениям, то у нас окажется целых 5 Евангелий. Кроме того, жизнь каждого настоящего христианина сама по себе является Евангелием. Иоанн признается, что слышал так много слов и видел так много дел Иисуса, что не мог написать обо всем, ибо во Христе пребывает вся полнота Божья. Христос жив и сегодня, пребывая в Своей Церкви и указывая ей путь. Если бы мы попытались написать обо всем, что сделал воскресший Иисус от начала до наших дней, то нам не хватило бы книг. Христианам не хватит вечности, чтобы постичь всю высоту и широту, долготу и глубину любви Христовой, проявившейся в человеческой истории. Наш живой Господь действует через Свое Слово, оставленное в Новом Завете. Мы почитаем себя счастливыми, что слышим Его голос, постигаем Его мысли и откликаемся на Его призыв. Евангелист Иоанн нарисовал для нас картину любви и милости Иисуса Христа. И все, кто внимательно читают Его Евангелие в духе молитвы, говорят вместе с Ним: «Мы видели славу Его, славу единородного от Отца, исполненного благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». Вопрос 134. О чем свидетельствуют те, кто распространял Евангелие от Иоанна?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Нафанаил. Доктор Пести.
2: Вы слушаете оригинальную запись его проповеди.
3: Я хотел бы с вами познакомиться с человеком, упомянутым в первой главе Евангелия от Иоанна, встретившимся с Иисусом Христом. Это был Нафанаил. О нем и о его обращении мы читаем в последних 7 стихах этой первой главы Евангелия от Иоанна. Хотя с именем Нафанаил мы встречаемся только в Евангелии от Иоанна, все же нам известно, что он стал одним из 12 апостолов и назван другими евангелистами Варфоломей. Следует также отметить другой интересный факт, что в каждом случае, будь оно в Евангелии от Иоанна, Матфея, Марка или Луки, Нафанаил Варфоломей всегда упомянут вместе с Филиппом. И не мудрено, так как он тот, который привел его к Иисусу Христу. Об Иисусе Христе впервые Нафанаил услышал из уст Филиппа. Он ему сказал: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Мы знаем, что в основном есть только два рода людей – спасенные и неспасенные, дети Божии и дети мира, возрожденные и невозрожденные. И при том мы знаем на основании Слова Божия, что человек может стать чадом Божьим только рождением свыше. Сам Спаситель сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И дальше Слово Божие ясно говорит, что все согрешили и все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного. Но сказав это, мы обнаружим, что в своей притче о сеятеле Христос указывает на разные качества почв. В этой притче говорится о семени, павшей при дороге, то есть на потоптанную землю, иное на каменистые, другое в заросшие тернями, а иное в добрую землю. Эту последнюю добрую землю Христос уподобил доброму и чистому сердцу. Эта чистота и доброта сердца, однако, недостаточна для спасения. Не в этом смысле следует нам понимать эту почву, но что она приготовлена к воспринятию Евангелия. Есть люди, которые готовы принять Христа, им только нужно услышать и узнать о Нем, и они готовы Его верить и принять Его как своего личного Спасителя. Да, это души, которые ищут Бога, и их Господь называет доброй землей. Нафанаил был именно таковым. И об этом мы слышим прямо из уст Спасителя. Когда Христос увидел его, то говорит ему: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это не был извилистый, хитрый, скользкий, двухличный человек. Такие люди говорят одно, а думают другое. Нафанаил не был таковым. Это была открытая, истинная и прямая душа. Это был человек без лукавства. В нем не было никакого лицемерия. Он был прост, как ребенок, и прозрачен, как хрусталь. Да, Бог принимает самого худшего грешника. И нет такого, которого благодать Божия не могла бы спасти. Но в то же время, если грешник не искренен и не честен перед Богом, то Бог ничего с ним не может сделать. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Тот, кто приходит к Богу в сокрушение, исповедуя свой грех, ему принадлежат слова, сказанные в первой главе пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот мы видим в Нафанаиле искреннего и честного искателя истины, и к нему Христос идет навстречу. Да, мы знаем, что Филипп привел его к Иисусу, но заметьте, что Христос сказал Нафанаилу: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Да, Филипп его приводит к Христу, но Христос его заметил еще до этого. По всей вероятности, Иисус до своей встречи с ним не видел Нафанаила своими физическими глазами, и все же он все знал о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства», — говорит он ему при первой встрече. Как мог он это знать? Притом он говорит: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Кто может так знать и видеть? А только Бог. Это знание и это видение именно и убедило Нафанаила, что Иисус из Назарета никто иной, как сам Сын Божий. Рави, восклицает Нафанаил, ты Сын Божий, Царь Израилев. И тут следует отметить одну интересную истину. Хотя Христос его и знал, и видел прежде, чем Филипп ему сказал о нем, тем не менее Филипп должен был сказать Нафанаилу о Христе и привести его к нему. Что это говорит нам? А то, возлюбленные, что есть души, готовые принять благую весть. Они готовы верить и принять Христа. Не достает только одного, чтобы кто-нибудь пошел к ним и сказал им об Иисусе. Да, Господь видит эту жаждущую душу. Там, под ее смоковницей, который только ожидает, когда ты подойдешь и укажешь ей путь спасения. Но ты говоришь, я такой слабый и несовершенный. Я не умею говорить. Я еще так мало знаю о Христе. О, дорогой друг, эти извинения без основания. Андрей не был проповедником, он не был богословом, ни опытным долголетним верующим. И все же он привел своего брата Симона ко Христу. И посмотрите, какую рыбу он поймал. Это была не рыба, а целый кит. Да, ведь Христос сказал, я сделаю вас ловцами человеков, и вы будете мне свидетелями. Как скоро начал Андрей свидетельствовать? На следующий же день. На следующий же день он побежал к своему брату и сказал, «Мы нашли Мессию». Это все, что он сказал. Но это было достаточно, чтобы убедить Симона, что его младший брат знал, о чем он говорит. Дорогой друг, тебе не надо быть проповедником, чтобы приводить души ко Христу. Тебе нужно только самому быть его чадом. Но мы видим также, что приведение человеческих душ ко Христу не зависит от совершенства нашего свидетельства. Хотя Филипп старался точно и детально изложить Нафанаилу о Христе, он, тем не менее, в своем свидетельстве допускает очень серьезную ошибку. И при том ошибку о личности Иисуса Христа. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки Иисуса». Да, до сих пор все в порядке, все правильно и точно. Но слушайте, что он дальше говорит. «Сына Иосифова из Назарета». Это была серьезная ошибка. Иисус не был сыном Иосифова. Он был сыном Божьим. И как ни странно, несмотря на эту грубую ошибку, Нафанаил уверовал. Это не значит, что безразлично, говорим ли мы точно или нет. Но в данном случае Филипп лучшего не знал. Причина его ошибки была его невежество. Что в нем похвально, это то, что он говорил то, что знал. Знание его было ограничено, и, как мы обнаружили, часть его знания была ложным, но это не помешало ему засвидетельствовать о своем Спасителе. Он не сказал «Мы нашли Сына Божия», но прошу отметить, что когда Нафанаил его встретил, то сразу он говорит «Ты Сын Божий». О, дал бы Господь каждому из нас ревность по приведению душ ко Христу. Мой друг, если ты спасен, один только день. Тебе не нужно больше ждать, чтобы сказать кому-нибудь о Христе. Если ты познал Христа, как бы ни было бы ограничено твое знание о Нем, ты имеешь полное право говорить другим о Нем и приводить души ко Христу. И когда они придут к Нему, то они сами Его познают и тоже скажут «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» Да, Филипп ему не только сказал, что он знал о Христе, но он привел Нафанаила к Иисусу. Но заметьте, что Нафанаил, хотя и был человек без лукавства, он все же не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения, и они ему помешали бы, но Филипп с ним разумно поступил. Вы заметили, как Нафанаил ответил Филиппу? «Из Назарета может ли быть что доброе?» Он был убежден, что нет. И тут мы видим человека, в котором, хотя и не было лукавства, он, тем не менее, не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения. И Филипп, вместо того, чтобы с ним спорить, просто говорит «пойди и посмотри». И Нафанаил доказал свою искренность, что в нем не было лукавства тем, что он пошел к Иисусу. Сердце Нафанаила было приготовлено. Он искал истину, он жаждал познать Бога. И когда Филипп ему сказал «пойди и посмотри», Нафанаил сразу откликнулся «пойду и посмотрю». Что лучшего Можем мы предложить грешнику, как не прийти к Христу и самому узнать? Псалмопевец говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Все аргументы, все предрассудки и пристрастия кончаются, когда грешник приходит к Иисусу Христу. Нафанаил был до того искренен, что, несмотря на свои предрассудки, он пошел, чтобы узнать, верно ли то, что Филипп ему сказал. Если человек не искренен и не честен, то никакие аргументы, доводы и доказательства его не убедят. Он всегда найдет какое-нибудь извинение, чтобы не верить. Мой дорогой друг, если ты имеешь какие-либо предубеждения относительно Евангелия, то лучшее, что я тебе могу сказать, это прийти к Иисусу Христу самому. Ничто, как личная встреча с Христом, не может устранить все эти преграды. Приди и увидишь, как благ Господь. Что Нафанаил сразу же поверил, это мы видим как из его свидетельства, а также из слов Христа. Заметьте, коль скоро Нафанаил говорит: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев», Иисус ему отвечает: «Ты веришь, потому что я тебе сказал? Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Дорогие друзья, когда мы вступаем в союз со Христом верой, то это только начало. Ты, который познал Христа и принял Его как своего личного Спасителя и Господа, перед тобою самая захватывающая жизнь. Отныне, говорит Христос, будете видеть небо открытым. До сих пор небо было закрыто. Но когда Христос входит в нашу жизнь, в наше сердце, небо над нами открывается. Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Дорогие друзья, Христос и Он один – является посредником между Богом и человеком. Это Он, который раскрыл для нас небеса. Человек иначе не имел бы доступа к Богу. Но Христос пришел, чтобы установить раз и навсегда эту связь. Он сам сказал: «Я есть путь и истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Да, дорогие друзья, Христос все знает о нас. Точно так же, как Он знал о Нафанаиле. Он видел каждую мысль Нафанаила там, где он сидел в одиночестве под своей смоковницей. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою смоковницу. Это наши тайные мысли, желания и стремления, о которых никто не знает, только один Бог. О, мой друг, знай, что каждую твою слезу, каждый твой вздох, который исходит из глубины твоего скорбящего сердца, который никто не видит и никто не слышит, видит и слышит Господь. Прежде чем ты услышал эту передачу, Господь уже увидел твои слезы. Они все сочитаны у Него. Да, Он видел тебя, Он знает каждую твою мысль и твое желание. Точно так же, как Он все знал о Самарянке, о Закхее, о Нафанаиле, до их встречи с Ним, так Он знает все и о тебе. Тебе остается только одно – иметь личную встречу с Ним, поручить целиком свою жизнь Ему, и тогда над тобою тоже откроются небеса, и ты увидишь больше всего того, чего мог бы себе и представить. Как Филипп некогда сказал Нафанаилу, так я хочу сказать тебе, мой дорогой друг, пойди и посмотри. Или как псалмопевец говорит: «Вкуси и увидишь, как благ Господь».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мяса вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесно, и всякое первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря: что это? То скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред пигом.

Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни

из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, Господь муж брани и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем занятия по книге «Исход». Сегодня мы будем говорить о том событии, с которого начинался еврейский календарь. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоявшим почти из 355 дней. Еврейский год начинался с месяца Нисан или Авив, который примерно соответствовал нашему апрелю. Месяцы считались израильтянами по фазам луны и начинались с появления нового полумесяца. В зависимости от этого они заключали в себе от 29 до 30 дней. По Талмуду каждый житель Иерусалима и его окрестностей, заметивший новый полумесяц, должен был сейчас же сообщить об этом Синедриону, который и объявлял начало нового месяца. В древние времена у израильтян месяцы назывались числами по порядку – первый, второй и так далее. Имена собственные, месяцы еврейского календаря, получили после Вавилонского плена, хотя и до этого некоторые из них имели свои названия. Чтобы лунный год привести в согласие с солнечным, так, чтобы главные праздники, которые были связаны с уборкой хлеба и винограда, приходились на первый, третий и седьмой месяцы и всегда совпадали с одним и тем же временем года, было необходимо время от времени добавлять високосный месяц, который приходился на март. Нисан, месяц колосьев, был первым месяцем года, и именно в этом месяце и произошло то событие, о котором говорится в 12 главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к ее изучению. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим непосредственно к тексту 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете. Прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель – Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем, ведь сначала избавление совершается через кровь, затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф говорит, что «искупление совершается не воинством и не силою, но его духом». Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Эти стихи рассказывают нам о рождении еврейского народа и о возникновении еврейского календаря. Когда Израиль только пришел в Египет, это была одна семья. Уходит же из Египта уже целый народ. Важно здесь то, что Бог особое внимание уделяет семье, потому что именно семья является тем строительным камнем, из которого создается народ. Помните, как фараон заставлял израильтян делать кирпичи без соломы? А Бог все это время делал из отдельных песчинок израильтян кирпичи, которые впоследствии образовали здание народа израильского. Старая пословица гласит: «Народ всегда таков, какая у него семья». И вот для израильского народа настало время родиться. В 12 главе начинается отсчет последних секунд перед исходом детей Израилевых из Египта. Давайте сейчас прочитаем о событии, которое легло в основании праздника Пасхи. 3 стих. «Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». В этом стихе есть два важных момента. Первый – кровь, и второй – семья. Израильтяне стали народом. Бог хочет избавить их, но делать Он это будет через семьи и через каждого члена семьи. В каждой семье должен быть агнец, крови которого помажут косяки дверей. Прочтем теперь стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». В стихе, как вы можете заметить, ничего не говорится о случаях, когда агнец может оказаться настолько мал, что его не хватит на одно семейство. Такого не может произойти. Агнца хватит на любую, даже самую большую семью. Может, однако, оказаться, что семейство так мало, что не съест своего агнца. Богу важен каждый член семьи. И потому у каждой семьи должен быть свой агнец. Но что, если муж и жена бездетны? Или их взрослые дети живут отдельно? Такая семья должна объединиться со своими соседями, которые находятся в сходном положении, и вместе они должны съесть агнца. Каждый член семьи получит свою часть агнца. Праздник этот носит очень личный характер. Он символизирует искупление всего народа, но в центре его – семья. В пасхальной трапезе должен принять участие каждый член семьи, и поэтому она – семейный праздник. Бог представляет здесь подробный план действий, с помощью которых Он спасет свой народ. Люди спасаются не потому, что они члены семьи или представители народа. Вспомните, например, в 16 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказ о темничном страже в Филиппах и о спасении всей его семьи. Семья его спаслась не потому, что он уверовал, а потому, что каждый член семьи заключил договор с Агнцем, и каждый должен был стать частью Агнца. Так случилось и здесь. Каждый член семьи должен был именно таким образом продемонстрировать свою веру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — сказал апостол Павел темничному стражу. Это не значит, что если вы уверуете, то ваша семья спасется. Нет, Вся ваша семья должна будет уверовать Господа Иисуса Христа, и только тогда все ее члены спасутся. Каждый должен лично принять спасение, чтобы прийти под защиту Бога и получить искупление кровью, которой помазаны косяки дверей в доме. И вот мы подходим к этой важной последней ночи, проведенной израильтянами в земле египетской. Последняя казнь вот-вот обрушится на людей. Израильтян, живущих в земле Гесем, не тронули три последние казни, и они были избавлены от наказания, но они не были искуплены. А сейчас они должны получить искупление и показать свою веру в спасение через кровь. Прочтем 5 и 6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эти слова очень интересные. Заметьте, у каждой семьи свой агнец. В тот вечер закололи 1000 агнцев. Но 6 стих говорит: «Пусть заколет его все собрание». Все эти 1000 агнцев олицетворяли другого, единственного агнца. В глазах Бога эти 1000 агнцев были одним агнцем – Господом Иисусом Христом, Пасхой, данной нам. И пир этот прообразно указал на грядущее пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Далее я читаю стих 7. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах, где будут есть его». Дети Израилевы должны были помазать кровью агнцев внешнюю часть двери своего дома. Увидев эту кровь, ангел смерти должен был пройти мимо дома. Вот и ответ на тот вопрос, который так часто задают: «А что будет с маленькими детьми во время восхищения церкви?» «Если в доме окажутся маленькие дети, когда Господь придет забрать свой народ, оставит ли он детей и заберет ли он только взрослых?» Глава эта говорит нам, что Бог не оставит маленьких детей. Когда все члены семьи едят агнца, они верой причащаются ко Христу. Их маленькие дети, конечно, не понимают, что происходит. Останутся ли они в Египте, когда Израиль уйдет из этой земли? Если маленький ребенок еще не отвечает за свои поступки, то неужели он будет убит? Нет, друзья мои, искупительная кровь дает спасение всем членам семьи. И во время восхищения церкви Бог не оставит маленьких детей, как не оставил он их, когда израильтяне получили искупление и покинули землю египетскую. Прочтем теперь 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Каждое указание по совершению этой трапезы имеет точный смысл и назначение. Этот стих говорит о единстве семьи. Все члены семьи вместе начинают праздник Пасхи. Еще в молодости, проповедуя в Теннесси, я побывал во многих сельских церквях, и это было лучшее время в моей жизни. Я обычно начинал проповеди в конце дня, когда семья могла прийти в церковь в полном составе. Многие приходили с маленькими детьми. Матери держали своих беспокойных младенцев на руках, и мне приходилось проповедовать под их непрекращающиеся крики. Я понял, что если я не научусь своими проповедями погружать детей в сон, плохой я священник. И я научился заговаривать их до сна. Младенец засыпал, Мать относила его на последние ряды, оставляла там спать где-нибудь в укромном месте, возвращалась к своему мужу и другим детям постарше и продолжала слушать меня. И таких матерей было много, и продолжалось это каждый вечер. Один прихожанин как-то рассказал мне о священнике, который проповедовал в этой церкви за год до меня. Он говорил прихожанам, что проповедует лучше апостола Павла. У людей возникали на этот счет справедливые сомнения. И он объяснял: «Я лучше Павла, потому что он проповедовал до полуночи, и только один прихожанин засыпал, а я усыпляю целую дюжину меньше, чем за полчаса. В таком случае, друзья мои, я тоже великий проповедник». Эти маленькие сельские церкви были не очень хорошо организованы, но в них вырастали удивительно ревностные верующие. Я не очень-то доверяю рассказам о толпах верующих, которые штурмуют стадионы, чтобы послушать проповедь. Мне кажется, Бог предусмотрел здесь другой путь. Он поставил во главу угла семью, и мы должны последовать его примеру. Итак, в 8 стихе говорится, что израильтяне должны были съесть мясо агнца, испеченное на огне. Огонь – это наказание, наказание за грех, которое должно последовать. Съесть мясо агнца они должны были с пресным хлебом. Закваска – это грех. А пресный хлеб – это Христос, которого мы должны вкушать. И более того, мясо агнца следовало съесть с горькими травами. Значение этих трав объясняет по-разному, но, по-моему, в этом контексте горькие травы означают, что наша жизнь не всегда будет сладкой после того, как мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Искупление идет рука об руку с горькими травами. Прочтем теперь 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Жертвоприношение это нельзя было есть недопеченным, потому что оно говорит о наказании человека за грех, а наказание требует огня очищения. Когда человек приходит ко Христу, он грешен. Жертву нельзя также варить в воде. Это означает, что мы должны доверять только Христу. К сожалению, сегодня многие доверяются воде, считая, что она спасет их. Нет, все жертвы должны быть испечены на огне, поскольку наказание осуществляется посредством огня. Прочтем 11 и 12 стихи. «Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья мои, когда вы приходите ко Христу, чресла ваши должны быть припоясаны. Вы должны быть готовы уйти из мира и забыть о нем навсегда. Я не верю, что можно обратиться ко Христу и продолжать жить греховной жизнью. Конечно, иногда может случиться грех, но он более не будет сутью вашей жизни, вашей привычкой. Если вы помазали кровью косяки дверей вашего дома, то вы обязательно уйдете из Египта. Все свои предыдущие казни Бог направлял против отдельных египетских богов. Однако все эти боги требовали, чтобы им приносили в жертву первенцев. И вот сейчас Бог поражает всех египетских идолов сразу. Прочтем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Израильтяне спаслись не потому, что они семя Авраамова. Если бы египтяне тоже последовали повелению Бога, то и они бы спаслись. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Люди спаслись от наказания не тем, что они очень старались, и не тем, что они были очень честны, и не тем, что они пользовались авторитетом. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никому не нужно было выбегать из дома в ту ночь и смотреть на кровь. Они должны были просто верить в ее спасительную силу, поскольку так обещал Бог. И спаслись они вовсе не потому, что прежде подверглись церемонии обрезания или принадлежали к какой-то определенной церкви. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Ангел смерти не делал никакого предварительного обхода местности. И никому не нужно было открывать окно и рассказывать ангелу, какие они все хорошие, как много благотворительной работы они проделали. Любой, кто выглянул бы из окна в ту ночь, немедленно был бы убит. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Добавить нечего. Кто же спасся в ту ночь? Те, кто верил Богу. Те, кто помазал косяки дверей своих кровью и верил в эту кровь. Я не могу постигнуть весь смысл этого действия, но я верю тому, что говорит Бог. А Он говорит, что меня спасет пролитая кровь Христа. И только она. Бог сказал, что, увидев кровь на дверях дома, ангел-губитель пройдет мимо этого дома. Кровь – это не какой-то мистический или сверхъестественный знак. Слово Божье построено на великом принципе. Без пролития крови не бывает искупления грехов. Другими словами, Бог не может великодушно закрыть глаза на человеческие грехи и оставить их безнаказанными, как не может остаться в стороне судья, если присяжные объявляют подсудимого виновным. Судья должен применить закон, вынести приговор и назначить наказание. В Библии сказано: «Душа согрешающая, она умрет». Нам всем вынесен смертный приговор. Но Бог милостив, и Он может дать нам безгрешную жизнь вместо греховной и преступной. До прихода Христа средством искупления от грехов был Агнец. А потом Христос стал Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Принимая Христа, мы спасаемся от наказания, которое заслуживаем, потому что мы грешники. В ту ночь в Египте первенцы погибли в каждом доме, который не находился под защитой крови. Кровь на дверных косяках и перекладины – это признак веры в спасение Бога. А помазав косяки дверей кровью, израильтяне приступили к пасхальной вечере. В книге Левит даются указания, касающиеся совершения Пасхи и церемонии праздника опресноков, который на самом деле являлся частью Пасхи и следовал после пасхальной вечери. Прочтем стихи с 14 по 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только то, что есть каждому. одно то можно делать вам». Все это не имело никакого отношения к ангелу смерти, который проходил мимо их домов. Это также не имело никакого отношения к их спасению. Пасхальная неделя была праздником единения членов семьи. Праздновать Пасху было обязательно. Ведь так повелел Бог. Но это была и великая привилегия. Израильтяне должны были поддерживать отношения с Богом.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, каким образом совершалась Пасха перед исходом израильтян из Египта. Вначале Бог сказал Моисею о времени празднования Пасхи, которое надлежало отметить наступление новой эры в Израиле. Хотя эти события происходили в седьмом месяце установленного гражданского года, месяц Пасхи делался первым месяцем в израильском религиозном календаре. Название его Авив или Нисан, и приходился он на время сбора урожая ячменя. С введением нового календаря евреи получили и новое удостоверение, как избранный народ истинного Бога. Интересно, что празднование Пасхи проводилось по домам. Кропление дверей кровью и заклание животного служило прообразом заместительной жертвы Христа. «Он есть непорочный и чистый агнец», как говорится в Писании. Иисус Христос принес себя в жертву, и это явилось тем средством, которое спасает от вечной смерти. Израильтяне должны были с поспешностью совершать Пасху перед выходом из Египта. Они должны были припоясаться и одеться так, чтобы быстро покинуть Египет. Это означало, что они должны были находиться в состоянии готовности. В Библии много говорится о том, что необходимо бодрствовать, быть готовым. Иисус об этом постоянно напоминал в своих притчах, говоря о своем пришествии. Так же, как израильтяне во время исхода должны были находиться в готовности, так же и мы должны быть всегда готовы ко встрече с Господом Иисусом Христом. Будем же пребывать в этом состоянии, чтобы достойно встретить Иисуса Христа.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Николай Федотов. Николай, здравствуйте!
4: Здравствуйте, Наталья. Мне приятно общаться с вами, приятно на вашем радио сказать нечто, что Бог вложил в меня в мое сердце, что Он сделал в моей жизни. Родился я, как обычно, в советской семье. Семья состояла из отца, матери и моя бабушка верующая, которая так много молилась за меня. И когда даже мама моя умерла, бабушка наставляла меня. Она так любила Бога. Потому что, а я любил бабушку, Бога я не знал, откровенно говоря, но я очень-очень любил бабушку, потому что бабушка моя была и мама, бабушка была олицетворяла и даже папа, потому что...
3: И бабушка олицетворяла, наверное, того Бога, то есть это бабушкин Бог был.
4: Да, бабушкин Бог, это действительно так, Наталья, потому что отец, когда мама умерла, отец нашел себе другую женщину, и я остался, можно сказать, на воспитании с бабушкой. Бабушка Степанида молилась, и всегда, я помню еще, это действительно в моей жизни осталась только память, когда она шептала губами, лежала, я ее поймал за губы, она говорит, тихо, я, говорит, Боженьке молюсь, чтобы тебе было хорошо. Ну, я знаю, что такой ребенка хорошо, сладкие конфеты, которые бабушке давала, хотя она и получала, я помню, 12 рублей, все, пенсия была 12 рублей при советское время, потому что все... Архивы там все эти, ну, в колхозах работали, все сгорело, и минимальная пенсия была 12 рублей. Но, слава Богу, она верна была Богу, как я смотрела.
3: Ребенка легко любить, ему доброе слово, конфетку, да, и он уже чувствует, что он защищен.
4: Ну, милость настолько ее была, я помню... Я у нее попросил, как она 10 копеек называла, гривенник. Я у нее, она когда открыла свой платочек, а в платочке было завязано денежки, вот эта мелочь. И я у нее как взял там не один гривенник, а два гривенника. И думал, все, сейчас бабушка придет, накажет меня. Но она ждала, говорит, что ты не приходила, даже не вспомнила. И когда я уже стал взрослым, часто вспоминаю, я совершал какие-то поступки, там преступления. И меня наказывали за это, но никто не оказал мне милость. А бабушка никогда, даже я совершал, она не совершала, она, в общем, не наказывала меня, и даже, в общем, слава Богу.
3: Николай, вот вы с таким теплом сейчас рассказываете о бабушке, о раннем детстве, о младенчестве еще, скажем. Почему так получается, что у этих чудесных младенцев, которые были любимы, жизнь ломается? В каком месте они сходят с пути люди? Чего не хватает в жизни?
4: Я не знаю, конкретно каждый человек по-своему заблуждается. Я лично заблудился, посмотрел фильм «Джентльмены удачи». И когда один из персонажей этого фильма увидел своего друга детства, где он в детском доме был, «О, Федя, и, а ты как?» Он говорит, «Я инженер, а ты как?» А я... И тут подходит их руководитель, артист, и он сказал, говорит, да что он, инженеришка, вот ты, джентльмен удачи. Это первое впечатление мое, потому что я видел джентльменов удачи. А в нашем дворе много людей сидело в тюрьмах, много ссылали из Москвы в Алексин. Ну,
3: об авторитетах речь идет, да, я
4: да,
3: так понимаю, для
4: об
3: пацана.
4: Авторитетах. Для меня они были авторитеты. И они действительно авторитеты. Они жили по жизни смело, они действительно смелые. Они заступались за меня. Я на них взирал и сам таким же хотел. И увидел у них эти наколки, спрашивал, что такое. И сам делал эти наколки, будучи учился в школе.
3: Изначально ничего вредного.
4: Да,
3: не
4: вроде...
3: Пытался подражать плохому, пытался хорошему.
4: Да, это действительно, для меня это было хорошее. Но впоследствии это вылилось, что это конфликт с законом, потом озлобление на закон, и потом ни палки дров, ни шагу в лес, и начали как бы оправдания. И с этого все начинается. человек озлабливается, человек подходит в конфликт с другими людьми, которые хотят научить в обществе, а мы не могли тогда, ну, лично я не мог жить в таком обществе, ходить под барабанами, и там... Человек, душа должна быть свободна, а свобода не заключается в том, что свобода заключается от греха.
3: Потом, Николай, как я узнал. Но вы пытались тогда уйти от пионерских барабанов, от этих всех линеек на свободу, но вы попали в другое рабство.
4: В другое рабство попал, в рабство еще, может быть, даже и худшее, чем когда мы убегали от барабанов. А прочие убегали от того образа жизни, который нам навязывало государство, попал я в другое общество. Попал в общество, которое не признавало этих принципов государства, жила по своим принципам. Но я понял одно, что в том обществе, что в этом обществе без Бога ничто. И здравомыслящий человек всегда задает себе вопрос, а что же дальше? Что же дальше? И я также говорил, что же дальше? И я не находил путей, не находил, где правильно, как правильно. И в том обществе были недостатки, и в этом обществе были недостатки. А душа требовала что-то справедливости, душа требовала что-то, что есть истина.
3: Но душа часто спрашивает даже у 7-летнего, у 9-летнего, а кто я?
4: Да.
3: Кто я? Себя же надо в какой-то формат вставить. Кто я? Преступник, я ботаник. Кто я? Там, ну, музыкант, может быть.
4: В то время у меня там не было, это, в 7-летнем возрасте я не задавал себе вопрос. Но в 10, когда уже 15 лет, я себе конкретно задавал, что я есть преступник. И я не хотел ходить под барабаны, а жить, то есть, вольной жизнью. Потом со временем уже, когда уже лет 15-20 сидел, уже я понял, что возврата нету в той жизни. И знал, что рано или поздно где-то или в какой-то перестрелке, или меня милиционеры убьют. И, откровенно говоря, на их месте я бы тоже с этим человеком так же сказал. Ты не годен в нашем обществе жить. Мы тебе пристрелим, как бешеную собаку. Ты нигде не работаешь, у тебя и в тюрьме нарушение, и ты должен вообще-то по одной доске ходить. А я хотел ходить по трем доскам. И я так жил и знал, что когда-то придет конец этому. Это конкретно я знал, но хотелось что-то еще совершить такое, обратно быть каким-то авторитетом, хотелось быть каким-то там, совершить какой-то подвиг во имя братвы. Но я совершил подвиг, то, что я познал Бога. Познал Бога. Я прочитал Библию в 88-м году.
3: Ну, где это происходило?
4: Это происходило в учреждении города Плавска, ПЯУ/4. Как раз патриарх Пимен добился того, чтобы было Евангелие. И в 88-м году я прочитал. Я верил, но много чего не понимал. Потом снова закружилось. Я обычно на свободе мало находился там. Потому что хотелось не только самому жить, но и что-то помочь братве туда. Надо украсть, продать что-то, помочь людям, которые находились с самым товарищем в зонах.
3: Вся жизнь тюрьма, если не собственная, то друзей.
4: В принципе, да. Это вся жизнь тюрьма, потому что мы живем в этом. И один освобождается, помогает другому, другой освобождается, помогает мне, что я сидел. Ну, так как бы свое братство, свое такое. Но в основном... Мало помогали, потому что начинается пьянка. Когда начинается пьянка, то никаких делов. Кто-то в наркотики впадает, кто-то в другое что-то впадает, кто-то уходит там в семейную жизнь. Но эта жизнь надоедает. Надоедает, а вот эта повседневность, тюрьма, свобода. И на свободе немного находишься, и обратно в тюрьму. И я уже касался этого вопроса. Душа что-то требует, что-то живого, истинного. И прочитал уже, я повторяюсь, прочитал Евангелие по Иову/4 города Плавска.
3: Николай, зачем взял Евангелие в тюрьме? Где взял, зачем взял?
4: Ну, трудно могу вспомнить. Ну, мы его, кажется, купили у милиционеров. Да, серьезно, это так и было.
3: Первым пастором был милиционер.
4: Да, потому что вроде бы разрешение было, а не было. Но мы с ним разговорились. Ты можешь принести нам такое? Он говорит, да, у меня есть. И дал Евангелие. Мы у него там за какую-то безделушку, не помню за какую-то, он попросил безделушку для дома или расческу сделать. Ну, мы сделали, он принес. Мы читали это, но... как бы много имен, но не понимали. Но что-то в сердце осталось. Потом снова освободился, снова тюрьма. Через 6 месяцев меня снова посадили. И тогда уже как бы ворота тюрьмы открылись, стали приходить евангелисты. Ну, я тогда подразумевал и часто говорю, что Бог это сделал. Он разрушил сначала Берлинскую стену. В начале потепления в Россию стали приезжать евангелисты.
3: Потом железный занавес.
4: Потом ворота тюрем.
3: Рухнули,
4: да, стали приходить туда евангелисты. Но я приходил, задавал вопросы, но всегда как с каким-то сарказмом. Я думал, что это просто переодетые милиционеры. Просто хотят...
3: Ну, переодетые кто-то. Кто-то инородный переодетый. Но явно, да, такое добро не могут люди бескорыстно нести.
4: Ну, вы представляете, столько лет в тюрьму ничего не пускали. Кто там переодет? Ну, 100% все знали, что это нехорошие люди. Потом, когда я узнал, что эти люди сами сидели в тюрьме, и действительно, у меня вот к Ивану Федоровичу Шулико, он говорит, я сидел, в 47-м уверовал и пришел к вам. И когда он заплакал, я подумал, милиционер не мог бы заплакать. У милиционера противостояние нашего преступного мира и милиционеру, который нас сажали. И чтобы он заплакал, здесь мое сердце ёкнуло.
3: Переодеть его можно, да?
4: Переодеть можно, но чтобы он заплакал, и давайте, говорит, я помолюсь за вам, этого милиционер сделать не мог, потому что он, они все, мы им приносили, как бы сказать, неудобства. Мы им приносили какие-то, ну, в общем, неудобства в их семейной жизни, в семейной, там, их там вызывали из-за нас, их ночью подымали, потому что мы ночью совершали преступления. И они, естественно...
3: Плакать за вас не будут.
4: Да. Но это здесь, конечно, и мне поразило. И человек, который сидел, и когда начали больше общаться, он действительно многое рассказал о том, что существует, и Бог жив. Ну, как он жив? Мне самому захотелось общаться с таким добрым Богом. Тем более моя бабушка так меня любила, и я уже знал, что такое любовь бабушки, которая любила Бога. Но хотелось еще больше. Она сказала, Бог еще тебя больше тебя любит. И мне захотелось самому. Я у него спрашивал, как это сделать, как лучше. Он говорит, читай Евангелие, ты молись. Я стал ложиться спать, молиться. И действительно, Бог прикоснулся, знаете, это трудно описать, но человек, который молится искренне, Бог отвечает таким чудным образом, что действительно это не от наркотиков, это не от алкоголя, это не от того, что какой-то там тебе девушка написала, там я тебя люблю, вдохновление, это какое-то изнутри. Когда появилось у нас в той же зоне, когда я прочитал, появился человек, Алексей Каманин, он приходит и говорит, ты там верующий такой-то интересуешься, но я хотел бы тебе там сказать, что Бог. И мы с ним разговорились, и когда он говорил, у меня такое ощущение, как будто меня от земли, сантиметров на 15 я поднялся, и у меня такое ощущение, что я готов, вот сейчас мне сказали, мы тебя расстреляем за Иисуса, и в таком состоянии готов отдать жизнь. Но когда прошло все это, мне сказали, сейчас мы тебя расстреляем. Я сказал, обождите, не надо. Но когда вот будет состояние такое. И действительно, я прочитал в Библии, когда вас поведут на суд, ни о чем не думайте. Дух будет говорить. И я почувствовал это такое свидетельство, что человек, который пойдет за Иисусом, Иисус его не оставит.
3: Николай, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашей беседе.

0: солью земли. А как надо быть? Ну, как надо быть, когда я сейчас за моими плечами одна тюрьма? Кто мне сейчас доверит? Я бы это прекрасно понимал, что даже если я освобожусь...
1: Общество не воспримет.
0: Даже братья и сестры, которые верующие вроде бы, они тоже, я знал, что они не воспримут. Когда я начну рассказывать, а где ты работал? Сидел. А где ты раньше работал? Сидел. Я когда приехал в 85-м году, после 10 лет освободился, пришел в Алексин, а мне говорят, нужен военный билет. Ну, приехал я к этому военкомату и говорю, мне нужен военный билет. Он говорит, а где ваш до этого билет? Я говорю, у меня не было. А до этого? Я говорю, не было. А до этого? Ну, приписное свидетельство было. Я говорю, не было. Как не было? Я говорю, сидел 15 лет. И действительно, если я приду и скажу братьям и сестрам, я хочу трудиться, а кто мне доверить? Потому что как бы надо какое-то время. А у меня времени нету. Мое сердце жаждало что-то послужить. И первым делом я пришел обратно к этому Ивану Федоровичу. Иван Федорович, я хочу служить Богу. Я хочу поехал в христианскую ассоциацию служения осужденным. Мне что-то надо было делать. И я понял, что когда я находился в тюрьме, во многих видел люди, читали Евангелие от Гедеона. Я первым делом поехал в Туле, я не нашел Гедеонов, но узнал, что в городе Калуге есть гедеонский отряд. Я приехал туда. Они говорят, ты какой член церкви? Да я говорю, да я никакой член церкви, я вообще не член церкви. Я приехал к вам, я вот только освободился из тюрьмы. Я хочу взять у вас Евангелие и распространять по тюрьмам. Ну, конечно, там были пастыри и сказали, не, такого нам не надо. Ты не член церкви, туда-сюда. Но я встал и зачитал из Евангелия 5 главы 39 стих, написал, «Исследуйте священные писания, ибо через них хотите иметь жизнь вечную, они говорят о мне». И я этим говорю, я хочу им принести Христа туда, потому что Христос сказал, через меня вы умеете жить, обо мне, чтобы знать. А как я им расскажу обо мне, когда я сам такой же? А вот в Евангелии освещает об Иисусе Христе. Если вы мне дадите, и Дмитрий Дмитриевич, я не помню его фамилию, у него глаз еще одного нет, он встал и сказал, я не знаю, говорит, братья, но я ему дам 5000 Евангелия. И он дал мне 5000 Евангелия, и я их распространял от Владивостока до Смоленска.
1: По тюрьмам?
0: Да, по тюрьмам, и написал ему отчет. Когда ему дал такой отчет, то он сказал, нам такого отчета еще никто не давал. Мы написал, такая тюрьма, столько, 100 Евангелий отправлен там, начальник тюрьмы такой-то. Ему, конечно, было приятно тоже отдать этот отчет там вышестоящим братьям в Выборгах. И слава Богу, что через это Евангелие, через живой Евангелик, они могут узнать Иисуса Христа, который делает освобождение.
1: Николай, вы начали с распространения всего лишь литературы. Ну, скажем так, это то, что может и престарелая женщина сделать, ну, раздавать литературу. Как вы пришли к тому, что вы делаете сейчас?
0: Распространяя это Евангелие, продолжая свой как бы рассказ, то часто пишешь письма, и часто люди пишут, у меня нету дома, у меня нету того-то, я нуждаюсь в том-то, и те же вопросы, что негде.
1: Николай, ну я правильно понимаю, что мы сейчас продолжаем говорить о том, что вы служите бывшим зависимым, заключенным, что вы продолжаете вот на этой ниве работать. Люди выходят из тюрьмы, у меня нет дома, у меня нет работы, у меня нет документов.
0: Да, мы в этой сфере, потому что как бы это близко к сердцу, потому что я сам это пережил, и хотелось бы помочь тем людям, которые тоже сейчас переживают это и не знают, где найти, не знают, где свет. А Евангелие говорит, я есть свет миру, и вы будете свет. Тот свет, который Иисус излучает на меня, я его должен отражать для тех людей. Как отражать? Вот я начал, что я мог с Евангелием распространять, общение. Я в течение многих лет и до сих пор пишу тем людям, кто никто не пишет. Вот на Огненный остров там есть 10 человек. Почти возможности я по то время, когда зарабатывал, работал в Москве, то передачу, то что-то помогал, как бы, чтобы люди поняли, где найти истину, где найти свет, чтобы в этом находиться во свете, находиться в общении с Богом, потому что другого пути нету. Ну и долго-долго мечтал о том, чтобы была квартира, хотя бы где я мог принять. Я на своей квартире, где я жил с бабушкой, я мог только одного человека принять, и все, потому что особо много не примешь. Я долго об этом молился.

0: Молилась очень долго об этом. И приехал один брат с города Москвы и сказал: «Ну что, давай молиться». «Ну, давай молиться». Мы с ним помолились. «Так, какие у тебя нужды?» Я говорю: «Да хотя бы однокомнатную квартиру для того, чтобы людей прописывать». Он говорит: «Да что ты, ты, Бог есть Бог, молись». Ну, я помолился, я говорю: «Двухэтажный коттедж, коттеджном участке. Вот что я хочу». Он говорит: «Давай об этом». Ну, помолились, и когда я вышел, это было в 2000 году, я честно говорю, что я об этом и не думал. Но когда мы дальше продолжались, приезжала Андриана де Бош-Конингс из Нидерландов, или, как мы говорим, из Голландии. Она действительно есть мама осужденного. Она переписывается со многими людьми. Она очень любительница. Она просто любит осужденных.
1: Почему ее волнует судьба российских заключенных?
0: Это было... Ей когда было 10 или 11 лет, она во сне, а может быть, и наяву это было, она видела свет и услышала такие слова: «Пустыня расцветет, как нарцисс». И она думала, это обо мне или об семье, но это коснулось ее сердца, и она занимается служением
1: осужденным. Скажем так, она просто поверила Богу. Бог ей сказал,
0: она была
1: что...
0: верующей, да. Но эта пустыня, она думает, что это пустыня, та пустыня, которая находится в русских или в советских тюрьмах. Она искала людей, которые хотят трудиться. Она как бы и создала эту команду. То есть она как бы является центром, потому что она любит заключенных, а мы тоже любим это. И как говорит Давид, мы прилепляемся к любящим Иисуса. А она любит осужденных, и мы любим тоже именно то служение, которым она занимается.
1: Николай, ну вам пришло в сердце каким-то образом быт их наладить с самого начала, чтобы их не мучил этот вопрос. Какую-то регистрацию дать, да, помочь документы сделать и крышу над головой.
0: Да, ну вот удивительным образом, действительно, Бог не одну комнатную квартиру, а двухкомнатную квартиру дал, и там люди жили. Было как бы это начало, даже у меня СМЛ Альфа Алексин, мой электронный адрес – именно начало это с Алексина. Но впоследствии потом так разворачивались события. После одного съемки показали по национальному телевидению в Нидерландах. Один брат Фред решил пожертвовать, в общем, деньги для построения этого дома. Я почувствовал в сердце, что это действительно то, что нужно, что это ответ на молитву. Я с большим рвением сказал: «Я готов нигде не работать, оставить всю работу и начинать это строить». Я не знаю почему, но это в сердце так аж поднялось. Я за каждую копейку сражался, в общем, и людей призывал к этому. Начали мы строить, и я не стал брать все деньги, которые он хотел дать. Я сказал: «Дайте сначала вот 10 тысяч». Они дали 10 тысяч, но 10 тысяч – это то, что нужно построить фундамент. И когда выстроили фундамент, то брат Фред из Нидерландов сказал: «У нас кризис, и денег я вам больше не дам». Конечно, для меня было разочарование. Я приехал к Мазунову Юрию Анатольевичу и говорю: «Вот так, вот так, вот и мало такое. Вот фундамент построили». А он просто не стал мне объяснять, а он сказал: «А как ты думаешь сам-то?» Я говорю: «Строить?» Вообще думаю не было. Он говорит: «Ну и строй». Я вышел, а как строить? Ну, первое, думаю, то, что действительно начинать надо и своими силами. Если Бог дал фундамент, остальное должны мы что-то вкладывать. Как вкладывать? Ну, я решил просто продать свою квартиру. До сих пор я ее никак не могу продать, но дом уже построен, идут внутренние работы. Действительно, благословение то, что когда Бог дает, мы должны сами что-то сделать. Когда мы начинаем сами двигаться, непосредственно и приходят и средства, приходят и люди. И сейчас на данный момент у нас и мы из дерева что-то делаем, у нас сейчас уже и козы есть уже свои, как бы, есть какое-то движение, и огород сажаем, картошку, и даже были вот такие возможности, что мы картофелем помогали братьям и сестрам, то, что сами сделали. Это приятно.
1: Ну вот мы – это кто? Это люди, которые, уверовав, в тюрьме выходят на свободу? Кто
0: да.
1: те люди? Кто мы ваша команда?
0: Команда, это я уже сказал, это ати, это кто любит служение осужденным, это раз. Во-вторых, мы принимаем тех людей, которые хотят поменять свой образ жизни, которые хотят жить, поверив в Иисуса, потому что я понял, что другого пути нет. Мы, как я взирал на этих авторитетов, я сейчас взираю как на Иисуса, совершителя веры, и иду по его стопам. И это, как бы лучше сказать, идет во благо всем, и мне, и другим людям.
1: Николай, спасибо. Небольшая музыкальная пауза для всех нас. Прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: держишь огонек моей души.
1: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Федотов Николай из Тульской области. Николай, вот в этом доме, который вы строите для людей, дом милости вы его называете?
2: Да, христианский дом милости, пустыня расцветет, как нарцисс.
1: Я так понимаю, да, что это не совсем в строгом смысле слова реабилитационный центр. Вы там никого не выправляете, не равняете, а вы приглашаете человека и говорите: «Живи со мной». Вот живи, как я, да? Ешь то, что я ем. Строй, как я строю, так?
2: Да. Совершенно так. Потому что исправлять, меня много пытались исправить, но это, наоборот, меня озлобляло. Даже в тюрьме: иди на работу, мы тебя заставим. Я отказывался от работы, мне сажали в изолятор. И я понял, что это не метод воспитания, это не метод переделывать человека.
1: И каких-то почасовых занятий, таких от сих до сих, каких-то там строгих чтений. Вы просто живете обыкновенной жизнью полноценной, да?
2: Мы живем обыкновенной жизнью. Также мы строим хорошие отношения между собой. Потому что процесс простоения по-любому он будет. Некоторые будут приходить, мы не знаем. Я не могу заглянуть в сердце. Но Иисус хорошо сказал: по плодам их узнаете их. Есть люди, которые имеют какую-то зависимость. У нас есть Александр из Узбекистана. Он имеет какую-то зависимость. Он как выпит, но никакой становится. Но у него есть желание строить, он видит что перспективу в нашем строительстве.
1: И вы даете возможность ему ошибаться, сорваться, выпить, покаяться, снова вернуться к вам и снова поехали вместе таким образом, да?
2: Да, да. Потому что согрешавший брат, Иисус, сколько его прощать? Он сказал: прощайте. Если он это приходит и просит прощения, приходит и как бы набирается сил. Я сам тоже так же жил, просто я не пил, а как бы тоже срывался, но подымался и не видел никого. Я видел только удаляющего Иисуса, и я вставал и не просто шел, а бежал за ним, чтобы он только не уходил далеко. И я думаю, это нормальный метод, который мог бы помочь человеку быть служителем другим людям, потому что он сам пережил это, и переживший это, он может утешить этого человека, который тоже этим страдает алкоголем.
1: Николай, можно сложный вопрос один? Каким образом вы учите людей строить личные отношения с Богом? Вот не такие церковные, когда такая общая масса что-то приятное делает, поет там или молится, а вот приходят никакущие люди из тюрьмы, да? Ну, просто слыхом слыхивали о каком-то Боге. Каким образом вы им рассказываете о том, что если не выстроить личных отношений, люди рано или поздно очень разочаруют?
2: В начале моего повествования я рассказывал о своей бабушке. Видя своей бабушке Бога, я стал таким. Возможно, они увидят в нас людей, которые несут им бескорыстную любовь, бескорыстную жертву им ради них. И их, может быть, коснуться сердце. Потому что каменные сердца только может разрушить любовь. Никакие законы, никакие другие препятствия, никакие наказания человека, только наказания могут озлобить человека.
1: Лучше всего это своим примером делать.
2: Да, это чтобы жить вместе с ними. Иисус, когда пришел и взялся за служение, когда ему было 33 года, он призывал учеников, он с ними находился вместе, и он явил свою любовь им. Даже тот Петр, который трижды пропели петухи, он его не осудил, и он это понял. И впоследствии он сказал: я недостоин, недостоин, чтобы я был распят, как Иисус.
1: Николай, теперь один легкий вопрос. Приходят, наверное, грязные и вонючие, водка, ну, грязная одежда и все прочее. Вам легко с этим справляться?
2: Вот этот вопрос нелегкий, конечно, потому что один раз я как бы проходил, ну, работал в христианском ассоциации служения осужденным, и привезли одного человека, это руководитель Зайцевского, в общем, управления, женщина привезла бомжа, от которого он без одежды, и то от него пахло. И когда я уже с таким рвением бросился его подстрогать, то я от него отшатнулся. Не мог. И Николай Анатольевич сказал: Николай, не надо от них отшататься. За таких людей умер Христос. И чтобы не окаменело твое сердце и не пренебрегало такими людьми, он нам посылает. и во мне что-то как бы что-то совершилось. Я без всяких эмоций подошел и этого грязного человека начал, сначала я его помыл, помыл голову, а потом его только подстрих. То есть у меня что-то произошло во мне.
1: Шокотерапия такая, да? Встряска.
2: И не пренебрегать людьми, они же такие же, и я такой мог бы. И к этому я шел, потому что Бог меня остановил в каком-то периоде жизни, чтобы я не такой был. А вот он дошел, дошел и многогранно, и многообразно. Бог, во-первых, его довел, что мы его посвятили любовь, и в моем сердце что-то совершилось, не пренебрегать такими людьми. Человек – это самое ценное, что вообще-то существует. В наших школах преподавали нам самое ценное – это человеческая жизнь. Человеческая жизнь, она дорога не только, как мы говорим, она должна быть дорога и для других людей, потому что человек бесценен и не может быть другого человека, и жизнь его, за нее эту жизнь надо бороться как за свою, так и за жизнь другого человека.
1: На каком вы уровне сейчас находитесь вот в работе над этим домом милости?
2: В принципе, слава Богу за этого брата Фреда, который отозвался. Сейчас он, кризис кончился, но пошла другая волна. Но я каждый раз ему писал письмо поздравительное, что...
1: Фундамент был заложен,
2: фундамент,
1: да?
2: Я благодарен вам. Если бы не дали бы денег на фундамент, мы бы не вкладывали туда больших сил, и благодаря вашим денег все это стоит. И он сказал, вопреки кризису, я вам дам деньги на мини-ферму. У нас уже бани есть, где мы можем мыть и даже пригласить гостей. То есть у нас уже идут внутренние работы, проведен газ, будет два котла. То есть уже мы сами своими все силами делаем. Если что-то не понимаем, приглашаем специалистов, специалисты нас консультируют, как это сделать. Пускай медленно, но мы это все с вами сделали своими руками. Планируем в этом году, по крайней мере, сделать мини-ферму 10 на 20. У нас уже есть 9 козочек, будем распространяться. Потом одна сестра, Христина, из Нидерландов узнала, что вот заключенные некогда были негодные, а стали сами строить, просто дают деньги на материал, а они все это строят и вкладывают. Она говорит, я им дам рецепт голландского сыра. Или научу вас, как это сделать. И присылает каждый раз вот нам кусочек сыра своего, который она делает. Я рад буду, это вкусный сыр. И если мы будем иметь коров, как планируется, то мы будем это делать сыр и обязательно привезу на ваше радио.
1: Николай, спасибо. Но я смотрю, вас радуют все проявления жизни, не только какие-то духовные аспекты. Вы умеете радоваться. В прошлый раз вы мне рассказывали, как красиво вечером дымок поднимается, когда вы баню топите.
2: Да.
1: Как это сердцу приятно, да?
2: Совершенно верно.
1: А сегодня вы о сыре рассказали, что можно сделать самим сыр козий.
2: Это не козий сыр, это будут коровьи сыры.
1: А у вас еще и коровы будут, козочка?
2: Да, мы планируем 10 иметь коров, потому что 10 коров, как бы специалисты говорят, это рентабельно. Рентабельно иметь молоко, рентабельно что-то из него производить, и самим кормиться, и другим помогать. Мы также сейчас вырезаем из дерева там зайчиков. Вот планируем один зайчик подарить себе в Рогеевский детский дом, которые вырезали, мы еще никак его не довезем.
1: Вот. Это умельцы из тюрем, которые там,
2: да,
1: резали ручки, вот как это полагается,
2: совершенно,
1: да, рамочки.
2: Верно, совершенно
1: теперь
2: верно.
1: Теперь они зайчиков режут.
2: Сейчас они зайчиков, мишек режут. Ну и это производство, оно востребовано. Я думаю...
1: Послушай, а кто вот этот вот центр такой мозговой? Вот зайчиков, медведей для детского дома, там коровы. Это кто? Не то чтобы даже придумывает, а кто решает, что это будет работать, что это рентабельно?
2: Я не знаю, кто это решает.
1: Вместе вы решаете как-то?
2: Нет, я не знаю, мне как-то приходит на ум. Ага. Мне Юра Мазунов говорит, ты что же размахнулся далеко, когда я ему сказал о мини-ферме. Я не знаю, но у меня на сердце есть мини-ферма. И она будет, и молоко кормится, потому что я видел, что это работает. И люди кормятся недалеко от нас. Также братья и сестры из тюрьмы, из, не столько из тюрьмы, а и бомжи, они это делают и кормятся, и даже имеют возможность от этого молока посылать передачи в тюрьмы, и имеют возможность покупать людям лекарства. Это работает.
1: Вы изыскиваете, откуда можно средства найти, да? Вот чтобы какие-то были деньги. Ну, понятно, что и вам нечего достать из кармана, и каждому, кто пришел из тюрем, много денег нет. Вы изыскиваете, где можно найти деньги своими руками, чтобы помочь детдому, тюрьме?
2: Да, мы изыскиваем. Во-первых, когда наступает лето, мы сажаем картофель для того, чтобы самим можно питаться. Мы изыскиваем и того, что, ну, вот, например, в том году мы заработали денег, например, 80 тысяч. Из них мы 20 тысяч потратили на переписку писем, 20 тысяч потратили на передачи, в Воронеже отправляли, потом отправляли в другие места зоны. И, ну, думаю, Бог усмотрит, чтобы у нас было свое производство, свои рабочие места на месте. Потому что в основном, кто освобождается, как только узнают, что они сидели в тюрьме, они, эти специалисты, никому не нужны. Это раз. Во-первых, эти действительно, я согласен с этими предпринимателями, человек, отсидевший 10-15 лет, он как бы неуправляемый, он сам себе на уме и самой себе это жить. У нас вот, например, Валера, он, который это вырезает, он действительно мало как бы тянется, там, запоем читает, он читает, молится. Но в основном, когда ему говоришь, едем на собрание, он говорит, нет, я лучше что-то поработаю. Ему это нравится. Но... И он когда-то он почувствует, почему все это он делает, почему именно он здесь находится. И для этого мы ему должны явить любовь Бога.
1: Николай, так я понимаю, что в свое время, как вы сейчас сказали в программе, но пару минут назад вы сказали, что у меня не было времени доказывать братьям из церкви, что я что-то могу, обществу этому, что я уже не преступник. Мне надо было двигаться, я хотела послужить. То сейчас вы создали более благоприятные условия для людей, подобным вам. У вас не было ни дома такого, чтобы свое какое-то умение, может, руками проявить, чтобы крыша была, кухня хорошая, да? А теперь вы создали для людей, которые приходят из тюрем, условия, чтобы они могли себя проявить в замкнутом пространстве и потом пойти в общество.
2: Знаете, Наталья, вы хорошо говорите, вы. Знаете, я тоже стою рано утром и дохожу, молюсь и говорю, не я ли создал этот великий Вавилон? Оказывается, это не я, это Бог. Понимаете, и я вспоминаю, просто это, я ничего не сделал. Это все благодаря Богу. И Бог являет милость, а мы просто являемся как исполнителями.
1: Инструменты в его руках.
2: Да. И оружием тоже разрушаем дела дьявола, и инструментом что-то созидаем.
1: Николай, большое спасибо. Время нашей программы подходит к концу. И давайте напомним нашим радиослушателям, что в эфире была программа «Выбор». И наш гость сегодня, еще раз скажите, кто вы и откуда.
2: Меня зовут Николай.
1: Федотов. И скажите, знаете еще что, Николай, где вы строите этот дом территориально?
2: Территориально мы находимся...
1: Дом милосердия.
2: Город Щёкино. От Щёкино, от трассы 15 минут ходьбы пешком.
1: Это между Москвой
2: Майск.
1: И Тулой?
2: Нет, это прям недалеко от города Щёкино. Прямо от окружной трассы М2 15 минут ходьбы.
1: Николай, спасибо большое. Любые координаты этого дома, если кого-то заинтересует, они есть у нас здесь на Русском христианском радио. А вам спасибо за ваш труд.
2: И вам тоже спасибо, что вы так озвучили все это, что действительно люди еще трудятся на Неве Божией и готовы трудиться ради спасения человечества.
1: А я напоминаю всем, кто нас слушал, что программу провела Наталья Чернякова и наш гость Федотов Николай. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Молитва. Что значит молиться? Кому нам обращаться, когда мы молимся? Кто имеет право молиться? Может ли человек, молясь Богу, быть уверенным, что его молитва будет услышана, и он получит конкретный ответ на свою молитву? Много подобных вопросов возникает у человека по поводу молитвы. Где нам найти на них достоверный ответ? Ответы на эти вопросы, и притом исчерпывающие, мы найдем в Библии. И что так отрадно, это то, что этот источник неопровержим, потому что он исходит от самого Бога. Библия нам говорит, что Он – Бог, который слышит и отвечает на молитвы людей, обращающихся к Нему. Молясь Богу, псалмопевец Давид говорит: «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Слышать молитву – это один из атрибутов Бога, такова Его натура. Ему естественно слушать наши вопли, просьбы и желания. И подумайте, к Богу может обратиться любой человек, всякая плоть, как говорит Слово Божие. Вся Библия от начала и до конца велит и поощряет нас приходить к Богу в молитве со всеми нашими проблемами и нуждами, и ничто не представляет Богу больше радости, как слышать молитвы нуждающейся души. Поэтому право молиться имеет каждый человек, кто бы он ни был и какая ни была бы его нужда. Молитва универсальна. Молятся даже неверующие люди. Молятся люди, принадлежащие к разным нациям, племенам и народам. Что побуждает человека молиться? Ответ прост. Чувство нужды, беспомощности, одиночества, слабости, сознание греха. Вот что побуждает человека обращаться к наивысшей силе. Мы не вправе сказать, что Бог никогда не отвечает на молитвы людей неверующих, даже язычников. Мы имеем целый ряд примеров в Библии, когда люди, не знающие Бога, взывали к Нему, и Он им отвечал и давал просимое. Кто мы, чтобы ограничивать милости Божьи? Как Библия, так и история Церкви свидетельствует о том, что милость Божия распространяется и на невежд, не знающих того, кому они обращали свои молитвы. Почему Бог слышит молитвы таковых? Причина в том, что милость Господня так велика, что она включает и тех, которые не знают Его, истинного Бога. Есть и другая причина. Бог таким образом притягивает к себе грешника. Он хочет, чтобы посредством полученного ответа этот человек ободрился прийти к Богу еще и еще раз, и, наконец, чтобы пришел со своей самой большой нуждой – спасение своей бессмертной души. В Евангелии сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. На основании этих библейских слов мы должны заключить, что первое условие, перед тем, как прийти к Богу, человек должен верить в две истины о Боге. Во-первых, что Бог есть, и во-вторых, что Бог слышит и отвечает на молитвы ищущего Его. Так что никто не может прийти к Богу, никто не может спастись и невозможно угодить Богу, если не веришь, что Бог отвечает на молитвы. Это основа для молитвы. Короче говоря, вначале нужно верить. Это основное – верить, что Бог есть. А прийти к Богу в молитве и есть эта вера. Это не значит, что человек должен знать все доктрины о Боге и Его атрибуты. И Библия это поддерживает. Обо всем этом ты узнаешь позже. Главное, что ты пошел к Богу в молитве со своей нуждой. Так что первое, Бог хочет, чтобы ты на личном опыте узнал, что Он слышит молитвы и отвечает на них. С этого именно и начинается наше знакомство с Богом и дальнейшие взаимоотношения с Ним. Поэтому, когда мы думаем, что Бог не заинтересован нами и нашими проблемами, то этим мы ограничиваем Бога и огорчаем Его, а это не что иное, как неверие. Не будем обижать Господа нашим неверием, но приступим к Его престолу благодати и будем просить обо всем, ибо Бог наш щедр и многомилостив. Начало христианской жизни – это вера. Но вы спрашиваете, что значит верить? Вера всегда сопровождается и проявляется действием.
Каждое наше действие побуждается верой, хотя мы чаще всего этого не сознаем. Возьмем самый такой простой пример. Ты взял стакан воды и выпил его. Это и есть действие веры. Ты верил, что эта вода хорошая, и можно ее выпить. Возможно, уважаемый радиослушатель, ты никогда сознательно не молился и говоришь, что у тебя нет веры. Начни молиться так, как можешь, простыми словами. Ты не удивишь Бога красноречивыми словами. У каждого из нас есть нужды. Давайте принесем их в молитве Богу. Это и есть первый шаг в направлении к Богу. Чтобы молиться эффективно и иметь уверенность, что Бог услышит и примет нашу молитву, необходимо придерживаться установленных Богом правил. А первым и основным таким правилом является то, что между Богом и молящимся должен быть посредник. Есть единственный посредник, о чем сказано ясно в Библии такими словами. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Только через Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу. Ни один святой, ни Матерь Господа нашего Иисуса Христа, ни ангелы не способны быть посредниками или ходатаями между нами и Богом, но только один Иисус Христос». В вышеупомянутом стихе апостол Павел говорит «человек Иисус Христос». Он подчеркивает человеческую натуру Сына Божьего, который должен был стать человеком перед тем, как Он мог быть нашим посредником и ходатаем. Поэтому Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Бог свят, а мы грешные. Поэтому мы нуждаемся в посреднике, а посредник это должен быть без греха и порока. Для этого-то и пришел Сын Божий на эту землю, чтобы стать этим посредником. Он, Иисус Христос, сам сказал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». А просить во имя Иисуса Христа значит, что ты не рассчитываешь ни на какие-либо свои собственные заслуги, но только на заслуги Иисуса Христа. Всякий имеет право просить у Бога и ожидать, что получит ответ, если молитва будет во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса является гарантом, что Бог не только услышит, но и даст то, что мы просим. Какое чудное обетование, что молитвы наши Бог слышит, когда мы молимся во имя Сына Его Иисуса Христа. В заключение выслушайте одно такое место из Евангелия. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати», то есть к Богу, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Самая актуальная молитва – это молитва о спасении своей души. Если ты, уважаемый радиослушатель, не пережил эту милость, то пусть она будет твоей первой молитвой. На эту молитву Бог не может не ответить, ибо Он сам сказал: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь. Нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтоб быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по

Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, приношение хлебное и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник пред лицом Господа.

и совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения свое к священнику, ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое.
кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицу, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера.
Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире программа «Вечная истина». В Божьем Слове мы находим утешение и радость. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Обычно в наших передачах мы разбираем книги Библии. Однако, когда наш обзор подошел к книге Иова, мы отошли от основного курса для того, чтобы посмотреть на 30 библейских причин страдания Божьих людей. Хотя книга Иова является лучшим и самым объемным объяснением страданий праведных людей, я хотел продемонстрировать вам, что очень и очень много мест в Библии говорят о страдании Божьих людей. В 5 главе послания к римлянам вы можете найти еще один отрывок, в котором апостол Павел рассказывает о том, как Бог выращивает служителей посредством страданий. Павел так описывает этот процесс: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Если посмотреть на этот отрывок в послании к римлянам 5 главе на языке оригинала, то Павел в сущности говорит: «Страдание производит выносливость, а выносливость производит характер». То есть, когда Павел говорит о том, что страдание производит выносливость, а выносливость воспитывает характер, то греческое слово, которое он использует, означает: «Будучи испытан, показал себя надежным, и все это признают». Затем Павел говорит нам, что испытанный характер ведет к уверенности или надежде. Эта уверенность очень важна, поскольку если человек уже прошел столь долгий путь, то мы знаем наверняка, что он не впадет в бегство. В 5 стихе говорится: «А надежда не постыжает». Греческие слова в оригинальном варианте означают, что человек не убежит, подобно тому, как это сделал Иоанн, называемый Марком, в книге Деяний 15 главе. «Когда начнут забивать камнями, вы не убежите прочь», ведь именно об этом говорит греческий текст послания к римлянам в 5 главе. Я слышал, что миссионеры по всему миру обладают одной особенностью. То, что они так сильно ценят, это то, что они называют долготерпением. Смогли бы вы поехать в Богом забытое место и жить там 15 или 25 лет? Смогли бы вы жить среди враждебно настроенных людей таким образом, чтобы ваша жизнь была дорогой, по которой Бог смог бы войти в жизнь этих людей? Для воплощения этого в жизнь вам обязательно понадобится долготерпение. Другими словами, это способность терпеть и держаться, держаться и терпеть. Павел говорит нам, что Бог использует страдания в вашей жизни для того, чтобы произвести в вас долготерпение. Такую черту характера должен иметь каждый миссионер. В греческом для описания этого качества часто используется слово «хупомоне», которое состоит из двух слов, означающих «пребывать» и «под». Тогда как слабый человек поддается бегству, этот проверенный опытом человек с надежным характером будет пребывать под давлением, стрессом и опасностью. Согласно Павлу, страдания для вас необходимы, так как страдание производит терпение. Терпение воспитывает характер, а характер дает вам уверенность. Эта надежность удерживает вас от бегства, когда дела становятся сложнее, и это дает вам благодать, чтобы пребывать под давлением и опасностью. Теперь мне бы хотелось посмотреть еще некоторые отрывки Писания, говорящие о страдании. В послании филиппийцам, в 3 главе 10 стихом, апостол Павел пишет: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Здесь апостол Павел говорит нам о жизненно важном принципе христианства. Он говорит о том, что существует Божья сила воскресения Иисуса Христа, которая воскресила Его из мертвых. Павел говорит, что мы с вами можем познать эту силу и увидеть ее на деле. Апостол пишет: «Я познал, что единственный способ, как познать эту великую силу, это научиться страданию». Похоже, что другого способа нет. О том же Павел пишет во 2 Коринфянам, 4 главе: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Павел сравнивает нас с глиняными сосудами. В этих сосудах мы носим несметное богатство Иисуса Христа, воскресшего, ныне живущего в нас. Бог желает, чтобы весь мир узнал, что в этом простом глиняном сосуде со многими трещинами находится великое сокровище. Как Бог показывает миру, что в этом простом сосуде нашей жизни находится это бесценное сокровище? Он делает это, допуская давление на этот глиняный сосуд. Другими словами, мы просто глиняные горшки. Именно это подразумевается под этой метафорой, и проведенная параллель весьма нелестная. Однако в этом глиняном горшке, которым мы являемся, содержится великое сокровище. Как Бог показывает миру это великое сокровище, содержащееся внутри этого глиняного сосуда? Павел так отвечает на этот вопрос: Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Почему это было неотъемлемой частью жизни и служения Павла? Потому что Бог хотел показать всему миру то великое сокровище, которое содержалось в глиняном сосуде Павла. Павел много говорит о страдании во втором послании к Коринфянам, хотя основная тема этого послания была служение и созидание служителей. Например, Павел пишет: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этом отрывке Павел говорит нам что-то очень близкое к тому, что он нам сказал в предыдущих стихах, но здесь он добавляет еще одну идею. Когда я начинал изучение поэтических книг, я обращался к этому отрывку, написанному Павлом. У каждого из нас есть внутренняя и внешняя сущность. Внешняя сущность – это наше человеческое тело. Наше тело – это осязаемая, видимая, физическая наша часть. Но важнее нашей внешней части является наша внутренняя часть. Так как Бог желает, чтобы мы это поняли, то Он иногда допускает, чтобы наш внешний человек подвергался страданиям или тлению. Но несмотря на то, что мы, наш внешний человек, тлеет, наш внутренний человек может со дня на день обновляться. Бог допускает страдания, приводящие к тлению внешнего человека, потому что Он хочет, чтобы мы научились ценить невидимую часть, то есть внешнюю сущность, но невидимую внутреннюю сущность человека, не временную нашу часть, но часть нас, которая постоянна и вечна. Автор послания к евреям идет немного дальше в своих размышлениях над этим и цитирует пророка Агея. В книге пророка Агея Бог сказал: «Когда-то я возьму этот мир и потрясу его». Когда Агей писал, он использовал еврейское слово «трясти», которое означает «так потрясти, что после этого останется только то, что не может быть сдвинуто», то есть останется только непоколебимое. Это великолепное послание из книги Агея также находится и в послании к евреям. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». И это означает, что с Божьей точки зрения духовная реальность является вечной реальностью. Люди Божьи должны ценить духовную реальность. Позволяя тлению брать верх над нашим телом, видимой, временной нашей сущностью, Бог пытается открыть наши глаза на то, что наша вечная сущность гораздо важнее. Когда-то Бог покажет нам это, когда все осязаемое, материальное, физическое, видимое на земле будет разрушено. Об этом говорил пророк Агей, об этом говорил автор послания к евреям, и то же самое говорил Петр во втором послании Петра, 3 главе. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И ввиду этого Петр задает вопрос: «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» В один прекрасный день Бог возьмет землю и потрясет ее, и когда Он закончит, останется только непоколебимое. Это заставляет нас задуматься. Когда Бог окончит трясти эту землю, что у нас останется? Что есть в вашей жизни непоколебимого? Если вы сегодня возрожденный христианин во Христе, то о вас в Библии говорится, что вы – часть царства, которое не может быть поколеблено. Но где неустойчивая часть, а где непоколебимая? Все осязаемое, материальное, физическое и видимое – эти вещи, которые будут разрушены. А часть, которая не может быть сдвинута – это невидимая, нематериальная, неосязаемая, духовная наша сущность. Автор послания евреям развивает дальше свою мысль. «Бог наш есть огонь поедающий». Это означает, что сейчас Бог хочет очистить нас посредством огня от всего, что противоречит Его природе. Если взять глыбу льда и факел и поднести одно к другому, то произойдет одно из двух. Или факел расплавит лед, или лед потушит факел. Эти отрывки из послания евреям свидетельствуют о том, что Бог нечто подобное совершает и в нашей с вами жизни посредством страдания. Ведь именно во время страданий мы ощущаем на себе поедающий огонь Божий, который желает очистить нас от всего, что противоречит Божьей природе. Бог в сущности своей духовен. Он желает подготовить нас к вечности, где мы будем пребывать с Ним вечно. Бог использует страдания для того, чтобы очистить нас от всего, что противоречит Его духовной сущности. Подготовка к вечности – это еще одно библейское объяснение значения страдания. В послании Галатам, 6 главе стихи 7 и 8, Павел затрагивает тему страдания, предлагая нам объяснения, которые мы не хотели бы услышать. В этих стихах Павел говорит, что мы переживаем страдания, потому что мы сами их и вызвали. Многие люди полагают, что этот отрывок Писания был адресован грешникам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но Павел не грешникам писал эти слова, он написал их христианам в Галатии. Посылая письмо духовным людям, апостол Павел писал: «Не заблуждайтесь, Бога невозможно обмануть. Человек пожнет то, что и посеял». Если он сеет семя на поле своей низкой натуры, он пожнет урожай тления. Но если он сеет на поле духа своего, то плодом этого духовного семени будет вечная жизнь. Это означает, что, будучи духовными людьми, мы можем сеять в саду жизни своей духовные вещи, чтобы впоследствии пожинать жизнь. Или же мы можем сеять плотское и пожинать тление. Часто мы страдаем потому, что делаем неправильный выбор. Часто мы жестоко страдаем из-за совершенного нами греха. Грех всегда несет за собой последствия. Мы видели это в грехе Давида. В книге Иова мы слышали, как друзья Иова говорили ему: «Из-за греха имеешь ты это страдание». В конце книги нам говорится, что они ошибались. Бывает ли так, что верующий страдает из-за греха в своей жизни? Конечно. Мы подошли к 23-му из 30 библейских причин, почему христиане страдают. Когда христиане страдают, не нужно приходить к ним со списком 30 библейских причин страдания и говорить: «Это номер 23. Вы страдаете потому, что посеяли не то семя в саду своей жизни». Это может быть и так, но откуда вам знать истинную причину и объяснение их страданиям? Причины этого могут быть любые из других 29 или даже совершенно иные 50 причин. Почем вам знать, что Бог совершает в их жизни? Если переживаете страдания вы или человек, которого вы знаете, то обратитесь с ним к этим 30 причинам, почему Бог допускает страдания. Возможно, Бог Дух Святой даст вам понимание того, что Он совершает в вашей жизни посредством этих страданий, или же Он может указать вашему другу те дела, которые Он совершает в его жизни через эти страдания. Многие другие места из Библии говорят о проблеме страдания. Апостол Павел, например, писал верующим в Филиппах, что страдание – это дар. В 1 главе, 29 стихе своего послания к ним Павел писал: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». По словам Павла, страдание – это дар, привилегия. Из слов Иисуса страдание – это не только дар, это дар, за который обещано великое вознаграждение. В Нагорной проповеди Иисус учил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда Петр писал страждущим в провинциях, окружающих Рим, он говорил: «Это ваше призвание, ибо и Христос, пострадав за вас, оставил вам личный пример, чтобы и вы следовали по Его следам». Петр говорит нам, что страдание – это призвание, и он напоминает нам, что когда Иисус пострадал, то Он оставил нам пример для подражания. Иисус также говорит нам, что еще одна причина страдания – это то, что этот мир враждебно настроен против Бога и Его Сына Иисуса Христа. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь и страдания». Именно поэтому апостол Павел сказал: «Кто решится жить во славу Божью благочестивой жизнью, будет страдать от рук ненавидящих его». Многие христиане очень страдают в нашем мире сегодня. Многие из них страдают по следующей причине. Мир ненавидит Иисуса Христа. Эти люди страдают потому, что они проповедуют свою веру в Иисуса Христа. Иисус предвещал их страдания. Он говорил о том, что Он будет причиной большего кровопролития, чем любая идеология в мире, потому что мир враждебно настроен по отношению к Нему и к Богу. Иисус обещал особенное благословение для тех, кто страдает от преследования из-за веры в Его имя. Эти утверждения Иисуса можно добавить к нашему списку библейских причин страдания Божьих людей. С молитвой просмотрите этот список 30 библейских причин, по которым Бог допускает страдания в жизни Своих людей, и попросите Бога Святого Духа дать вам понимание вашего страдания. Затем попросите Бога использовать вас для того, чтобы пролить свет на страдания в жизни других людей. И да благословит вас в этом Бог.
0: Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа для тебя и любовь, и прощение, и милость. С вами была программа «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляд на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня. Она называется «Книга, которую поставили не на ту полку».

к ней предшествует из Евангелия от Иоанна, 12 главы, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Итак, открыв купленную книгу, фермер с удивлением обнаружил, что это Новый Завет, и понял, что ему продали не то. Он яростно захлопнул книгу и убрал ее в книжный шкаф, решив пожаловаться владельцу магазина на некомпетентность продавца. Но на завтра он заболел. Проводя целые дни в постели, он захотел что-нибудь почитать и попросил жену дать ему какую-нибудь книгу. Та подошла к книжному шкафу и обнаружила там небольшую черную книжку, которой раньше у них не было. «Откуда это?» – спросила она. И фермер объяснил, как эта книга у него появилась. «Ну, тогда читай. Может, это действительно интересно?» – сказала жена. И он нехотя открыл книгу. Вскоре, однако, он так погрузился в чтение, что забыл обо всем остальном. Рассказ о жизни, труде, страданиях и смерти Господа Иисуса произвел на него сильное впечатление. Его особенно поразила одна фраза: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6, стих 37. Не колеблясь больше, он опустился на колени у своей кровати и воскликнул: «Господь Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, я хочу прийти к Тебе, спаси меня!» И он обрел покой для своей души и совести. Дорогой мой читатель, а у тебя есть эта книга, Библия? Читаешь ли ты ее?

0: Ну что можно сказать по этому поводу, дорогие мои радиослушатели? У Господа Бога своеобразные пути к нашей душе и к нашему сердцу. Бывает, мы сводим такие ситуации к тому, что бывают какие-то совпадения или случайности, но мы знаем, что у Господа случайностей не бывает. Поэтому мы приходим к выводу, что такое своеобразное приглашение совершенно спланировано. Будет ли это приглашение принято или отвергнуто, будет зависеть только от самого человека. В послании к Римлянам 10 главе стихи с 8 по 10 мы читаем:
1: «На что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
0: И еще добавим 17 стих, также из 10 главы послания к Римлянам.
1: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».

Жил один человек. И жил не очень хорошо, путанно. Решил он взяться за ум, делать добрые дела, спасти душу. Делал их, делал, а особенного изменения к лучшему в себе не замечал. Как-то шел он по улице. Видит, у одной старушки пуговица с пальто оборвалась и упала на землю. Думает человек, да чего там, пуговиц у нее еще хватит, не поднимать же, ерунда какая. Но все-таки, кряхтя, поднял он пуговицу, догнал старушку, отдал ей ее пуговицу и забыл об этом. Потом он умер и видит весы. Слева его зло лежит, тянет вниз, а справа ничего нет, пусто, и зло перетягивает. «Эх», — говорит себе человек, — «и здесь не повезло». Но вдруг ангелы на правую чашу пуговицу кладут, и чаша с добрыми делами перевесила. «Неужели одна эта пуговица все мои злые дела перетянула?» — удивился человек. «Сколько добрых дел я сделал, а их и не видно!» И услышал, как ангел говорит ему: «Из-за того, что ты гордился своими добрыми делами, они и пропали. А вот именно этой пуговицы, о которой ты забыл, хватило, чтобы ты от гибели спасся».

0: Вот так, ненароком, даже удивляясь самому себе, без напряжения и больших раздумий можно сделать доброе дело. Впоследствии, которое может обернуться большой благодарностью. Поэтому не переставайте делать маленькие добрые дела, которые могут обернуться во благо самим вам. Послание к Ефесянам, 2 глава, стих 10, мы читаем.
1: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

«Ну вот и все», – вздохнув, старушка сказала деду. «Видно срок». И он, растерянно в подушку, ей прошептал. «Погодь чуток, вот свадьбу правнуку сыграем, тогда уж вместе и уйдем». Оборвалось собачьим лаем. Мелькнуло что-то за окном. «Скажи, просила, мол, любя, простить ее за все, что было, и пусть не сердятся зятья, невесток всех, скажи, любила». И, не стесняясь горьких слез, ему вдруг вспомнилось былое, как вечерами средь берез бежал он к ней в село чужое, как после горюшка хлебнув, их тенью молодость мелькнула, как уходил он на войну, и как война без ног вернула. Он посмотрел в ее глаза. В них ни слезинки, ни печали, лишь чуть поблекла синева, и губы тихо прошептали. «А ты живи, поберегись, ко мне ходи, как на свидание». И было видно, как сплелись их руки в нежное прощание. Судьба дала еще им шанс. Смерть, постучав, дверь не открыла. Любви, услышав их рассказ, чуть потоптавшись, уходила. Рукопожатие их тепло их дальше нежно согревало. Пускай из глаз в тот миг текло, ведь слез в душе, увы, немало. А он заварит мятный чай, она его так любит с медом.

0: Правильная поддержка очень многого стоит. Длительные супружеские отношения накапливают знания для того, чтобы правильно спланировать все те варианты, которые способствуют скорейшего выздоровления больного. Это и своевременно принесенный чай, и успокаивающий разговор, и сказанная молитва, и создание всей той атмосферы, которую любят и будут очень рады. Одним словом, это можно назвать просто любовью к своему близкому человеку. В книге «Деяния апостолов», 20 глава, 35 стих, мы читаем:
1: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать».

На сегодня наша программа подошла к концу, и мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении групп «Восход», «Русовуки» и «Левчики». А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Маяк на скале».
2: «Да, мсье, я знаю это. По ночам я часто не сплю и думаю об этом, когда слышу, как за окном воет ветер и волны бьются о скалы. Тогда я думаю о псалме, который слушал в молодости, где говорилось о тех, кто в море по воле шторма и чьи души постепенно уменьшаются, исчезают от невзгод. Ах, я бы дрожал от ужаса, если бы наступил день суда. У вас нет никаких причин бояться, если вы на скале», сказал наш старый друг. «Все те, кто пришли ко Христу и полагаются на Него, не боятся суда так же, как вы, чувствуете себя под защитой своего дома, даже если буря грохочет за окнами».
3: «Да, теперь я понимаю это, но мне не до конца ясно, что вы понимаете под словами «быть на скале».
1: Что бы вы сделали, мой друг, если бы ваше жилище было построено на песке у побережья, и если бы вы знали, что первый же шторм неизбежно снесет его?
3: Что я сделал бы? Я разобрал бы его до основания и выстроил бы вновь на утесе».
1: «Вот именно», — сказал господин Банса. «Так вот, до сих пор вы основывали вашу веру в спасение на добрых делах и ваших добрых намерениях, в конечном счете на песке, не так ли?»
3: «Да, это верно».
1: «Теперь нужно разрушить все это. Скажите себе, я потерянный человек, если останусь таким же, каков я сейчас, моя вера покоится целиком на песке. И тогда крепите вашу веру на чем-то неизмеримо высоком, на том, что противостоит любой грозе. Стройте ее на Христе. Он есть единственный путь к небу. Он умер, чтобы вы, несчастный грешник, могли быть спасены. Верьте, что то, что Он сделал для вас, есть единственная надежда на спасение. Вот что значит строить на скале».
3: «Да, теперь я понимаю».
1: «Поступайте так, дорогой друг. Доверьтесь Иисусу, и будет ваша вера твердой. И вот тогда, когда придет последний ураган, он не коснется вас. Вы будете в полной безопасности, точно так же, как на маяке, в то время, когда шторм беснуется у берега. Вам нечего будет бояться, потому что вы будете на незыблемой скале». Я не сумел бы повторить все, что он говорил в то утро. Но я помню, что перед уходом господин Бансон встал на колени вместе с нами и горячо молился, чтобы каждый из нас принял Христа как своего Спасителя и был бы в своей вере на скале. В этот же день вечером, поцеловав меня, дед сказал:
4: «Аллен, мой мальчик, я не усну сегодня до тех пор, пока не скажу себе, как наш славный Джем: на Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя».
1: И я знаю, что дед сдержал свое слово. Глава 12. Солнечный лучик должен уехать. Как-то в понедельник утром было очень холодно и шел такой дождь, что мы не решились взять Лили на пристань. Поэтому я остался с ней дома играть в мяч. А тем временем отец и дедушка пошли на пристань встречать пароход. Она была такой хорошенькой в это утро. На ней было голубое платье, которое ей шила мадам Милли перед отъездом, и чистый белый передник, который делал ее особенно нарядной. Она визжала от радости, бегая за мячом, когда дверь отворилась и вошел отец.
4: «Аллен», — сказал он мне, — «они приехали».
3: «Кто?»
4: «Родители Лили. Они идут с твоим дедушкой».
1: Только он произнес это, как вошли все трое. Женщина подбежала к девочке, схватила ее на руки и прижала к сердцу. Потом она присела, держа ее на коленях, лаская ее и, глядя тревожно, узнает ли ее дочка. В первую минуту Лили испугалась, опустила головку и не хотела смотреть на свою мать. Но это длилось лишь мгновение. Как только мама заговорила с ней, она, вероятно, узнала ее голос. И тогда мадам Вильс спросила со слезами на глазах. «Ты узнаешь меня, Лили? Ты знаешь, кто я, моя милая?» Девочка подняла глаза, улыбнулась и сказала. «Мама! Мама Лили!» И она стала тихонько гладить своей пухлой ручонкой лицо своей матери. Видя все это, я не смел больше жалеть о том, что малышка должна нас покинуть. Мы провели счастливый день. Господин и госпожа Вильс были очень любезны с нами и благодарили за все, что мы сделали для их маленькой дочки. Они говорили, что она выглядит еще более здоровой, чем в Индии. Мадам Вильс не могла отвести глаз от своей девочки. Она везде ходила за ней, и я никогда не забуду, как были счастливы ее родители. Но самый чудный день подходил к концу, как и все другие, и к вечеру пришел пароход, чтобы забрать родителей и их ребенка.
3: «Моя милая!» – воскликнул дед. «Никогда мне не было так тяжко расставаться с кем-либо! Нет, никогда!» «Я называл ее мой маленький солнечный лучик, месье. Вы меня простите, что я скажу вам, что не мог бы испытывать к вам дружеских чувств в тот момент, когда вы ее забираете. В таком случае, что бы вы сказали, если бы узнали, что я очень хочу украсть у вас еще больше?» Сказал господин Вильс с улыбкой. «Украсть еще больше?» повторил дед. «Да», – подтвердил господин Вильс, положив руку на мое плечо. «Я хотел бы взять с собой и вашего внука. Послушайте меня. Ведь жаль, не правда ли, что мальчик теряет время на этом островке, не получая никакого образования? Позвольте ему ехать с нами. Я дам его в хороший пансион на 3-4 года, а потом он сам сможет найти свое призвание. Я знаю, что требую большую жертву, но ради благополучия вашего мальчика не согласитесь ли вы со мной?»
5: «Вы очень добры, мсье, но я не знаю, что сказать. Это было бы хорошо для Алана, но он никогда не покидал меня. И я, признаться, думал, что он займет мое место здесь, когда я стану слишком стар, чтобы работать».
1: «Да», – сказал отец. «Но теперь я вернулся. Я заменю тебя, отец. И если господин Вильс так добр, чтобы позаботиться об обучении Алана, мы должны быть благодарны, что нашли такого друга».
5: «Давид, ты прав, мой мальчик, ты прав. Мы не должны быть эгоистичными. Вы позволите ему навещать нас иногда, не так ли?»
1: «Разумеется, все каникулы он будет проводить здесь и будет рассказывать вам о своей школьной жизни. А ты что на это скажешь, Алан? В том городе, где мы будем жить, есть очень хороший пансион, поэтому ты будешь рядом с нами и сможешь проводить у нас все свое свободное время, чтобы убеждаться, что малышка не забывает всего того, чему ты ее научил. Что ты на это скажешь?» Эта перспектива мне очень понравилась, и я пролепетал, что был бы очень благодарен. Мой отец и дед добавили, что не могли и предполагать такую заботу.
5: «Ну а как же?» – воскликнул господин Вильс. «Наоборот, я всегда буду вашим должником. Я никогда не смог бы совершить для вас того, что вы сделали для меня, да еще с такой опасностью для жизни. Я прошу дать мне адрес той славной женщины, чей муж помогал вам в этом опасном деле и потом ухаживал за нашей малышкой. Мы сразу же напишем ей потому, что с благодарностью помним о ней. Ну, это решено. Вы отдаете нам Алана?»
3: «Да, мсье», — говорит дед. но позвольте на месяц попозже. Сейчас это было бы слишком неожиданно».
5: «Очень хорошо. Как раз то, что нужно, чтобы он поступил в колледж после каникул». Так, прощаясь с Лили, я надеялся вскоре снова увидеть ее. Ее настоящее имя было Элизабет, но для меня она осталась навсегда Лили, моей маленькой Лили. Я не мог бы описать свои впечатления от того месяца, последовавшего за всеми событиями. Новая жизнь открывалась передо мной, и эта перспектива занимала мой ум. Каждый вечер, собравшись втроем на маяке, мы вместе обсуждали мое будущее. А днем я бродил по острову, спрашивая себя, что же я буду чувствовать, когда придется уехать отсюда. Со времени приезда господина Бансона в доме нашем произошли некоторые изменения. Большая Библия была снята с верхней полки, и мы ежедневно читали, изучали ее. Воскресенье не было больше обычным днем, так как мы праздновали его по законам церкви. Было радостно видеть, что мой дед стал другим, новым человеком, что все ему казалось новым. Он был мне теперь еще дороже, чем раньше, и сердце сжималось, когда я думал о том, что уеду далеко от него. «Если бы папа не вернулся, я бы никогда тебя не покинул, дедушка!»
3: «Да, мой мальчик, я не уверен, что смог бы обойтись без тебя. Но твой отец вовремя возвратился, правда, Давид?»
5: Наконец настал день отъезда. Отец и дед проводили меня до пристани и смотрели, как я поднимаюсь на корабль. Последние слова дедушки, обращенные ко мне, были такими:
3: «Алан, мой мальчик, держись на своей скале! Крепко держись на скале и не предавай ее!»
5: И слава Богу, я никогда не забывал слов моего деда. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Псалом 17, 3 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава первая. В Дубравке. В Дубравке и в долине, прилегавшей к ней, с давних времен жило много народа. Одни приходили, другие уходили, и миру было мало заботы о них. Лютеране и католики жили мирно рядом. Они платили церковные и государственные налоги и отдавали на военную службу лучших своих сыновей. Больше от них ничего не требовалось, и никому дела не было, как они живут. Пастор крестил детей. Когда же дети подрастали, их зимой посылали в школу. Шли они туда по два, а иные и по три часа по непролазным дорогам. Кто имел хорошую одежду для такого путешествия, тот шел, а у кого ее не было, оставался безграмотным всю жизнь. Но жители Дубравки довольствовались и этим. Их отцы были безграмотными, зачем же детям быть умнее родителей? Летом дети пасли коров, овец и гусей. Родители работали на полях или подыскивали себе другой заработок. По воскресеньям все охотно ходили в лес за грибами, малиной и земляникой. Некоторые шли и в церковь, а если случалось, что иной там подчас и вздремнет во время проповеди, это было неудивительно. Когда дети достигали 12-летнего возраста, они должны были записываться у пастора и приходить к нему на занятия. Эти занятия проводились перед конфирмацией. Обряд приобщения к церкви в западных странах юношей и девушек 12-16 лет. И продолжались 6 недель. Часто дети приходили промокшими и окоченевшими от холода. Грамотных детей пастор учил текстом из большого и малого катехизиса, а с остальными он повторял уже дома выученные ими наизусть «Отче наш», «Символ веры» и 10 заповедей. После этого подростки вступали в церковную общину, допускались к причастию и, следовательно, считались христианами. Если у кого дома была Библия, то из всех ее книг мужчины охотнее всего читали книги Иова, Иисуса Навина и иногда Евангелие. Женщины любили перечитывать переложенные на ноты псалмы и церковные песнопения. И это чтение они ценили выше Слова Божия. Если кто был серьезно болен, то пастора просили вознести в церкви за больного в молитву или же шли в Фросинков, Башац или Гидков, колдуньи. Врача и пастора на дом звали лишь тогда, когда больной был уже при смерти. Соседи и родственники собирались в комнате умирающего. Чтобы больному легче было умирать, у него из-под головы убирали подушку или же его клали прямо на пол. Когда таким образом больной умирал от удушья, соседи радовались его легкой кончине и говорили, как быстро умер. Почти все в Дубравке были бедны, но если представлялся случай устроить пирушку, на это всегда находились средства. Когда рождался ребенок, это событие непременно сопровождалось празднеством. Ребенку выбирались крестные отец и мать, в обязанности которой входило принести с собой на пир в семью новорожденного корзину с пирогами и несколько бутылок вина. Если кто умирал, устраивались поминки, а если в Дубравке была свадьба, то она продолжалась 3 дня, а иногда даже неделю. После такого пиршества хозяевам еще долго приходилось оплачивать сделанный по этому случаю долг. С весны до осени молодежь по воскресеньям собиралась в лесу, устраивая там танцы. Зимой они танцевали в трактирах. Так из года в год жил народ в Дубравке. И люди, никогда не знавшие и не видавшие дубравцев ближе, писали о них: «Наш добрый, спокойный, благочестивый словацкий народ». И правда, трезвые они были спокойны. Но когда напивались, их брань разносилась по всей округе. Но при всем том дубравцы были добродушны и гостеприимны. Когда к ним заходил чужой, они принимали его с радостью, угощая кто чем мог. Они были даже по-своему благочестивы, но никто не заботился о том, чтобы указать им, хорошо или плохо они поступали в жизни. Весной дубравка превращалась в роскошный сад, среди деревьев которого ютились крестьянские домики. Изба крестьянина Храдского отличалась от всех своей величиной. Мельник Блашко, у которого была водяная мельница, жил около реки, а полуразвалившийся домик Крачинского стоял на опушке соснового леса. Эти три семьи жили здесь уже долго, владея этой землей. Храдские испокон веков были крестьянами, имея много пахотной земли, хороший выгон и большой фруктовый сад. Зимой, когда еще не было железной дороги, они занимались извозом, доезжая даже до Вены. Блашко с незапамятных времен владели мельницей. В воде у них не было недостатка, и своей мукой они снабжали не только всю Дубравку, но и другие окрестности. Крачинские были всегда ткачами. У них был только маленький садик на одно поле. Больше земли приобрести им не удавалось. Эти три семьи жили между собою дружно, составляя как бы одну семью. Они всегда взаимно помогали друг другу в работе. Чего не было у одного, давал ему другой. Детей здесь было всегда много. Когда дети были маленькими, они вместе играли, пасли скот. Когда же подрастали, вместе делили радость и горе. Теперь все немного изменилось. Ткач Крачинский умер, оставив вдову с приемышем, которого воспитал как собственного сына. Из многочисленной семьи Блашко остались лишь сам Мартын Блашко, его дочь Марьюшка, двое маленьких сыновей, да еще Мишко, сын его старшего брата. У Храдских же была также большая семья. Дедушка Андрей, его сын Фома, которому старик передал дом и хозяйство, жена Фомы Екатерина. У Фомы было два сына – Андрей и Степан. Андрей был женат и имел уже двоих детей. У старика Андрея была еще дочь Анна, которая еще ребенком пошла в услужение в город П, где она и вышла замуж. Большая семья была у Храдских, но прокормить ее было нетрудно. Редко можно было найти таких друзей, какими были Степан Храдский, Мишко Блашко и Петр Крачинский. Эти три приятеля имели еще одного общего друга – Марьюшку Блашко. Хотя между отцом Степана и дядей Мишко однажды произошла ссора из-за границ владения, причем в дело мешалась вдова Крачинская, и натянутые отношения между родителями продолжались целых три года. Отношения детей между собою от этого не изменились. Удивительно то, что дети были очень дружны, несмотря на различия характеров. Степан учился в школе хорошо и по окончании продолжал охотно читать книги. Он был также рад всякой возможности съездить в Вену, потому что там ему представлялся случай узнать, что нового творится в мире. Среди молодежи Степан был весел, что ему не мешало, однако, быть очень задумчивым наедине. Часто его занимали вопросы, на которые в Дубравке ответить ему никто не мог. Мишко Блашко часто пропускал школьные занятия, его не занимали головоломные вопросы. В общем, он был добрым малым и общим любимцем. Петр Крачинский был баловнем семьи, и мачеха не могла его насильно посылать в школу. Читать и писать он научился дома от отца. Петр был горяч и легко вступал в драку, поэтому все старались избегать с ним ссоры. Слушался он только Степана и Марьюшку. Последняя, хотя она и была младше своих трех приятелей, пользовалась их уважением. Все в Дубравке шло мирным чередом до одного случая. Степану пришлось идти на военную службу. Сколько было печали и слез. Мать и вся семья думали, что не переживут этого горя. Товарищи Степана также горевали о нем, да и сам он, когда его никто не видел, всплакнул при мысли о разлуке с родными. Он смотрел на чудную окрестную природу, и сердце его сжималось при мысли, что целых 3 года ему придется провести в городе. Только Марьюшка утешала его. «Ты повидаешь свет», — говорила она ему, — «и многому научишься. Ты узнаешь там то, о чем здесь мы никогда не слыхали. Ни ты, ни я не заметим, как пролетит время». Она была права. Шел день за днем, неделя за неделей, и семейство Храцких стало привыкать к отсутствию Степана. Они обходились теперь и без его помощи, больше не горевали, а только ждали от него писем. А сам Степан скоро привык на чужбине. Глава 2. Мечтатели. Первый год прошел для Степана быстро. Ему много было чему учиться. Он начал учить немецкий язык и скоро умел уже читать и писать по-немецки. Можно было сказать, что Степану, как говорится, везло. Он был расторопен и смышлен, и во 2-й год своей службы попал в денщики к молодому, жизнерадостному офицеру, у которого Степану жить было привольно. Домой он писал все реже и реже, оправдываясь тем, что у него нет времени. И это была правда. В свободные часы от службы барин брал его с собой на веселые вечеринки. В этой компании никто из офицеров не верил в Бога. Барин открыто говорил ему, что заповеди Божии существуют только для баб, детей и темного народа. Степан, слушая такие глумления от господ в былые времена, подумал бы, что Бог вот-вот покарает их за нечестивые речи. Но Бог их не карал, и, наконец, и сам Степан перестал верить в Бога. Он видел и слышал, как люди вокруг лгали, клеветали друг на друга, божились по пустякам, не светили воскресного дня, вели распутную жизнь, оставаясь при всем этом ненаказанными. Мужья обманывали жен, жены мужей. Степану не раз приходилось устраивать для своего молодого барина свидание с красавицей женой старшего офицера. Но в один прекрасный день это дело вышло наружу, и офицеру пришлось покинуть полк.
1: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

встань! Зачем ты спишь? Мы гибнем здесь в пучине волн. Учитель, встань!

Для начала мы прочтем из второго послания к Тимофею, второй главы, с 1 по 15 стихи. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю, даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

Народы ждали, и евреи ждали. И многие, наверное, истомились в ожидании, как Давид. К удивлению ко всему, всему сказано, Малахий 3.1, «Внезапно придет Господь в храм свой». Ожидать, считать дни, и все же первое пришествие Христа или Его приход в храм был внезапным. В небесных обителях Отец наш Небесный готовил Сына Своего к величайшему служению. К Евреям 10.36 сказано, «Отец освятил Христа и послал в мир». Самим Богом, Отцом, Христос наречен первосвященником по чину Мелхиседека. Псалом 109.3.4, к Евреям 5.10, 7.10, а 1.9 к Евреям о Христе сказано, «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Из этого стиха видно, что Христос помазан елеем самим Богом или рукоположен, как бы мы сказали в Новом Завете. Когда же, наконец, Христос входит в мир, то Он сам говорит Отцу Своему, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». К Евреям 10.5. Богу Отцу не угодны были жертвы и приношения, но тело приготовил для Христа, чтобы Он стал агнцем Бога. Вот почему Слово стало плотью, и оно обитало с нами. Иоанн 1.14. Вот о чем ангел с неба возвещал на полях Вифлеема, говоря, «Я возвещаю вам великую радость». Вот через кого Бог совершит выкуп избранных своих. Он явился во плоти, чтобы людям возвестить о приближении Царствия Небесного, возвестить людям мир, исполнить впервые всецело закон и тем самым положить ему конец, пострадать за людей и совершить спасение для всех верующих в Него. Христос сделал примерно так, как это сделал один миссионер на западноиндийских островах. Он долго пытался принести благую весть рабам, но они за трудовой день очень уставали, а вечерами они уже не способны были слушать проповедь. Наконец, миссионер задумался над стихом из послания к Римлянам 12.1, где сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Этот миссионер продал себя в рабство ради спасения порабощенных. Весь день он работал под знойным солнцем, используя всякую малую возможность благовествия мира и освобождения во Христе. Он дорожил временем. Он использовал время. Он счислял дни свои, благовествуя им мир во Христе. И пробуждение пришло. Люди поняли и приняли спасение во Христе. Он предоставил тело свое в жертву живую. Нечто подобное совершил Христос. Много пророков были посланы Богом к Израилю. Одни были побиты камнями, других изгнали. Наконец, сам Сын Божий был послан на землю, чтобы принять образ человеческий во плоти и пострадать за людей. И вот Господь открывает свое служение. В Евангелии от Иоанна 2:14-16 сказано, как Он пришел в храм Иерусалимский, внезапно Он пришел. Что же он нашел после тысячелетних ожиданий человечества его пришествия? Христос нашел, что дом его, Отца Небесного, превращен в дом торговли. Я сказал бы, что дом, который должен был стать домом молитвы, стал ярмаркой или базаром. Христос уходит в свой город, город Назарет. Здесь он в одну из суббот входит в синагогу, где ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв ее, нашел место, где было написано следующее, что и читаю. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Закрыв книгу, он отдал ее служителю,
Заметим, что слово «лето» обозначает год. Глаза всех в синагоге были устремлены к нему. Во время проповеди Христа слушатели дивились словам благодати, исходившим из уст его. Когда же Христос стал их обличать, то они исполнились ярости. И тут же повели его на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Объявление о начале юбилейного года было отвержено. Сын Божий отвергнут и тут же приговорен к смерти путем низвержения с горы. Но Христос, прошедший среди их, удалился. Евреи в древности имели юбилейные годы, когда они отпускали на свободу рабов своих. Христос теперь объявил им, что отныне для человечества, прежде всего для евреев, для них настал год юбилейный. И они дивились, чувствовали и видели благодать, исходящую из уст Христа, но отвергли ее и исполнились ожесточением и неверием, и тут же попытались сделать самое жуткое преступление, которое только можно сделать людям. Теперь Иисус проповедует людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он предлагает людям очиститься и принять Божие прощение. Более 3 лет он, посланник неба, возвещал о спасении и божественном прощении. К концу своего жизненного служения он снова идет в Иерусалим. Этому городу он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен, говорит

километров длиной. Если учесть, что трава достигает большой высоты, то можно и представить себе силу пожара. Пожар всегда движется в сторону по направлению ветра. Деревни, которые лежат среди прерий или степи, окружены пожаром. К ним приезжают пожарники только после пожара, чтобы помочь оставшимся живых. После одного очередного пожара один из пожарников пнул на вид небольшую обгоревшую кочку, откуда во все стороны разбежались маленькие цыплята. Оказалось, мать-курица укрыла своими крыльями цыплят своих, а сама обгорела и погибла. Но цыплят своих она спасла. Крылья курицы оказались надежным местом спасения для цыплят. И Христос говорит, как уже ранее было прочитано, «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелист Лука 19:41 и далее сообщает, как Христос, смотря на город, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя, всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Враги твои обложат тебя окопами, разорят тебя и побьют детей твоих тебе» и так далее. «И это за то, что ты не узнал времени посещения твоего». За то, что евреи не узнали времени посещения Христа, своего народа, они вскоре после слов Христа остались без храма, без столицы, без отечества почти на 19 веков. Самым дорогим, торжественным и важным было то время, когда Сын Божий посетил землю. Но не научились люди считать дни жизни и не приобрели сердце мудрое. Лета, то есть годы жизни Христа на земле, пришли как звук. Не пользовались евреи чудным временем посещения Христа на землю.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которой эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Сегодня у нас заключительная передача по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Вашему вниманию были представлены 19 эпизодов из жизни царя Давида. Мы посмотрели на них с разных сторон и увидели сильные стороны Давида, которыми не перестаем восхищаться. Прошли тысячелетия, но псалмы Давида и сегодня близки нашим сердцам. Читая их, мы плачем вместе с ним и ликуем, восторгаясь величием Божиим. Мы также посмотрели на слабые стороны Давида, на его ошибки и промахи, чтобы нам самим научиться обходить скользкие места.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Положи Голиафа на лопатки». Голиафы по-прежнему бродят в нашем мире. Долги, катастрофы, опасность, обман, болезни, депрессия. Гигантского размера проблемы до сих пор угрожают тебе и крадут твой сон, твой мир и угашают радость. Но они не могут властвовать над тобой. Ты же знаешь, как с ними справиться. Ты справишься с ними, глядя в первую очередь на Бога. Ты никогда не задумывался над тем, почему Давид взял в бой 5 камней? Почему не 2 или 20? Если мы перечитаем его историю, то найдем ответ. Твои 5 пальцев не дадут забыть, что тебе нужно 5 камней, чтобы встретиться с Голиафом лицом к лицу. Пусть твой большой палец напоминает тебе 1-й камень. Это камень из прошлого. Голиаф пробудил память Давида. Давид помнил эту долину. И если все остальные дрожали, то Давид вспомнил, что Бог дал ему силу сразиться со львом и медведем. Он то же самое сделает и с великаном. 2-й камень. Камень молитвы. Обрати внимание на долину между большим пальцем и указательным. Чтобы пройти от одного этапа к другому, тебе нужно преодолеть эту долину. Перед тем, как подняться на вершину, Давиду пришлось спуститься, чтобы подготовиться. Не пытайся разобраться со своим великаном без молитвы. Хорошо запомни это обетование. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава. 3-й камень – камень приоритета. Пусть твой самый длинный, средний палец напоминает тебе о самом главном приоритете – Божьей репутации. Давид ревностно хранил ее. Он сражался так, чтобы вся земля узнала, что есть Бог в Израиле. Весь этот сон узнал, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. 1 книга Царств, 17 глава. 4-й камень. Камень страсти. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал навстречу филистимлянину. Давид побежал, но не от великана, а навстречу ему. С одной стороны поле боя происходящему удивлялись Саул и его трусливое войско. С другой стороны издевались и насмешничали Голиаф и его громилы. Перечисление проблем не исчезнут из твоей жизни. Пусть твой безымянный палец напоминает тебе о необходимости захватить камень страсти. И 5-й камень – камень настойчивости. Давид не думал, что одного камня будет достаточно. Он знал, что у Голиафа было 4 родственника размером с бегемота. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе. Зачем Давид собрал 5 камней? Он предполагал, что они все сбегутся с холмов, чтобы защитить своего брата. Давид был готов послать свой камень каждому из них. Подражай ему. Никогда не сдавайся. Одной молитвы может быть недостаточно. Одним извинением не отделаешься. Недостаточно одной недели или 1 месяца решимости. Может быть, тебя собьют с ног еще раз или 2, но не сдавайся.

Сегодня наша тема «Что началось в Вифлееме?». История Давида началась с пастбища. Кудрявые овечьи головы были свидетелями его ранних дней. Спокойные поля ласкали его детский взор. Еще до того, как люди стали прислушиваться к его речам, на его голос откликались овцы. Из всего огромного количества существ, которые слышали его голос, первое место займут овечки, которые паслись на зеленых лугах Вифлеема. Его история началась с пастбища, Вифлеемского пастбища. Вифлеем тогда был маленьким поселением, сонно расположившимся на мягких склонах. Дом пастухов. Земля смоковниц, олив и винограда. Не изобилие, но вполне достаточно. Земля неизвестная миру, но известная Богу, который по какой-то причине выбрал Вифлеем в качестве инкубатора для своих избранных чад. Воистину избранных. Избранных Богом. Помазанных свыше. Отделенных небесами. Пророк объявил об этом призвании. Семья об этом слышала. Мальчик-пастух станет пастырем душ. Вифлеемский отрок станет царем Израиля. Но сначала он станет мишенью для преисподней. Дорога из Вифлеема была крутой и опасной. Она привела его к пустыне, обиталищу ящериц, а потом в бурлящий Иерусалим, к конфликтам и бедствиям. Вожди хотели убить его. Его люди готовились забить его камнями. Собственная семья надсмехалась над ним. Некоторые люди превозносили его как царя, другие унижали. Ворота Иерусалима видели, как он входил в них в качестве монарха и выбегает из них, как преследуемый беглец. Наконец, он умер в одиночестве в столице Израиля. Но он далеко не мертв. Его слова по-прежнему обращены к нам. Его наследие по-прежнему живо. Ты можешь любить его или ненавидеть, но люди всегда будут обращаться к нему, читать его мысли, размышлять над его делами, представлять его лицо. Писание дает нам разрозненное свидетельство о его внешности. Но скульпторы и художники заполнили его образами художественные галереи. Микеланджело, Рембрандт, да Винчи, холст, камень, краски, скульптура. И книги. Книги. Чуду из Вифлеема посвящено больше страниц, чем любому другому персонажу из истории. Мы не можем перестать говорить о нем. Песок смел его следы в Иудейской пустыне тысячи раз за тысячи лет. Но мы все еще собираемся, чтобы вместе поразмышлять о его жизни. Ты знаешь, о ком я говорю? Или не знаешь? Пастбище, помазание, призыв, услышанный еще в детстве, враги на протяжении всей жизни, пустыня, Иерусалим, Иудея, одинокая смерть, наследие на века. Кто этот мальчик из Вифлеема? Давид? Конечно. Или, может, Иисус? Или оба? Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседу по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема «Что началось в Вифлееме?». Перечисли десятки фактов, и пусть в каждом будут качества, относящиеся и к Давиду, и к Иисусу. Удивительно, но самое интересное, те же параллели ты можешь провести в своей жизни. Послушай эти истины и скажи мне, о ком я говорю? Об Иисусе или о тебе? Родился от матери. Знаком с физической болью. Радуется добрым друзьям. Друзья отвергают его. Несправедливое обвинение. Любит истории. Должен платить налоги. Поет. Отвергнут корыстными представителями религии. Испытывает сострадание к одиноким.
Родственники его не понимают. Встает на сторону обездоленных и пострадавших. Заботы и мысли по ночам не дают уснуть. Посреди путешествия может уснуть от усталости. Обвиняется в буйном поведении и в скандалах. Боится смерти. Это ты? Иисус? Оба? Похоже, что у тебя, как и у Давида, много общего с Иисусом. Это действительно важно? Думаю, что важно. Иисус тебя понимает. Он понимает безызвестность уроженца маленького городка и давление, которое оказывает на тебя крупный город. Он жил среди овец и обитал в дворцах царей. Он знает, что такое голод, горе и смерть, и хочет встретить их вместе с тобой. Иисус, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание апостола Павла, Евреям, 4 глава. Он стал одним из нас. Он сделал это, чтобы выкупить всех нас. В истории Давида и Иисуса есть много общих мест. Это Вифлеем, Иудея, Иерусалим, Масличная или Елеонская гора, Мертвое море, пустыня Энгади. И хотя эти истории сходны, они ни в коем случае не идентичны между собой. У Иисуса не было падения с Версавией, не было убийства Урии и попытки скрыть совершенные преступления. Иисус никогда не грабил поселение, не жил в стране врага и не пренебрегал ребенком. Никто не может обвинить самого праведного сына Вифлеема в полигамии, жестокости или прелюбодеянии. Собственно, никто ни в чем не может обвинить Иисуса. Но попытки были. О, как они все старались! Но когда обвинители назвали его сыном дьявола, Иисус попросил представить доказательства. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Евангелие Иоанна, 8 глава. Но никто не смог этого сделать. Восхищенные последователи наблюдали за ним, но никто не смог обличить его в грехе. Никто никогда не видел его в нечистых местах, не слышал, чтобы он говорил нечистые слова, и не видел его нечестивой реакции на что бы то ни было. Петр, бывший в течение 3 лет его учеником, сказал, «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Первое послание Петра, 2 глава. Пилат был главой римской версии ЦРУ. Но когда он попытался найти компромат на Иисуса, он потерпел неудачу. Евангелие Иоанна, 18 глава. Даже демоны называли Иисуса святым Божьим. Евангелие Луки, 4 глава. Иисус не согрешил ни разу. В равной степени удивительно то, что он никогда не чуждался и не отстранялся от тех, кто грешил. Ты только почитай первый стих Евангелия от Матфея. Иисус знает в подробностях всю жизнь Давида. Он видел тот случай его прелюбодеяния, содрогался от убийств и печалился при виде нечестных поступков. Но ошибки и прегрешения Давида не изменили отношение Иисуса к нему. Первый стих Евангелия от Матфея называет Иисуса сыном Давидовым. Этот титул присвоен Иисусу уверенно и без объяснений. Я бы, например, прибавил к этому титулу сноску «Данное определение ни в какой мере не является одобрением поведения Давида». Однако таких сносок нет. Да, Давид совершил множество ошибок. Иисус знал обо всех них. Но он все равно не отверг Давида. Он сделал для Давида то, что мой отец сделал для меня и моего брата. Когда мы учились в начальных классах школы, мой брат получил на Рождество игрушечное ружье. Мы тут же отправились на задний двор и весь день стреляли по мишеням. Моему брату надоело легко попадать в центральный круг на мишени, и он послал меня за карманным зеркальцем. Он приставил ружье к плечу
и, глядя в зеркальце, прицелился в кружочек в центре, стоящий за его спиной мишени. Затем выстрелил. Но в мишень не попал. Он не попал и в амбар за мишенью, и в забор за амбаром. Мы вообще не поняли, куда он попал. Однако это знал наш сосед за забором. Очень скоро его голова показалась из-за забора, и он спросил, кто стрелял и кто будет платить за разбитое стекло в его раздвижной двери. В этот момент я отрекся от брата. Я отрекся от своей фамилии и притворился, будто я пришел к этой семье в гости. Но мой отец повел себя благороднее. Услышав шум, он проснулся от послеобеденного рождественского сна, подошел к нам и поговорил с соседом. Среди всего того, что он говорил, были такие слова. «Да, это мои дети. Да, я заплачу за их ошибку. Христос говорит о тебе то же самое. Он знает, что ты опять промахнулся. Он знает, что ты не сможешь расплатиться за свои ошибки. Но Он может». Бог послал Иисуса принять наказание за наши грехи. Послание Римлянам, 3 глава. Поскольку сам Иисус был безгрешен, Он смог понести наше наказание. Поскольку Он любит тебя, Он так и сделал. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава. Он стал одним из нас, чтобы выкупить нас всех. Ибо и освящающий Иисус, и мы освящаемые, все от единого Бога, поэтому Он не стыдится называть их братьями. Послание Евреям, 2 глава. Иисус не стыдится Давида, Он не стыдится тебя. Он называет тебя братом, Он называет тебя сестрой. Весь вопрос в том, а называешь ли ты Его Спасителем? Подумай и ответь на этот вопрос. Может, ты никогда не задумывался над ним? Может, ты никогда не знал, что Христос любит тебя? Теперь знаешь. Иисус не отрекся от Давида, Он не отречется от тебя. Он просто ждет, когда ты пригласишь Его в свою жизнь. Одно твое слово, и Бог снова сделает для тебя то, что Он сделал для Давида и миллионов таких, как он. Он признает тебя своим. Он спасет тебя и включит тебя в свои планы. Можно сказать ему об этом любыми словами, но можно произнести и такую молитву. Иисус, мой Спаситель и победитель великанов, я доверяю тебе мое сердце и отдаю тебе свою жизнь. Прошу тебя о милости, силе и вечной жизни. Аминь. Помолись этой молитвой с искренним сердцем и будь уверен в следующем. Твой самый огромный Голиаф только что рухнул на землю. Твои недостатки и слабости утратили силу, а смерть потеряла зубы. Та сила и власть, которая превратила великанов Давида в пигмеев, то же самое сделала с твоими великанами. Теперь ты можешь выйти к нему навстречу. Почему? Потому что прежде встретился с Богом.

Сегодня мы закончили серию передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Надеемся, что эти передачи принесли вам благословение. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerk.de.

0: Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую любовью нашего Господа. Мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Сегодня мы будем рассуждать, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Предлагаю два места Священного Писания. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха и ниже мы читаем. Это слова самого Господа нашего Иисуса Христа. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Обратите внимание на последние стихи. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Это обетование самого Сына Божьего. И второе место Священного Писания читаем в 4 главе книги Осии, 6 стих. Пророк Осия говорит от лица Господа: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Ведение было, но оно было растеряно, и в нем оказался великий недостаток для народа Божьего. И потому истреблен будет народ мой, говорит Господь, за недостаток ведения. И как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя. Какое строгое предупреждение мы с вами прочитали. Итак, друзья мои, первая мысль. Недостаток ведения истины о Духе Святом и о Его крещении – одна из основных причин превратных толкований этих святых истин. В понятие и значение крещения Духом Святым люди различных конфессий вносят и различное традиционное, иногда сектантское, личное или богословское толкование. Разные интерпретации мы слышим от людей о крещении Духом Святым. И особенно среди протестантских церквей тема крещения Духом Святым, пожалуй, самая спорная и менее других истин изъясненная. Ортодоксальные деноминации, где много глубоко религиозных людей, но не возрожденные, надо сказать, от Слова Божия и Духа Святого, на этот вопрос вообще не могут ответить. За лучшее они могут сказать, что Дух Святой – это просто третья личность Божества. Однако чаще всего могут нам ответить, как отвечали ефесяне, когда апостол Павел спрашивал их: «Имеете ли вы Духа Святого?» В Деяниях апостолов, 19 главе, во 2 стихе мы читаем: «Мы даже, – говорили они, – и не слыхали, есть ли Дух Святой». Однако протестантские верующие, ограниченные территориально или местническим условием, придерживаются традиционных пониманий своих отцов. И часто эти понимания не соответствуют Священному Писанию, потому что люди сами не вникают в Слово Божие. Возрожденные же верующие часто похожи на верийцев, где мы читаем Деяния апостолов в 17 главе, которые были более благомысленнее, потому что, принявши слово со всем усердием, они, то есть верийцы, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Они слушали апостола Павла, но приходили домой, открывали Писание и разбирали, точно ли так говорил апостол Павел, как написано. Это приносило им безусловную пользу. Сегодня много таких людей, которые по домам или на церковных разборах обращаются к Святому Писанию как к источнику, первоисточнику всех истин. Однако надо согласиться, что многие из них часто находятся под влиянием так называемых местных пророков и местных учителей, и больше доверяют им, чем Святому Писанию. Это тоже правда. Современные аполлосы, как я их называю, одаренные ораторы, своим обаянием нередко уходят в крайности и сами, и других уводят туда же. И горе слушателям, если у таковых учителей, с позволения сказать, нет смирения или нет акил и прескил на их пути следования за Христом, которые способны помочь им и точнее объяснить путь Господень. Деяния апостолов, 18 глава, 26 стих. Я соглашаюсь, может быть, согласитесь и вы, что более истинные – это богословские интерпретации доктрины о Духе Святом и о крещении Духом Святым. Потому что эти интерпретации солидных людей, мужей веры, при условии, что они сами возрожденные люди, истинные, богобоязненные, с чистой христианской личной жизнью, святые Божьи мужи, могут объяснить это учение более правильно. И слава Богу, мы имеем достаточно хорошие материалы в исследовании этого вопроса. Что только стоит одна книга Билли Грэйма о Духе Святом, или Салова Астахова, или Павла Осиповича Рогозина, или других солидных братьев, которые, исследуя глубоко Святое Писание, сами стремились жить чисто и свято ходить перед Богом. Однако, какие бы они авторитетными ни были, все-таки я лично предпочитаю прежде всего молитвенное исследование Священного Писания, а потом уже пользование богословскими материалами этих авторитетных братьев. Вторая мысль. Успех правильного восприятия сокрыт в совете Иисуса Христа. Какой же это совет? Простой и очень полезный. Евангелие Иоанна 5:39 Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Исследование – это идти по следу, тщательно, шаг за шагом, не спеша, с глубоким размышлением, с серьезным хождением перед Богом, с глубокой молитвой. Иисус Христос является центром богопознания, центром всего Писания. И исследуя это Писание, исследуем Слово Его. Он сам есть Слово. Он сам есть истина. Так Он говорит о Себе. Он сам Бог, ставший плотью. Евангелие Иоанна мы читаем в первой главе. Он послал Духа Святого для крещения Церкви. А Дух Святой – это Дух Христов. А потому Дух Святой прославляет не себя, а Христа, потому что берет истину Христову и возвещает ее нам. Читаем Евангелие Иоанна, 16 главу, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорит будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Как вы думаете, Он услышит наши слова или слова самого Господа? Конечно же, Он будет слышать Слово Божие, и будущее будет возвещать нам. Мы ниже читаем: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». От Моего, то есть от Слова возьмет и возвестит нам. Итак, нам нужно слышать зов и слово самого Духа Святого. Так что же говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Вот на эту мысль я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание. Что говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Друзья мои, глубоко исследуя этот вопрос, я пришел к выводу, что сколько бы я ни знал всех тонкостей этого важного вопроса, сколько бы я ни изощрялся в изложении этой важной темы, прав я или не прав, В объяснении толкования или понятия значения слов как крещение Духом Святым, как запечатление Духом Святым, как печать, как исполнение, помазание, знамение даров и плодов Духа или особых откровений. Однако же все это не будет являться для меня мерилом моего спасения во Христе Иисусе. Ибо миллионы истинных возрожденных, спасенных Христом, уже вошли в Царствие Божие, многие-многие из которых вообще не представляли о всяких спорах на эту тему. Они имели главное – мир с Богом в Иисусе Христе, даровавшему всем нам жизнь вечную. Они не спорили, что больше – помазание или знамение, печать или запечатление, крещение или исполнение. Нет, они об этом и не рассуждали. Они имели главное – Духа Святого в сердце своем, который свидетельствовал им, что они дети Божьи. И с этим убеждением, с этой радостью они ушли в вечность. И таких людей десятки, может быть, сотни миллионов. А мы будем спорить, а мы будем говорить, что там доказывает один брат или другой брат. Сам Христос призывает нас не спорить и не доказывать, а любить Его истинное Слово, любить Его самого и ближнего своего, как самих себя. Вот к чему я пришел, дорогие мои. Если Иисус Христос стал центром спасения моего, если Он стал примирителем человека с Богом, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам в 5 главе 19 стихом, если даже еврейский закон Бога Отца является детоводителем ко Христу, и если все мы являемся сынами и дочерьми Божьими по вере во Христа Иисуса, если все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, если все мы одно во Христе Иисусе, как читаем в 3 главе книги Галатам, то к чему нам иметь споры и недоразумения, крещены мы Духом Святым или нет? Запечатлены мы только или имеем какие-то еще преимущества? Имеем дары исцеления? Или имеем знамения языков? Или, может быть, имеем крещение, но без этих знамений? Дорогие друзья, все это выглядит довольно-таки примитивно и смешно. Если Бог возродил меня, назвав во Христе Иисусе своим чадом, если сам Дух свидетельствует моему Духу, что я дитё Божие, если Христос есть лоза, а я Его веточка, которая питаясь соком благодати, которая и спасен, как читаю я в Ефесянам во второй главе, то я могу с уверенностью сказать, как апостол Павел сказал Римлянам в 8 главе. Прочитаем это место. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас как овец, обреченных на закланиях. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, говорит апостол Павел, и можно сказать, мы должны так говорить, как и он, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Вот то, что мы должны сказать смущающим нас. А если все-таки мы подвергаемся этим смущениям и иногда даже расстраиваемся больше, чем следовало бы, значит, мы имеем одну проблему – недостаток ведения истины о Духе Святом и Его крещении. Это одна из основных причин превратных толкований этих истин. Недостаток ведения
1: Истреблен будет народ мой, мы читали, за недостаток ведения. Если человек не вникает в Слово Божие, если он смиренно не обращается к Богу за помощью, чтобы он сохранил от всяких искушений, если человек не радеет о своем духовном состоянии, он будет за этот недостаток ведения истреблен. Друзья мои, третья мысль. Иисус Христос, Спаситель наш, не станет обвинять нас в том, что мы не в силах понять. Лишь бы только мы сами не повреждали Его Слово. Иногда, братья и сестры, мы похожи на наших с вами детей, которые играют в песочнице и бывают довольными. Но вдруг у них происходит какая-то проблема, какие-то слезы, какие-то крики, какие-то высказывания, какие-то обиды. Родители смотрят на них и улыбаются, и прощают им, и не требуют с них большего, что они вместить не могут. Вот так поступаем и мы, друзья мои. Когда не понимаем одного или другого, настаиваем на том или другом, и все-таки у нас есть Иисус Христос, который может помочь нам, как Отец, разобраться в наших таких вопросах. Все эти вопросы, которые есть, в свое время мы зададим Ему, когда Он возьмет нас, как членов тела Своего, в день пришествия Своего за Церковью. Мы члены тела Его, мы невеста Его. Как драгоценно это понимать, друзья мои. И потому каждый из нас да скажет, пока я живу, я буду возвещать, я буду свидетельствовать, что Он открыл мне, и довольствоваться этим. И еще более глубоко и сердечно молиться, чтобы Он больше открыл, чтобы мы сами больше мы могли научить своих ближних. Павел апостол много слышал разных пререканий, разных толкований. Его осуждали, его гнали, над ним смеялись, его считали ненормальным. Но он был верен своему призванию. И в первом послании к Коринфянам, 4 главе, мы читаем его свидетельство. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу себя. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Так он рассуждал о себе, и это же применял и к Аполлосу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, рассуждая о том, почему люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым, давайте будем помнить, что сказал Иисус Христос. Просите, и дано будет вам. Нам необходимо просить мудрости от Бога, Его откровения, чтобы Он больше разъяснял нам эту святую истину. А Бог заинтересован в том, чтобы мы были богаты в Нем. И мы читаем, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. У Него богатства много. Он хочет дать все ближним Своим тем, которые правильно истолковывают Святое Писание, которые и живут по Нему. И ясно, что Он на их стороне. Друзья мои, Господь отдал жизнь Свою за

Однако же ты примешь его как своего Спасителя в сердце свое. Ты можешь сделать это прямо сейчас, не откладывая у приемника вместе с твоими друзьями, вместе с братьями и сестрами, если они рядом, помолиться Богу и попросить, чтобы Он вселился в тебя Духом Святым, чтобы ты наследовал вечное Царство. Слава Богу за все! Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь!

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Ирина пошла навестить дедушку, а Павел с братьями уехал на посещение в больницу. Поэтому дети дома одни, и Вера берет бразды правления в свои руки.
1: А что, мы с тобой вдвоем только будем готовить?
2: Конечно, вдвоем. Кто же еще?
1: А мальчишки?
2: Ну, мальчишки.
1: Они что, только есть будут?
2: А что им еще делать? В нашей кухне и вдвоем не повернуться.
1: Ничего, что тесно. Пусть мусор вынесут, картошку почистят, мясорубку наладят, фарш провернут. Мама говорила, что котлет можно наделать.
2: Ну, а нам что с тобой останется делать? Смотреть, как работают другие?
1: А мы с тобой главные повара. Сережа, принеси картошку с балкона. Вадим, надевай фартук, берись за мясорубку. А ты, Петр, вынеси, пожалуйста, мусор.
3: Сейчас. Ну, начинается. Как хорошо бывает дома, когда тебя, Вера, нет.
4: Да, Люда и ужин нам приготовит.
1: И на стол вам поднесет, и посуду помоет. А потом вы спать, а ей до ночи еще возиться.
3: Я не могу думать каких-то котлеток, когда завтра поездка.
1: Ну, конечно, делать тебе котлеты некогда, а за стол сядешь первым.
3: Угадала, сестренка. Я очень люблю, когда ты котлеты делаешь.
4: Вера, они у тебя такие вкусные получаются. Нам ни за что таких не сделать.
1: Нечего подлизываться. Как миленькие будете помогать. А то котлет не получите.
3: Нет, я не согласен на такое. Придется помогать.
1: А, напугался? Принеси картошку с балкона для начала.
3: Ладно.
1: А ты, Петр, что стоишь? Иди мусор выносить.
5: Иду, иду.
3: Вот.
1: Ну, и бери нож в руки и чисть картошку.
3: Так а чего мне самую тяжелую работу? Самую черную.
1: А потому что надо быть расторопнее. Пока ты раздумывал, как увильнуть от работы, Вадим быстро понял, что выбрать.
5: Я уже мясорубку прилаживаю. Вот сейчас фарш для котлет делать буду.
3: Ничего не поделаешь.
1: Вот видишь, Сережа?
3: За поездку сама будешь отвечать.
5: Перестань ворчать, Серега. А то Вера всех нас накажет. Накормит горелыми котлетами.
1: Обязательно, так и сделаю.
3: Ну и строгая ты сегодня, Вера.
4: Да, Вера никому никаких поблажек не дает.
2: И правда, Вера, почему ты сегодня такая строгая? Ведь у Сережи и Пети завтра ответственная поездка.
5: Да, и Петру еще надо научить Сережу двум-трем песням. Так что я, сестренки, за то, чтобы вы освободили их от хозяйственных работ. Разумеется, только на сегодня.
4: Нет, нет, мы не желаем быть трутнями. И после ужина перемоем всю посуду.
2: Вот и договорились.
1: Ну ладно, идите в Сережину комнату и занимайтесь. Ужинать мы вас позовем.
3: Благодарю, сестренка.
4: И в благодарность, сестренки, мы будем завтра прекрасно петь.
3: Вот и видите.
1: Ну-ну, давайте.
6: Вера, Сен, ты дала работу, а мне нет. Почему? Потому что я чужой, да?
1: Ну что ты, Юрочка, какой же ты нам чужой? Ты просто еще очень маленький.
6: Ну и что, что маленький? Я работать очень люблю. В детдоме всегда работал. Могу и полы помыть, и пыль стереть, и суп сварить.
1: Ой, ты хорошенький мой.
5: Знаем, Юра, знаем, что ты любишь работать. Вот скоро опять на дачу поедем, там ты и выберешь себе дело по душе.
2: А пока садись и порисуй. Вот тебе альбом для рисования. А вот кисточка.
6: А что, я один буду рисовать? Да? Нет уж, лучше я вам на кухне буду помогать.
5: Ну хорошо, мы с тобой будем фарш делать.
6: А ты мне дашь ручку мясорубки повертеть?
5: Ладно, попробуешь и ручку повертеть, если сил хватит.
6: Ну, конечно, хватит, Вадим. Я буду ручку вертеть. А ты мне про Иисуса расскажешь, хорошо?
5: Хорошо, хорошо.
1: Про Иисуса? Мы все любим и слушать, и рассказывать. А что тебе, Юрочка, про него рассказать?
6: Все-все. А он любил работать?
5: Конечно. Его человеческим отцом был плотник Иосиф. И маленький Иисус, конечно, часто помогал ему в плотницкой мастерской.
6: А он всех-всех любит?
1: Всех-всех.
6: И меня тоже?
5: Конечно.
6: А если я не слушаюсь старших?
5: Вот если ты не слушаешься старших, то Иисус, глядя на тебя, очень-очень огорчается.
6: А если ты не слушаешься?
5: Ну, если я бываю непослушным, то из-за меня Иисус тоже огорчается.
6: А что нужно делать, чтобы он опять меня полюбил?
1: Нужно покаяться, Юра.
6: А как это покаяться?
5: Ну, нужно сначала попросить прощения у того, кого ты не послушался. А потом попросить прощения у Иисуса.
6: Вера? Вера, ты прости меня за то, что я вчера не хотел спать ложиться. Капризничал.
1: Юрочка, прощай.
6: Я, может, так никогда, никогда, никогда не буду, может, так делать, чтобы не огорчать Иисуса.
5: Каждый хороший человек, Юра, старается никогда не делать нехороших поступков. Но у него это никак не получается. А знаешь почему?
6: Почему?
5: А потому что дьявол очень хочет, чтобы человек как можно дальше ушел от Бога и погиб во грехах. И он все время нашептывает человеку: зачем тебе Бог? Ты и без него проживешь.
6: А мне это не дьявол, а мне Васька из соседнего дома говорил.
1: Вот видишь, Юрочка, дьявол видит, что ты начал любить Бога. Хочешь слушать только Его. И поэтому послал тебе Ваську. И через него начал уже соблазнять и тебя.
6: А я Иисусу пожаловалась на дьявола и Ваську. Иисус всех сильнее.
5: Ну и правильно сделаешь. Ну вот, девчонки, фарш готов.
1: Ну, теперь туда добавим яичко, соли и вот этот кусочек булочки в молоке. И будем лепить котлеты.
2: А то мама с дедушкой скоро придут.
5: Ну, моя помощь, значит, больше не нужна.
1: Нет, ты со своим заданием справился.
6: Ну, Вадим, тогда пойдем рисовать. Только вместе.
5: Ну, хорошо, пойдем.
6: А знаешь, что мы нарисуем?
5: Ну?
6: Большой-большой дом для Иисуса. О том Вера мне рассказывала, что Иисусу негде было голову склонить.
5: Ну, хорошо, нарисуем.

0: Ну, как вы тут без меня справлялись?
1: По-моему, Ирина, все в порядке. Слышишь, какие запахи идут с кухни?
2: Мама, дедушка, у нас действительно все в порядке. Сейчас будут готовы котлеты. Картошка уже пожарена.
1: Ой, какая умница.
0: Молодцы, девочки.
1: А Сережа с Петей чем занимаются?
3: Они учат песни и разучивают для завтрашней поездки.
4: А мы рисуем дом для Иисуса.
0: Ну, молодцы. Юрочка, ну как ты тут осваиваешься?
1: Наверное, скучаешь без своих друзей.
4: Скучаю.
1: Ничего, потерпи немножко. Скоро все будете вместе.
4: Я знаю. Их наша воспитательница не пускает к нам.
1: Пускает, Юрочка. Но пока только на субботу и воскресенье. А мы хотим, чтобы и они жили у нас. С тобой вместе.
0: А для этого, Юрочка, надо много-много всяких документов собрать.
4: Тетя Ира.
0: Ну что?
4: А вы по мне скучали, когда я был в детдоме?
0: Ну, конечно, Юрочка, скучали.
4: А ты, девушка, скучал?
1: Очень, Юра. Ведь мы же тебя очень любим.
4: И даже когда я капризничаю?
1: И даже когда ты капризничаешь.
4: А я покаялся Иисусу.
1: Вот молодец.
4: И сказал я, что я никогда больше не буду капризничать и не слушаться.
1: Вот молодец.
0: Юрочка, это, конечно, очень-очень хорошо. Но боюсь, что без Иисуса тебе с этой проблемой не справиться.
4: А я ему об этом уже сказал. И попросил его помогать мне.
1: Но если ты об этом попросил Иисуса Христа, я уверен, что ты с этим справишься.
4: А я буду тоже вам радным, как Вера, Люда и Сережа.
0: Ну, конечно, конечно, Юрочка.
4: И вы будете называть меня своим сыночком?
0: Обязательно.
4: А вы будете мне дедушкой, папой и мамой? По-настоящему, не понарошке?
1: По-настоящему, Юрочка.
4: Илюше и Максиму, и Пете тоже?
0: И Илюше, и Максимке, и Пете тоже.
4: Всегда-всегда?
1: Да, всегда-всегда это так будет.
4: Вот здорово! А если я буду капризничать? Вы меня не отдадите обратно в детский дом?
0: Ой, Юра, ну как же мы тебя отдадим обратно? Ведь ты же уже наш сын. У тебя уже есть дедушка, папа, мама. И тебя уже не примут в детдом. Ведь там живут только те детки, у которых нет папы и мамы.
1: Ну а насчет твоих капризов мы уже не беспокоимся, Юра. Ведь ты уже попросил Господа Иисуса Христа помочь преодолеть твои плохие стороны твоего характера. И он тебе обязательно будет помогать. И скоро тебе совсем не захочется капризничать.
4: Вот здорово!
0: Ведь ты уже понял, Юрочка, самое главное. Иисус тебя очень любит и велит тебе любить своих ближних. И в первую очередь нас, дедушку, папу, маму.
4: И если я буду делать, как он велит, значит, он меня тоже возьмет на небо вместе с вами?
0: Ну, конечно.
4: Я уже никогда-никогда не буду один, потому что Иисус меня любит.
0: Правильно, Юра.
1: Вот, правильно, Юрочка.
2: Ужин готов, будем накрывать на стол.
4: Я накрою на стол. Мам, я буду тебе помогать?
0: Ну, конечно, Юрочка, можешь помочь. Иди неси с кухни хлеб, а я расставлю тарелки.
4: Куда?
5: Мама, а ты уже дома?
0: Да, мы уже пришли с дедушкой.
5: Ой, дедушка, ты освободи меня от Петьки. Он меня совсем замучил.
6: Ну уж прямо и замучил.
1: Терпи, Сережа. Знаешь, как Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою.
5: Мы уже все песни выучили. Теперь нам не страшно.
1: Вот молодцы.
4: А я попрошу Иисуса, чтобы он помог вам петь. Иисус любит тех, кто трудится.
5: Да, но мы потрудились на славу.
2: Да, действительно, долго учили.
4: Я попрошу за вас Иисуса, когда я буду спать ложиться.
2: И капризничать не будешь?
4: Не буду. А ты мне книжку с картинками про Иисуса прочитаешь?
2: Сегодня, Юрочка, не смогу. Мне еще стихотворение надо выучить.
4: Ну тогда и слушаться я тебя не буду.
0: Вот тебе и раз, Юрочка. А кто нам только что обещал быть послушным?
1: Вот вам яркий пример, как изменчиво сердце человеческое.
0: Да.
1: Когда он просит Бога о чем-то, он обещает Богу все. Но вот Бог дает человеку просимое, и человек все свои обещания забывает.
5: И как рано проявляется это в человеке.
4: А вы обещали, что вы будете все любить меня. А Вера не хочет читать про Иисуса. Вот она меня не любит.
2: Нет, Юрочка, люблю. Просто я сегодня очень занята.
4: Ну ладно, а завтра почитаешь?
2: Завтра обязательно прочитаю.
4: Тогда поставь мне сейчас детскую кассету.
3: А, ну хорошо, Юрик, я тебе поставлю.
0: Правильно, Вадим. Иди поставь, пусть Юрик послушает. Песенки детские, стихотворения.
3: Слушай.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». В Евангелии от Луки, в 22 главе, Господь говорит Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы думаем о престолах и о том, у кого из нас будет наивысший престол. Но обратите внимание, как Господь думает о необходимом, пока мы вожделенно фантазируем об излишнем, как это делали Его ученики. Иисус думает о наших нуждах, пока мы грезим о чем-то великом. Какое благо, что у нас есть Спаситель, молящийся о нас тогда, когда мы, возможно, воображаем, что не нуждаемся в молитвах. Наши руки готовы взять скипетр, и мы рвемся сесть на престол. Господь же знает, что наше место у подножия этого престола, где мы должны стоять, взывая о милости. Петр отвечал ему: «Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Смело сказано, но также и весьма безрассудно. Он говорил от всего сердца и был искренен, но не знал, каким жалким и слабым человеком был на самом деле. Его учитель понимал его намного лучше. Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Так оно и случилось. Прочтем из этой печальной повести. «Взявши Христа, повели, и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали». Я не думаю, что его следует обвинять за это. Не вижу, что у него была возможность держаться хоть немножко ближе, так как он был уже отмечен. Тот удар мечом по уху Малха сделал его особенно заметным среди апостолов, даже если до этого он не был хорошо известным. Он смешался с толпой и пошел за учителем на расстоянии, которое казалось ему безопасным. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Я думаю, что его следует обвинить именно за этот поступок, потому что он привел его в опасное окружение. Лучше мерзнуть, чем пойти и греть руки в обществе нечестивых. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, при каждой вспышке пламени она смотрела на него, и Петр с тревогой ощущал на себе ее пристальный взгляд. Всмотревшись в него, она сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Это потому, что он вступил в разговор с этой нечестивой компанией, и его речь выдала его. Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». У другого евангелиста сказано, что он начал клясться и божиться, как видно, считая это самым убедительным доказательством того, что он не знаком с Иисусом. Ибо когда вы слышите, как человек клянется, вы сразу же понимаете, что он не христианин. Вы можете сделать это заключение с достаточной уверенностью. Так и Петр. Для того, чтобы доказать, что он не является последователем Христа, он решил использовать такой же недостойный язык нечестивых. И тотчас, Когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Все находится в руках Божьих. Он имеет своих рабов везде. Побуждаемый таинственным признаком поведения Божия, петух запоет как раз тогда, когда этого захочет Бог. И, наверное, за петушиным криком стоит столько же божественного волеизлияния, сколько за восшествием императора на престол. События и вещи считаются незначительными или великими только лишь в зависимости от того, что из них следует. И для Бога поющая птица не была чем-то незначительным, поскольку ей было суждено привести заблудшего назад к его Спасителю. Поэтому, как только запел петух, Господь, обратившись, взглянул на Петра. Этот взгляд отличался от того, которым смотрела на него служанка. Этот взгляд сокрушил его сердце. Он, вышед вон, горько заплакал. Как много таких, кто грешит с Петром, но никогда не плачут с Петром. О, если мы когда-либо согрешили таким же образом, как и он, давайте никогда не будем переставать плакать. Прежде всего, давайте же сразу начнем скорбеть об этом и не будем успокаиваться, пока Господь снова не взглянет на нас и не скажет этим взглядом: «Я изгладил все твои беззакония, вернись ко мне». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Молитва Христа о Петре». На текст из Евангелия от Луки, 22 глава, 32 стих. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сатана питает смертельную ненависть ко всем добрым людям. И они могут не сомневаться в том, что здесь ли, там ли, но на своем пути к небесному граду обязательно повстречают его. В своей бессмертной аллегории Джон Буньян поместил его в особое место, представив в виде Аполлиона, преграждающего путь и клянущегося своим адским логовом, что странник не ступит дальше и шагу, но что душа несчастного христианина будет погублена именно здесь и теперь. Но встреча с Аполлионом происходит не в одном и том же для всех странников месте. Я знал тех, на кого он особенно яростно нападал в самом начале их сионского странствования. Из-за дьявольских нападок, которые им приходилось переносить, первые дни христианской жизни были для них поистине ужасными. Но потом, когда дьявол отступал от них, им служили ангелы, и остальные их годы были наполнены миром и радостью. Вы помните, что как только наш Спаситель крестился, он сразу же был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. То же самое происходит с теми, чьи тяжелейшие испытания приходят на начало их общественного служения. Другие вступают в свои самые ужасные схватки в середине своей жизни, когда они, возможно, особенно склонны считать себя застрахованными от нападок сатаны и думают, что их знаний и опыта достаточно для того, чтобы оградить их от его козней. Я знаю некоторых, на кого, как на Мартина Лютера, на самой середине их жизненного плавания обрушиваются непрестанные штормы и ураганы. И все это время они не знают ни минуты покоя. Но есть и такие, чей путь вначале наполнен исключительным покоем. Их жизнь, как зеркальная гладь моря, по которой не пробегает ни одна волна, но, однако, в конце враг наверстывает упущенное и до самого их смертного часа яростно на них нападает. Я знаю много примеров, когда изведенным святым приходилось умирать, держа в руках меч, и они вошли на небеса, будучи покрыты еще кровоточащими ранами, полученными в только что перенесенной суровой схватке. Во всяком случае, все они были увенчаны на поле боя и почили в конце ужасной битвы. Большинство из нас, из тех, кто по-настоящему устремлен к небу, я не хочу говорить, что это правило без исключений, но все же большинство из нас обязательно убеждается в исключительной ценности этой молитвы. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», который для нас самый страшный из всех врагов. Даже победа над ним не восполняет наших потерь. Мы обычно до самой могилы носим на себе тот след, что остается от его мастерского удара. Лучше перепрыгнуть через огражденный ров или на 1000 миль свернуть в сторону от своего пути, чем вступать с ним в единоборство, если только здесь не кроются те великие цели, о которых я скоро буду говорить. Схватка с Аполлоном — страшное испытание, но, тем не менее, ни один храбрый христианин даже не помыслит от него уклониться. Напротив, он скорее обрадуется, что клинок, которым он вооружен, клинок из подлинной дамасской стали, нашел достойного для себя врага. И хотя он воюет не против крови и плоти, но во имя Бога он преисполнен решимости сражаться против начальств и властей и против самого их вождя, чтобы только еще больше славы принести великому царю, который самых слабых из своих последователей делает настолько сильными, что они обращают в бегство самого древнего змея. Итак, дорогие друзья, знайте, что сатана ненавидит каждого доброго человека, и в определенный момент он проявит эту ненависть, обрушив на него крайне жестокий смертоносный удар. Далее, съедаемый ненавистью сатана изо всех сил старается затолкать верующих в свое решето и сеять их, как пшеницу. Не для того, чтобы очистить от мекины, но для того, чтобы их просто сотрясти. Вы видите, что происходит с зерном в решете, как оно там прыгает и мечется. Ни одно его ядрышко не остается на месте, но каждое из них втянуто в общий вихрь и сумятицу, и человек, в руках которого решето, трясет его сначала в одном направлении, потом в другом, а затем во всех направлениях сразу. Именно так, когда представляется случай, обходится сатана с теми, кого он ненавидит. Он сеет их всеми мыслимыми способами, повергая все их существо в смятение и хаос. Оказавшись у него в руках, мы в полном смысле слова проходим через потрясение и просеивание, и он делает все, чтобы мы при этом не знали ни сна, ни отдыха. Таким образом, сатана желает сеять святых в своем решете, и Бог иногда удовлетворяет его желание. Если вы раскроете Библию и обратите внимание на параллельные места, то сможете понять истинный смысл того, что сатана выпросил, а вернее, выпросив, получил власть сеять Петра, как пшеницу. Бог иногда позволяет сатане сеять, как пшеницу, тех, кто, несомненно, является народом Божьим. И тогда сатана воистину трясет и сотрясает. Сцена, описанная в книге Иова, когда сатана предстал пред Богом, точно повторилась в случае с Петром, потому что разрешение искусить и испытать хвастливого беднягу Петра дьявол получил от Бога. И если бы ответ на свое ходатайство Христос не получил от Бога обещание сохранить Петра, плохо пришлось бы самоуверенному апостолу. Бог допускает сатане испытывать так своих людей, потому что знает, как обратить все это себе во славу и им во благо. Есть определенные благодати, которые никогда не проявляются в христианине в значительной степени, кроме как в результате сурового испытания. «Я заметил, — сказал кто-то из братьев, — какой чистотой духа наполнились проповеди одного служителя, когда он оказался подвергнутым мучительнейшему искушению. Есть особенная чуткость души, без которой невозможно пасти овец Христовых и питать его агнцев. Чуткость, без которой невозможно укреплять своих братьев, как укреплял впоследствии Петр. Чуткость, приходящая обычно, во всяком случае, к таким людям, как Петр, только после того, как они будут пропущены через сито и испытают потрясение сатанинского искушения. Пусть это будет вступлением к моей проповеди, ибо это далеко не все, о чем я собираюсь говорить. Прежде всего, обращу ваше внимание на указанный в нашем тексте главный объект нападений сатаны. Мы видим, что он находится там, где Иисус воздвигает самую мощную линию обороны. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Значит, главной мишенью сатаны в верующем является вера. Во-вторых, уясните себе особую опасность, которой подвержена вера, чтобы не оскудела вера твоя. Вот она опасность, чтобы вера не просто ослабла или поколебалась, но чтобы не оскудела. И в-третьих, посмотрите, что служит для верующего великой защитой. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Прежде всего, внимательно рассмотрим великий объект нападений сатаны. Когда он нападает на дитя Божье, то свой главный удар он направляет на его веру. И я полагаю, что причина этого заключается, во-первых, в том, что вера есть средоточие жизни христианина. Мы привиты ко Христу верой, и вера – это точка, где верующая душа соединяется с живым Христом. Поэтому, если бы сатане удалось поразить ветку именно здесь, в этом месте, им был бы полностью уничтожен весь труд Спасителя. Вера – сердце истинной святости, ибо праведный верою жив будет. Отнимите веру, и с ней вы вырвете у благочестивого человека сердце. Поэтому сатана по мере возможности нацеливает свои раскаленные стрелы на веру человека Божия. Если только ему удастся уничтожить веру, ему удастся уничтожить саму жизнь христианина. Без веры угодить Богу невозможно. Поэтому, если бы дьявол смог лишить нас веры, мы перестали бы быть угодны Богу и не были бы больше облагодатствованы в возлюбленном. Поэтому, братья, старательно наблюдайте за своей верой. Она есть подлинная голова и сердце вашего хождения пред Богом. Дай же Господь, чтобы она никогда в вас не оскудела. Я считаю, что сатана нападает на веру также и потому, что она главная из всех наших благодатей. Любовь в некотором отношении – это самое изысканное и лучшее в нас. Но чтобы повести на битву головной отряд, первой должна выступить вера. Есть определенные вещи, которые исключительно и всецело приписываются только вере и никогда не приписываются любви. Если бы кто-то вздумал говорить о нашем оправдании любовью, это бы больно резануло ухо благочестивых людей. Если бы кто-то заговорил о нашем оправдании покаянием, то те из нас, кто хорошо знает Библию, дали бы решительный отпор такому извращению истины. Но все могут сколько угодно говорить о нашем оправдании верой, потому что это цитата из Писания. В деле оправдания имеет значение только одна вера. Она держится за жертву Христа и его праведность, и этим душа получает оправдание. Вера – это, если можно так выразиться, вождь благодатей в день битвы. И потому сатана говорит своим демоническим лучникам: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Стреляйте в веру, и если сможете – убейте ее». Если убита вера, то куда девается любовь, надежда, покаяние, долготерпение? Если сражена вера, то это то же самое, как если бы на поле боя упал знаменосец. Победа на стороне архиврага, если он в состоянии одолеть веру. Ибо вера — это благородный вождь всех благодатей святого. Еще я полагаю, что сатана так смертельно обрушивается на веру христианина из-за того, что она есть питающая благодать. Все другие благодати в нас получают свою силу от нашей веры. Если вера не глубока, то любовь горит весьма слабо. Если вера начинает оскудевать, то затухает надежда. А мужество? Оно превращается в сущее ничто, когда вера ослабевает. Возьмите на выбор любую благодать, и вы убедитесь, что ее питание зависит от здорового состояния веры в нашего Господа Иисуса Христа. Убрать веру означало бы убрать от реки ее исток, или отнять от лучей света солнце. Если вы уничтожаете источник, то вслед за этим прекращает свое существование все, проистекающее из него. Поэтому, возлюбленные, с величайшим усердием оберегайте вашу веру, ибо я могу с уверенностью сказать, что из нее берут начало все ваши благодати. Вера — это та добродетельная жена, что в пурпур одевает домашних своих и подает им всем сочную и укрепляющую пищу. Но если вера исчезает, то гол, пуст, слеп и несчастен дом. Все оскудевает в христианине, когда его перестает питать вера. Далее сатана атакует веру и потому, что она есть великая охраняющая благодать. Апостол говорит: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Иногда восточные войны носили такие большие щиты, что они напоминали двери и закрывали человека с головы до пят. Другие из них, которые пользовались меньшими щитами, так умело действовали ими и передвигали их так мгновенно, что они ни в чем не уступали щитам, целиком закрывавшим человека. Стрела летит в лоб, но быстро поднимается щит, и острый наконечник с лязгом ударяется о металл. В сердце пущено копье, но его отбивает щит. Свирепый враг метнул в ногу отравленный дротик, но его на лету перехватывает щит. Фактически, щит обеспечивает круговую оборону, и то же самое делает вера. Как кто-то умно заметил, это доспехи, одетые поверх доспехов, потому что шлем защищает голову, а щит защищает и шлем, и голову. Нагрудник закрывает грудь, но щит прикрывает и нагрудник, и грудь. Вера —

0: заграждала уста львов, прогоняла полки чужих, делала умерших воскресшими и так далее. Вера — это правая рука души. Вера действует любовью, но тем не менее действует именно вера, и вы не сможете совершить ничего угодного Богу, пока не совершите это именно этой правой рукой, то есть верой. Поэтому сатане невыносимо видеть веру, он питает к ней самую страшную ненависть. Фараон пытался утопить в реке всех младенцев мужского пола, потому что они были военной силой Израиля. Он не возражал против рождения девочек, он боялся мужчин. И точно так же говорит сатана: «Я должен искоренить веру, так как в ней вся тайна силы». Его не так беспокоят ваши другие благодати. Вероятно, по возможности он будет нападать и на них, но прежде всего он говорит: «Долой веру!» Это тот младенец мужского пола, которого надлежит убить. И он посылает в нее свои самые острые и самые гибельные стрелы. Я полагаю также, что вера чаще всего и преимущественнее всего атакуется сатаной, потому что для него она отвратительнее всего. Он не переносит веру. Почему я так считаю? Да потому что ее любит Бог. И если Бог любит веру, и если Христос увенчивает ее, то я уверен, что сатана ненавидит ее. Что сказано о препятствии, которое неверие оказывает делу Христа? «И не совершил там многих чудес по неверию их». Сейчас, применив этот стих к сатане, я скажу, что против некоторых людей его действия бессильны из-за их веры. О, как постыдно он уползает, когда обнаруживает в человеке подлинную царственную веру. Он знает, что перед ним превосходящий его противник, и поэтому говорит: «Зачем тратить стрелы о щит такого человека, как этот?» Он верует в Бога, он верует во Христа, он верует в Духа Святого, он намного сильнее меня. Тем же, кто находится под его властью, он кричит «по шатрам своим». Он приказывает им бежать, удаляться отсюда, ибо знает, что им не видать победы, когда они сталкиваются с истинной верой, дарованной Богом. Он не в силах смотреть на нее. Она его ослепляет. Сверкающий блеск этого великого щита веры, который так ярок, что кажется, будто человек одел на руку солнце и несет его перед собой, вступая в схватку, ослепляет даже могущественного князя тьмы. Стоит сатане лишь глянуть, как он сразу же бросается прочь, ибо не может выдержать этого света. Он знает, это то, что больше всего способствует свержению его царства и разрушению его силы. Поэтому держись своей веры, верующий. Бери пример со спартанского юноши-воина, который возвращался домой со щитом или на щите. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Имеете вы что-либо еще или нет? Имейте веру Божию, веруйте в Христа Божия, возложите все упование души вашей на верное обетование и верного обещавшего. Если вы так делаете, то все нападки сатаны на вас окажутся тщетными. Итак, это первое, что я хочу сказать вам. Помните, главный объект нападок сатаны – вера.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Молитва Христа о Петре». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей программе. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Не хотите ли присоединиться к нам? Вы можете сделать это в любом месте, где бы вы сейчас ни находились. Дома, в парке, в своей машине на загородном шоссе или в тюремной камере, рядом со своими близкими, любящими вас, или в пустоте своего одиночества. Мы с вами совершенно не знакомы, как не были знакомы и с тем парнем из Шотландии. Но благодаря тому, что он слушал эту передачу, случилась странная штука. Его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Посмотри, что я нашла, когда убирала Билла в комнате.
1: Не может быть, Мэри. Думаешь, он это пьет?
0: Конечно. А зачем же он тогда прячет эти бутылки?
1: Только подумать. Пить виски в 9 лет. Нет, с этим нужно будет разобраться.
0: Что я и собираюсь сделать.
1: Билл помогал мне разносить воду в баре, но мне и в голову не приходило, что мальчик откроет виски. Ты хочешь с ним поговорить?
0: Как-нибудь обойдусь и без этого. Просто когда накроем стол для ужина, я выставлю эти бутылки у его тарелки. Пусть все полюбуются. Еще чего. Чтобы у нас в доме пили пиво и виски.
2: Герой нашего рассказа родился и вырос в Шотландии, в тех самых местах, которые издавна славятся на весь мир своим непревзойденным виски. Мальчик пристрастился к этому напитку еще в детстве, помогая отцу в баре. Он попробовал его сначала из чистого любопытства, но когда распробовал, в душе ребенка произошло что-то такое, что сделало виски символом свободы от любого внешнего принуждения. А сейчас вы услышите правдивую историю о Билле Моррисоне, о его пути к свету и к истинному освобождению.
3: В тот вечер мы бегали с братьями по дому, и когда я на полном ходу ворвался в столовую, то просто остолбенел от ужаса. На столе, там, где было мое место, стояли бутылка из-под пива и из-под виски. Никто не говорил ни слова, но что могло быть красноречивее злорадствующих ухмылок моих братьев и сестер? Я чуть не упал в обморок. Я чувствовал себя преданным своими родителями. С того момента мы стали чужими. Я ни в грош не ставил их мнение. Отец и мать просто не знали, что со мной делать.
0: Опять парень где-то шатается. Вилл! Наверняка снова заявится лишь под утро.
1: Да. А что мы можем сделать? Все это, конечно, ужасно. Но чем мы можем ему помочь?
0: Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я не знаю. Я не понимаю его. Он совсем не такой, как другие дети.
1: Но мы же должны что-нибудь придумать.
0: Ох, Вилли, ты же видишь, он совершенно от рук отбился. Настоящий бандит. Мне стыдно людям в глаза смотреть.
1: Пусть люди думают что угодно, мне до этого нет дела. Но мы должны помочь своему ребенку, иначе что же мы за родители?
0: Так что ты предлагаешь? Может, отправить его отсюда на какое-то время?
1: Да. Например, в Канаду.
0: В Канаду?
1: А что? Там каждый год есть сезонная работа. Он мог бы поехать со знакомыми на уборку пшеницы.
0: Значит, ты считаешь, нужно его отправить на край света? Еще совсем ребенка?
1: Ну, надо же хоть что-то с ним делать, а то мы просто потеряем парня.
0: Ой, а как ты думаешь, где он сейчас может быть?
1: Наверное, в Эльгине на танцах. Он у нас такой симпатичный. Эх, если бы нашлась девушка, которая могла бы на него повлиять...
0: Девушка, да кому он нужен, такой пьянчушка?
4: Билл, потише, а то я сейчас упаду.
5: Ты самая прекрасная девушка в мире, Нелл. Я еще ни у кого не видел таких чудесных кудрей.
4: А ты танцуешь не хуже, чем говоришь.
5: А ты, малышка, летаешь словно ангел. Я не могу от тебя оторваться.
3: Наши встречи оказались недолгими. Папа отправил меня работать в Канаду, но я никак не мог забыть своего счастья. Я писал девушке, объяснялся ей в любви. Она разделяла мои чувства, и тогда я обратился с просьбой к родителям.
0: Это письмо от Билла. Он говорит, что сезон уже кончается.
1: Сезон-то кончается. Интересно, отучился ли он от виски?
0: Билл намекает, что у него скоро день рождения.
1: И что, он собирается приехать домой?
0: Нет. Вот послушай, Вилли, Билл пишет, что единственным подарком для него могла бы быть только Нелл.
1: Нелл.
0: Да. Он хочет, чтобы мы помогли ей приехать к нему, и чтобы они там поженились.
1: Поженились? Я и не мечтал дожить до этого дня.
0: Ну, может, после свадьбы наш шалун угомонится. И девушка такая хорошенькая, милая и опрятная.
1: А она в курсе?
0: Да. Она согласна.
1: Может, в ней и есть ответ на наши молитвы?
3: В ноябре Нелл приехала в Канаду, и мы расписались. Я искренне желал стать хорошим мужем. Я устроился на новое место и усердно работал, но это длилось недолго. Жесткий распорядок жизни начал стеснять меня. Что-то не устраивало меня в нашей уютной жизни. И однажды я пришел домой очень поздно.
6: Ку-ку!
7: Билл, если бы ты знал, как я переволновалась.
6: Ох ты!
7: Где ты был?
6: Ну, я...
7: Ты пьян?
6: Да. Да, я немного выпил. Мужчина должен иногда немного расслабиться, Нелл.
7: Ну, не до такой же степени. Ты на ногах не стоишь, Билли.
6: Все нормально, малышечка моя.
7: Ты еще никогда так не напивался.
6: Ну, ладно, ну что ты в самом деле? Ну, всякое случается. Да не бери ты в голову. Я в порядке. Ну-ка, лучше поцелуй уставшего после работы мужа.
7: Билл!
6: Ну, я клянусь, это у меня в первый и последний раз.
7: Хотелось бы верить. Но тебя так разит перегаром, о каких поцелуях может идти речь?
6: Ну, Нелли, ну, пожалуйста, ну, ты же знаешь, как я тебя люблю.
7: Билл, это ты?
6: Конечно, Нелл. А кто же еще? Я видел ребенка, я так рад.
7: Рад?
6: Да.
7: Скорее, ты снова пьян, Билли.
6: Дорогая, как я мог не отметить такое событие, а? Один раз в жизни у нас рождается первенец!
7: Подумай, каким ты будешь для него отцом, если так пойдет и дальше.
6: Нелл, у нас сегодня праздник, ну не порти мне его, пожалуйста.
7: Я думала, что хоть с рождением ребенка ты бросишь пить.
6: Вау. Ну только не начинай опять плакать. Ты снова хочешь унизить меня? Хочешь сказать, что я недостоин твоего уважения?
3: Все три раза я надеялся, что у меня будет сын. Но, как назло, каждый раз рождались девочки. И каждый раз я обмывал это событие. Но событий было масса, и трудно вспомнить дни, когда я не прикладывался к бутылке. Я пропивал почти все до копейки. Нелл пришлось отдать детей в детский сад и устраиваться на работу.
6: Какое у тебя красивое платье, Нелл.
7: Спасибо. Я сама его шила.
6: А куда ты так нарядилась?
7: В церковь. Ты не хочешь пойти со мной?
6: Не, ну ты что, шутишь? Мне пойти в церковь?
7: Да, а что? Может, это помогло бы нам найти общий язык?
6: Я и так прекрасно тебя понимаю. Мы уже столько лет вместе живем.
7: Билл, обещай, что когда-нибудь ты все-таки пойдешь со мной на службу.
6: Нет, ну, я не даю обещаний, которых никогда не смогу исполнить.
7: Да? А когда-то ты давал слово, что бросишь пить. Помнишь?
6: Правда?
7: Да. У меня просто в голове не укладывается. Как ты можешь так пить, Билл?
6: Ну,
7: это же... Дикость какая-то. Я бы никогда в рот и капли не взяла, ни при каких обстоятельствах.
6: Неужели?
7: Для меня это исключено.
6: Не зарекайся, Нелл. Это, знаешь... Это...
7: Что ты хочешь этим сказать?
6: Ну, это я...
7: Чтобы я опустилась до такого? Никогда в жизни.
6: А я бы на твоем месте этим так не хвастался. Я бы вместо этого... Благодарил Бога, что уберег меня от соблазна.
7: Я хотела как лучше, но выходила с точностью да наоборот. Я выказывала себя слишком самоуверенной, как будто ставила себя на какой-то пьедестал. А Биллу лишь оставалось смотреть на меня снизу вверх и осознавать свое ничтожество. И понятно, что такое отношение заставляло мужа бунтовать и по-своему отстаивать право на мое уважение к себе. Одним воскресным утром Билл, как всегда под градусом, почему-то вдруг решил пойти со мной в церковь.
8: Доброе утро, братья и сестры. Угу. Сегодня день, который мы посвящаем Господу. Давайте же возрадуемся этой возможности почтить Всевышнего. Встаньте, пожалуйста, и поздоровайтесь с теми, кого вы еще не знаете.
7: Это мой муж, Билл Моррисон.
6: Привет! Признайтесь уж кого-кого, а меня-то вы здесь никак не ожидали увидеть, правда?
7: Билл!
6: А что не так? Я говорю чистую правду.
7: Садись.
6: Церковь как раз то место, где и нужно честно высказывать то, что думаешь.
7: Да, конечно, ну все, садись,
6: а пожалуйста. А ты мне не указывай, что мне делать.
8: Можете садиться.
6: Угу.
8: Все объявления после службы. Передайте их мне в записках, и я их в конце зачитаю.
6: Я еще хочу сказать...
7: Шпил.
6: Да ты на меня не шикай. Сегодня я впервые в церкви, и я хочу сказать... Я хочу сказать, что моя жена Нелл, она очень хорошая женщина. Да, она очень хорошая женщина. Ведь как она только терпит такого алкаша, как я. Да, сэр, да. Вы здесь делаете очень доброе дело, пастор. Мое вам почтение.
8: Спасибо, мистер Моррисон. Ну что, начнем с гимнов. Откройте, пожалуйста, страницу 83.
6: Минуточку, я еще не закончил.
7: Билл, сядь, пожалуйста.
8: Старейшины, будьте добры, отведите этого молодого человека в комнату для консультации.
6: Да выслушайте вы меня. Да зачем вы мне идти в ту комнату? Да я не... О, Билл, да вы не считаете, что я недостаточно хорош для вас, да? Лицемеры!
3: Я попытался начать новую жизнь, занявшись разведением лошадей для скачек. Но став сам себе хозяином и ни от кого не завися, я стал пить еще больше. Нелл ждала четвертого ребенка. У нас должна была родиться еще одна девочка. Пил я вместе с единственным нанятым мною рабочим, а чтобы жена ничего не замечала, мы прятали бутылки в конюшне.
9: Билл!
6: Билл!
9: На!
6: Ну в чем дело, Текс?
9: Я хотел тебе кое-что показать. Иди сюда.
6: Сейчас, минутку. Ну что там такое?
9: Видишь корыто?
6: Ну?
9: Я припрятал там на вечер пару бутылок виски.
6: Молодец.
9: Тш.
6: Она у тебя не застукала?
9: Не думаю.
6: А почему только две?
9: Ну это для начала. Только на сейчас. Ну а...
10: Да, хозяин, я понимаю, тут надо будет прибрать. В общем.
6: Что с тобой, так заболел, что ли? Добрый день, миссис Моррисон. А мы вот тут как бы. В общем, мы не заметили, что вы тут были в конюшне.
7: Ничего страшного.
6: Ну, как ребенок, Нелл?
7: Все в порядке. Кажется, заснул. А вы, ребята, можете больше не прятаться и не стесняться. Я давно уже знаю, чем вы тут занимаетесь.
6: Да, ага. Да, ну, вот ты нас и накрыла, Нелл.
7: Да.
6: Да, и опять будешь меня пилить и читать нотации.
7: Нет. Нет, этого больше не будет, Билл.
6: Как так? Разве ты не будешь на меня обижаться и молчать целыми днями?
7: Нет. Мне это больше не нужно.
6: А что случилось?
7: Ничего. Просто я уже не та, что была раньше. Бог изменил меня.
6: Бог?
7: Да. И представь себе, я больше не чувствую себя ни капельки лучше тебя.
6: Как так, Нелл? Но ведь ты действительно лучше меня?
7: Нет. Теперь я знаю, что все мы грешники и можем спастись лишь милостью Божьей. И больше я не буду смотреть на тебя свысока и корить за ошибки.
6: Вообще?
7: Да. И больше не буду тянуть тебя насильно в церковь тоже.
3: Ты не шутишь, Нелл?
7: Билл, ты сам будешь отвечать перед Господом. Все, что мне остается, это любить тебя и доверять Всевышнему. После этого случая, когда он хотел пойти на службу, я никогда ему не отказывала, хотя иногда он был совершенно пьяный и мешал на службе. А потом ему самому становилось стыдно за свое поведение, и я слышала, как муж звонил и извинялся.
6: Алло, алло, миссис О'Брайен? Да, это... Да, я, Билл Моррисон. Послушайте, я... Ну, короче, я сожалею, что столько шума в прошлое воскресенье... Ага. Да, ну я постараюсь исправиться. Я... Миссис О'Брайен, послушайте, не могли бы вы, я... Вы ж... Ну, в общем, можно мне сегодня утром в церковь Да, спасибо.
11: Добрый день, Билл. Рад вас видеть.
6: Добрый день, пастор. Я звонил, и мисс О'Брайен разрешила мне прийти на службу.
11: Да, она мне говорила. Знаете, вы можете больше не звонить, Билл. Мы всегда рады вас видеть с нами.
6: А я подумал, что после прошлого случая прихожане могли посчитать меня недостойным, чтобы присутствовать на богослужении.
11: А ты знаешь, Билл, что Иисус пришел призвать грешников к покаянию. Он сказал в Луки, глава 19, стих 10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». А это значит, Билл, что Христос пришел спасти всех нас.
6: И меня тоже.
11: И тебя, Билл, и меня, всех нас.
6: А моя жена тоже нуждается в спасении? Она тоже грешна?
11: Безусловно. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. А сейчас Нелл верит, что Иисус одарит тебя новой жизнью. Сразу же, как только ты станешь к этому готов.
6: Да что вы, пастор, я человек пропащий.
11: Но Бог может дать тебе новую жизнь, Билл. Послушай, давай зайдем ко мне в комнату и обо всем поговорим.
6: Нет, пастор, я еще не пришел к этому.
11: Ну хорошо, но послушай меня.
6: Да?
11: Послушай.
6: Да-да.
11: Когда ты почувствуешь, что готов довериться Господу, позвони мне. Звони в любое время суток, даже ночью.
3: В тот день, когда пастор пришел ко мне, чтобы рассказать о передаче «Освобожденные», я был, как всегда, пьян. И у меня тут же все вылетело из головы. Но пастор оставил записку со временем начала передачи.
12: Здравствуйте! Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: машина, осторожнее!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик.
3: Успокойся, дура!
2: Посмотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Я больше никогда с ним не поеду!
2: Я тоже никогда не
3: поеду! Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать! Мама, мама, что он делает?
0: Я боюсь! Успокойся, успокойся!
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он сбивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе. Потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джин.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джин, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу. Но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Слушая эти истории, я в каждой из них узнавал себя. Меня призывали взглянуть на свою душу и внимательно всмотреться в себя. Я сделал это и вдруг увидел, что потратил впустую большую часть своей жизни, что я бесконечно изводил Нелл. Я понял, что жил в каких-то иллюзиях и стал горьким пьяницей, неспособным на спасение.

0: Алло, а Брайан слушает?
1: Пастор, это Билл.
0: Да, Билл, я вас слушаю.
1: Пастор, я готов, пастор. Не мог бы я подъехать к вам прямо сейчас?
0: Конечно, Билл, конечно. Я буду ждать вас.
2: Что за мучение была эта дорога к пастору в тот вечер? Муж сидел на заднем сиденье, пьяный в доску, а я беспрерывно молилась. Потом, когда пастор с Биллом опустились на колени, мы молились вместе с его женой.
3: Билл, я хочу прочесть тебе Римлянам, глава 6, стих 23. Послушай. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Пил, ты это понимаешь?
4: Да. Я заслуживаю смерти за все, что натворил в своей жизни.
3: Но, Билл, Бог любит нас, и поэтому послал своего единственного сына умереть за нас. Ты веришь в это? Ты веришь, что Иисус Христос принял смерть за наши грехи?
4: Да.
3: Знаешь, что сказал Иисус? Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
4: Я не заслуживаю этого, не заслуживаю.
3: Никто из нас этого не достоин, Билл, никто. И все же, благодаря твоей вере, Господь дарует тебе вечную жизнь. И заметь, Он сказал, что ты на суд не приходишь. Твои грехи искуплены кровью Иисуса.
4: Я хочу измениться, пастор. Я не хочу больше пить, не хочу больше причинять боль своим близким.
3: О, Билл, скажи об этом не мне, а Господу. Попроси Его войти в твое сердце и жизнь. Он спасет тебя и сделает тебя другим человеком.
2: В тот вечер мой муж пришел к Господу и стал новым творением во Христе. Билл бросил пить и действительно просто преобразился. Стал радостным, активным, внимательным и как будто лет на 10 моложе.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите о использовании предостережений –

В нашей предыдущей передаче мы говорили, что Христос – царь, священник, пророк и при всем этом посредник. Без какого-либо из этих положений работа по спасению нас не могла бы быть завершена. Как священник Он искупил нас, как пророк Он наставляет нас, как царь Он освящает и спасает нас. Поэтому апостол говорит: «Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 Коринфянам 1:30. Праведность и искупление вытекают из того, что Он священник, мудрость – из того, что Он пророк, а освящение – из того, что Он царь. Сейчас многие принимают Христа как священника, но не принимают Его как царя и пророка. Им нравится разделять с Ним Его праведность, но не нравится иметь часть в Его святости. Они хотели бы быть искупленными им, но не желают подчиняться Ему. Они хотели бы быть спасенными Его кровью, но не желают подчиняться Его власти. Многие любят благословения Евангелия, но не любят исполнять обязанности Евангелия. И завершили мы прошлую передачу на том, что перечислили несколько причин, почему быть почти христианином не только невыгодно и неприятно, но и чрезвычайно опасно. После музыкальной паузы я повторю последнюю причину, и затем мы продолжим эту тему.

Быть почти христианином опасно, так как это препятствует истинной работе. Лучшую возможность обратиться имеет тот человек, который находится в открытой вражде и бунте против Бога, чем тот, кто утешает себя формальностями религии. Этот вывод я делаю из притчи о двух сыновьях, которую наш Господь Иисус Христос предложил книжникам и фарисеям. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. От Матфея 21:28-30. Первый представляет собой плотского явного грешника, которого призывает Бог. Он отказывается, однако позже кается, уверовав. Второй представляет собой лицемера-исповедника, который много притворяется, но мало делает. Итак, обратите внимание, как Христос применяет эту притчу. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». От Матфея 21:31. Исходя из этого повествования, можно сделать вывод. Лучше совсем не быть христианином, чем быть только почти христианином, ибо характеристика «почти» препятствует тому, чтобы стать истинным христианином. В этом смысле лучше быть грешником без исповедания, чем исповедником без обращения, ибо первый скорее изменится внутренне, тогда как другой успокаивается на внешнем. Наш Господь Иисус Христос говорит книжнику: «Недалеко ты от Царства Божьего». От Марка 12:34. Однако, вероятно, никогда не придешь туда. Никто не находится так далеко от Царства Божьего, чем те, кто недалек от Него. Например, если только одна похоть, один грех лежит между душой и Христом, та душа недалека от Христа. Но когда душа успокаивается близостью к Нему и не расстается ради Христа со своей одной похотью, думая, что ее положение безопасно, тогда кто же может быть еще дальше от Царства Божьего, чем такой человек? Поэтому наш Господь Иисус Христос говорит юноше: «Одного тебе не достает». Почему он был практически рядом с небесами, совсем рядом с тем, чтобы стать истинным христианином, совсем рядом со спасением? Он говорит Христу, что сохранил все заповеди, но ему не хватало только одного, смотрите, только одного. Это одно, которого ему недоставало, было больше всего того, что он имел, ибо то одно было единственно необходимым. Это было новое сердце, работа благодати в его душе, изменение состояния, сердце, отлученное от мира. Тот, кому недостает одного этого, погибает со всем остальным, что имеет. Это состояние похоже на состояние благодати. Его очень легко и просто принять за благодать, но чрезвычайно опасно ошибочно принять что-либо за благодать, что не является благодатью. При этом человек может чувствовать себя довольным, как если бы это действительно была благодать. Формальность часто соседствует с искренностью. Одни и те же признаки служат обоим, и поэтому очень легко перепутать дом. Человек может временно поселиться в нем, но так никогда и не найти выхода оттуда. Кто-то сказал о мудрости: «Многие могли бы быть мудрыми, если бы не считали себя таковыми, в то время, когда мудрость у них отсутствовала».
То же самое я могу сказать о благодати. Многие номинальные христиане могли бы быть искренними верующими, если бы не приняли свое исповедание за обращение, свои обязанности за благодать. Поэтому они успокаиваются на исповедании и исполнении обязанностей. Но это только лицемерие. Это в какой-то мере богохульство. Когда человек делает вид, что имеет благодать, в действительности не имея ее. Я делаю такой вывод из текста «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Откровение 2:9. Это место по-разному истолковывается. Гротий и Параэус говорят, что богохульство здесь заключается не в том, что они сказали, что они иудеи, а таковыми не были, но в том, что они говорили об Иисусе как о самозванце, обманщике, имеющем дьявола. Томас Брайтман идет другим путем и говорит, богохульство этих иудеев в том, что они сохраняли способ поклонения, который был отметен, и навязывали Богу те старые ритуалы и церемонии, которые Иисус Христос упразднил и пригвоздил на кресте. Этим они уничтожали славу Христа и отвергали Его пришествие. Но я полагаю, что богохульство этих иудеев заключается именно в том, что они говорили о себе как об иудеях, тогда как на самом деле таковыми не были. Иудей здесь не должен восприниматься буквально, как человек, принадлежащий к роду Авраама, но как истинно верующий, один из духовного семени Авраама. Но тот иудей, кто внутренне таков. Римлянам 2:29. Поэтому, когда человек необоснованно говорит, что он иудей, когда он внешне проявляет интерес ко Христу, а внутренне далек от Него, когда он говорит, что имеет благодать, а на самом деле нет, то все это Христос называет богохульством. Но почему Христос назвал это богохульством? Это лицемерие. Как можно назвать это богохульством? Да, но такой человек бесчестит великий атрибут Бога – всеведение. Он косвенно отрицает, что Бог видит и знает наши сердца и мысли. Если бы человек верил во всеведение Бога, что он исследует сердца, видит и знает, что внутри, он не осмелился бы успокоиться в этом бесстыдном исповедании. Вот почему это является богохульством в глазах Христа.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

как опасно быть почти христианином. Во-первых, быть почти христианином опасно, потому что это успокаивает и убаюкивает сознание. И так очень опасно успокаивать сознание чем-либо, кроме крови Христа. Плохо находить покой, если этот покой не Христос. Ничто другое по-настоящему не может умиротворить сознание. Это способен сделать только Бог, только кровь Господа Иисуса Христа. Почти христианин успокаивает сознание, но только не кровью Христа. Это не тот мир, который истекает из искупительной жертвы Христа, но мир, исходящий из формального исповедания. Не мир Христов, но мир, который человек создает себе сам. Он успокаивает и сдерживает сознание формой благочестия, и это открывает путь к гибельному и разрушающему душу окружающему миру. Он убаюкивает душу в колыбели обязанностей, и есть только один шанс из тысячи, что она проснется до смерти или до суда. О, братья мои, лучше иметь неспокойное сознание, чем успокоенное чем-либо иным, кроме крови кропления. Хорошее сознание, но неспокойное – это самое великое несчастье для святых. А нечистое сознание, но спокойное – это самое великое осуждение для грешников. Второе. Быть почти христианином опасно, если принять во внимание грех, о котором Писание говорит, что он никогда не будет прощен ни в веке сем, ни в веке грядущем. Я имею в виду грех против Духа Святого. Этим грехом может согрешить только тот, кто является почти христианином. Истинный верующий такого не сделает. Действие благодати в его сердце, которое является семенем Божьим, пребывающим в нем, сохраняет его от этого. Непосвященный, явный грешник также не может согрешить этим грехом. Хотя ежедневно и ежечасно он живет во грехе, все же не совершает греха против Духа Святого, ибо этот грех исходит от просвещенного разума. Каждый грешник, также и тот, кто принял Евангелие, сопротивляется Духу Святому, но все же это не грех против Духа Святого. Вот составляющие греха против Духа Святого. Этот грех образует три составляющие. Первое. Он должен быть намеренным. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. К Евреям 10:26. Вторая составляющая. Он должен быть направлен против света и убеждения. Получив познание истины, говорится в послании к Евреям 10:26. И третье. Он должен быть совершен в злости. Ну, во-первых, великая опасность быть почти христианином в том, что он грешит непростительным грехом. Вы обнаружите эти компоненты в грехе фарисеев. Христос исцеляет бесноватого. Это великое исцеление, которому дивились все люди. В Евангелии Матфея, 12 глава, 23 стихом. Но что сказали фарисеи? Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. От Матфея 12, 24. Итак, то, что это был грех против Духа Святого, вытекает из того, что он был совершен намеренно и злобно. Окружающие не могли не видеть, что Христос был Сыном Божьим, и что это исцеление было особенным действием Духа Божьего в нем. Но все же фарисеи говорили, он действовал дьявольской силой. В итоге Христос обвинил их в грехе против Духа Святого. Итак, фарисеи представляли собой великих исповедников. Отсюда я делаю вывод, что именно формальные исповедники религии совершают этот грех, а не явные плотские грешники,
и не истинные верующие, не грешники, ибо они не имеют ни света, ни благодати, только номинальный христианин может совершить этот грех, потому что такой человек имеет свет, но не имеет благодати. Во-вторых, почти христианин становится отступником. Тот, кто не получает блага от того, что ходит путями Божьими, быстро оставляет их. Этот вывод я делаю из текста: «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Осия 14:10. Праведники ходят по ним. Тот, чье сердце обновленно и праведно пред Богом, будет держаться путей Божьих. Беззаконные падут на них. Слово, используемое в еврейском «пешангим», означает «увиливать». Поэтому мы можем прочитать этот текст следующим образом. «Правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а те, кто увиливает», то есть лицемеры, «на путях Господних падут на них». Гнилое сердце не продержится долго на путях Господних. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. От Иоанна 5:35. Малое время, то есть краткое время, а затем эти люди покинули его. Примечательный вопрос задает Иов касательно лицемера. Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? Иов 27:10. Лицемер может делать много, но этих двух вещей он сделать не может. Во-первых, он не может утешаться Богом, и, во-вторых, он не может упорно выполнять свои обязанности во всякое время и при любых обстоятельствах. В конце концов, он отступит. Короста лицемерия обычно превращается в нарыв отступничества. Почва обращения — это твердая почва. Это terra firma. Но бесстыдное исповедание религии — это скользкая почва, на которой легко упасть. Я знаю, что и верующий может упасть, но он поднимается снова, и вечные руки поддерживают его. Однако, когда падет лицемер, кто поможет ему? Соломон сказал: «Но горе одному, когда упадет» Екклесиаст 4:10. То есть тому, кто не имеет заинтересованности во Христе. Почему же горе ему? Потому что другого нет, который поднял бы его. Там же в Екклесиасте 4:10. Если Иисус не вылечит его, то кто сможет сделать это? Давид упал и поднялся, ибо было кому помочь ему, а Иуда упал и погиб, ибо был один. В-третьих, человек, являющийся только почти христианином, вынуждает Бога навлечь на себя ужасное духовное осуждение. Нагота — это духовное наказание. Когда Христос увидел, что смоковница, на которой есть листья, не приносит плода, он произнес проклятие на нее: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». От Матфея 21:19. А также в тексте: «Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли». Иезекииль 47:11. Дух заблуждения — это грустный приговор. Да, это именно приговор. Человек принимает истину, но не из-за любви к ней. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 2 Фессалоникийцам 2:10. Потерять либо свет,
Либо зрение, либо таинство, либо глаза – это строгий духовный приговор. Это приговор для почти христианина. Он принимает истину, но не из любви к ней. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения. Тот, кто не находит пользы в христианской жизни, провоцирует Бога забрать либо свет, либо зрение, либо таинство с его глаз, либо что-то еще, чтобы ослепить глаза таинствами. Ожесточенное сердце – это ужасный приговор. У каждого лицемера сердце ожесточенно. Братья мои, как тяжело Богу духовно наказывать человека. Однако, если человек является почти христианином, Бог вынужден вынести ему духовный приговор. Вот поэтому очень опасно быть почти христианином. В-четвертых, пребывание в состоянии почти христианина чрезвычайно увеличит наше осуждение. Чем выше человек поднимается в христианской жизни, тем ниже он упадет, если

Такой человек терпит крах со светом в руке. Он погибает, имея множество убеждений, и эти убеждения ведут либо к здоровому обращению, как у всех святых, либо к ужасному осуждению, как у всех лицемеров. Молитвенное основание, основание слышания, исповедания и убеждений – наихудшее основание, на которых можно погибнуть. Итак, подведем итог тому, о чем говорилось в данном разделе. Если то, что человек является почти христианином, препятствует истинной работе обращения, если это состояние легко спутать с обращением, если это степень богохульства, если это приводит человека к непростительному греху, если из-за этого мы более подвержены к отступничеству, если это вынуждает Бога вынести нам духовный приговор, и если это чрезвычайно усиливает наше осуждение, значит, быть почти христианином очень опасно. О, прилагайте все усилия, чтобы быть истинными христианами, чтобы пройти дальше тех, кто прошел далеко и все же упал. Это великий совет Духа Святого. Так бегите, чтобы получить, 1 Коринфянам 9:24. И более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, 2 Петра 1:10. В последующей передаче мы будем размышлять о использовании данных нам наставлений. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
1: В сегодняшней передаче прозвучит интервью с большой морской птицей, проживающей на Тихом океане. Птицу эту зовут альбатрос.
2: А затем вы услышите о биологических часах.

0: Добрый день, морская птица. Разрешите обратиться?
1: Добрый день. С каким вопросом?
0: Ты зовешься Альбатросом?
1: Верно.
0: Альбатрос, птица морская, как поживаешь? Расскажи, куда и зачем ты летаешь?
1: Я на скалах прибрежных проживаю. В океане я рыбешку промышляю. День-деньской летаю я над волною морской.
0: Интересно, к какому виду альбатросов ты относишься?
1: Я странствующий альбатрос.
0: А почему странствующий?
1: А потому что странствую я. Над морями, над волнами. Пролетаю множество километров над водами нашего Тихого океана.
0: Ясно. Альбатрос, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты выглядишь?
1: Как я выгляжу? Я самая большая морская птица в мире.
0: Самая большая морская птица?
1: Да, я размером с большого гуся.
0: А сколько весишь?
1: 7 кг.
0: Перышки у тебя в основном белые?
1: Да, в основном белые, но спинка и концы крыльев темные.
0: Верно. А лапки у тебя, как у гуся, перепончатые.
1: Да, мой творец снабдил меня такими перепончатыми лапками, чтобы я мог плавать.
0: Ты плаваешь?
1: Конечно, плаваю, когда в океане приводняюсь.
0: Значит, ты, альбатрос, на воде, как в родной стихии?
1: Верно. А на суше я довольно неуклюжий. Наверное, я самая неуклюжая птица на суше.
0: Правда? Почему?
1: Потому что крылья у меня очень длинные, а мышцы крыльев довольно слабые.
0: Ах, вот как. Да, крылья твои действительно длинные. Интересно, какой они длины?
1: У меня размах крыльев больше 4 метров.
0: Размах крыльев больше 4 метров? Вот это да!
1: А шириной каждое мое крыло 15 сантиметров.
0: Крылья у тебя, альбатрос, довольно тонкие.
1: Да, тонкие. Знаешь, ведь мы, альбатросы, крыльями мало машем.
0: То есть как крыльями мало машете? А как же вы летаете?
1: А мы в основном парим и планируем.
0: Парите и планируете? Как планер?
1: Ну да.
0: Значит, вы не так летаете, как большинство птиц?
1: Нет, я даже с земли взлететь не могу, как обычная птица.
0: А как же ты взлетаешь?
1: А приходится мне для этого с горки бежать.
0: С горки бежать?
1: Да.
0: Значит, начинаешь полет с разбега?
1: С разбега. На своих ножках лапчатых, неуклюжих, вниз бегу и крыльями машу, стараюсь взлететь.

0: Ах, вот оно что. Тебе так приходится делать, потому что мышцы крыльев у тебя слабые?
1: Ну да, трудно мне себя самого в воздух поднять.
0: Интересно. Значит, ты на земле себя неуклюжим чувствуешь?
1: Верно. Но это ничего. Я на земле ведь не так много нахожусь.
0: Ты, как я вижу, здесь на прибрежных скалах живешь?
1: Да, на скалистых утесах. А когда я хочу над океаном полетать, рыбку половить, я расправляю свои 4-метровые крылья и прыгаю со скалы вниз.
0: Расправляешь крылья и прыгаешь со скалы?
1: Ну, конечно. И планирую, парю над океаном. Для полетов над океаном я и создан.
0: Значит, для этого тебя Творец приспособил?
1: Верно. Тихий океан – моя родная стихия.
0: Альбатрос, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как и для чего ты над океаном летаешь?
1: Мои длинные крылья были специально спроектированы Творцом для того, чтобы я мог парить в теплых потоках воздуха, которые поднимаются над океаном.
0: Ты паришь в теплых потоках воздуха, которые поднимаются над океаном?
1: Ну да.
0: Ага, значит, солнце нагревает океан. Над поверхностью океана воздух становится теплее.
1: Совершенно верно. А теплый воздух, как известно, всегда поднимается вверх.
0: Это точно. Таков закон физики.
1: Да, закон физики. А вернее, закон природы, установленный нашим создателем.
0: Согласна. Альбатрос, значит, теплый воздух от поверхности океана устремляется вверх и поднимает тебя?
1: Конечно. Я парю на своих длинных крыльях, и поток воздуха меня поднимает. Мои крылья выполняют роль...
0: Своего рода воздушного змея?
1: Да, почти. Или крыльев планера.
0: А ты при этом своими крыльями махаешь?
1: Нет, почти не машу. Я могу целый день пролетать над океаном и почти ни разу не взмахнуть крылом.
0: Вот это здорово. Интересно.
1: Да. А зачем зря силы тратить? Не надо.
0: Тем более, что у тебя, как ты сказал, мышцы крыльев не очень сильные.
1: Верно. У меня бы не хватило сил махать моими длинными крыльями целый день.
0: Понятно.
1: Да. Создатель не дал мне сильных и выносливых мышц, чтобы махать крыльями, так как он знал, что я буду все время летать над океаном.
0: Он знал, что над океаном ты сможешь парить в потоках поднимающегося воздуха.
1: Ну, конечно. И для этого он дал мне очень длинные крылья.
0: Все это очень интересно. Альбатрос, расскажи теперь, пожалуйста, как ты обычно проводишь свой день?
1: Как я свой день провожу? Рано утром я покидаю мой насест на скалистом утесе и лечу, планируя, над океаном.
0: Летишь добывать себе пищу?
1: Ну да.
0: А чем ты любишь питаться?
1: Чем? Ну, конечно, рыбой и моллюсками.
0: И как ты их ловишь?
1: Я парю над океаном.
0: На какой высоте?
1: Лечу я на высоте 15 метров над водой.
0: Довольно высоко.
1: Да. И гляжу вниз, не замечу ли в воде стаю рыб.
0: Неужели ты с высоты 15 метров можешь рыбу в воде разглядеть?
1: Конечно, а как же? Для этого Творец дал мне очень и очень зоркие глаза.
0: Отлично.
1: Ну вот, замечу я рыбью стаю и сразу вниз планирую. И лечу тогда совсем низко, проношусь над самой поверхностью воды. Как только увижу рыбу, которая плывет неглубоко, тотчас голову в воду окунаю и рыбешку ту хвать.
0: Чем? Клювом ее хватаешь?
1: Да, своим длинным и острым клювом. Лапой-то я ее ведь не могу схватить. Лапы у меня, как у гуся, перепончатые.
0: Понятно.
1: Да, так что для этой цели мой клюв приспособлен.
0: Скажи, Альбатрос, а где ты воду берешь для питья?
1: Воду? А я прямо из океана пью.
0: Пьешь океанскую воду? Да ты что? Она же соленая.
1: Ну и что? Ничего.
0: Как это ничего? От соленой воды умереть можно?
1: Не спорю, но у меня в организме есть своего рода специальная установка для опреснения воды.
0: Ах, вот оно что. Установка для опреснения воды?
1: Да, ею меня создатель снабдил. Это специальная солевая железа.
0: Интересно.
1: Когда я пью клювом соленую океанскую воду, она, перед тем, как попасть в мой желудок, а потом в кровь, проходит сначала через опреснитель, через эту железу, расположенную вот здесь.
0: В основании твоего носа?
1: Ну да, там-то и опресняется вода.
0: И лишь потом в желудок поступает?
1: Да, и вреда от той воды мне не бывает.
0: Здорово, потому что если бы соленая океанская вода попала тебе в желудок, а из желудка всосалась бы в кровь, твое сердце...
1: Да, я знаю, мое сердце остановилось бы. Но благодарение Богу, Он снабдил мой организм опреснителем океанской воды.
0: Наверное, Творец предвидел, что ты, странствующий альбатрос, всю жизнь будешь летать над океаном и пить соленую океанскую воду.
1: Это точно.

0: Альбатрос, значит, ты, когда рыбешку ловишь, на воду посадку совершаешь?
1: Да, вроде как гидросамолет.
0: А как же ты снова взлетаешь?
1: Как? Для этого сноровка нужна. Сумел на воду сесть, сумей и взлететь.
0: Но ведь ты сказал, что крыльями ты почти никогда не машешь.
1: Верно. Зачем ими зря махать? Чтобы взлететь, я расправляю крылья и поворачиваюсь лицом к ветру.
0: Ах, вот как!
1: Да, я поворачиваюсь против ветра, ветер дует мне на крылья и меня поднимает.
0: Ух ты! Здорово!
1: Да, поверхность моих крыльев для этого достаточно большая. Я только лапками слегка отталкиваюсь от поверхности воды и лечу.
0: Прекрасно.
1: А дальше вот что я делаю. Когда я на воздух поднялся, я поворачиваюсь кругом и лечу по ветру. Ветер меня вперед несет, и моя скорость увеличивается.
0: Понятно.
1: Да, а набрав нужную скорость, я снова поворачиваюсь кругом, лицом к ветру.
0: Зачем это?
1: А вот зачем. В тот момент, когда я резко оборачиваюсь против ветра, ветер сразу меня поднимает высоко вверх.
0: Ты поднимаешься подобно воздушному змею?
1: Ну, конечно, все выше и выше и выше. И через несколько секунд я уже снова на высоте 15 метров над уровнем моря.
0: Ловко это у тебя получается.
1: Так летать меня мой творец научил.
0: Правильно. И ты весь день можешь парить в потоках теплого воздуха, поднимающегося от поверхности океана?
1: Да, благодаря специально для этого сконструированным крыльям.
0: Значит, крылья у тебя, альбатрос, такие длинные, что ты с помощью их даже слабое дуновение ветерка можешь использовать?
1: Это верно.
0: Скажи, альбатрос, а до каких лет вы живете?
1: До каких лет? Лет до 30 доживаем, если все идет хорошо.
0: Ясно. Расскажи немного про твою семью.
1: Про мою семью? Ну ладно. Я женат на одной симпатичной альбатросочке.
0: А где она сейчас?
1: Как где? На гнезде сидит.
0: А правду говорят, что странствующий альбатрос верен своей единственной жене всю жизнь?
1: Да, у нас, странствующих альбатросов, только смерть может разорвать семейные узы.
0: Ого, молодцы! Значит, брак на всю жизнь, без развода?
1: Точно.
0: И вы вместе заботитесь о детях?
1: Конечно. Жена моя откладывает лишь одно яйцо в год. Мы высиживаем его, а потом заботимся о подрастающем птенце в течение примерно одного года.
0: И, наверное, кормите его морской едой?
1: Да, птенчик наш на аппетит не жалуется. Добываю ему пищу в океане.
0: Правильно. Хорошо. Большое спасибо тебе, странствующий альбатрос, за интересный рассказ о своей жизни.
1: Пожалуйста.
0: А теперь пришло нам время попрощаться. Прощай, альбатрос, дорогой. Мне пора отправляться домой.
1: Ну что ж, до свидания.
0: Счастливо тебе над Тихим океаном летать, парить и рыбешку здесь ловить.
1: Спасибо. Всего хорошего.

Дорогие друзья, приходилось ли вам делать модели планеров? Удавалось ли когда-нибудь изготовить хорошо летающий планер? Те из вас, которые этим занимались, знают, что смастерить хорошую действующую модель планера не так-то просто. Еще сложнее сконструировать и построить настоящий большой планер, на котором летают люди. Ведь в этом деле требуется очень точный расчет. Сегодня мы слышали о своего рода живом планере, о птице альбатрос. Крылья альбатроса так устроены, что он прекрасно может планировать, иначе говоря, парить над океаном в потоках восходящего теплого воздуха. У альбатроса крылья такие длинные, что в полете он способен использовать даже слабые дуновения ветра. Альбатроса недостаточно назвать живым планером. Он одновременно и прекрасный планерист. Крылья альбатроса сконструированы замечательно. Но он был бы совершенно беспомощным, если бы не знал, как своими крыльями управлять. Как использовать потоки ветра, дующего над океаном, например, для того, чтобы набрать высоту? Неужели альбатрос сам научился так мастерски планировать, так хорошо использовать ветер? Вряд ли. Своего птичьего разума ему для этого было бы явно недостаточно. Кто же научил альбатроса планерному искусству, вложив в него соответствующие инстинкты? Кто мудро сконструировал крылья этой птицы? Обоснованный ответ на эти вопросы – великий Творец, Бог, Создатель природы.

0: друзья, узнав о том, как птица-альбатрос обычно проводит свой день, давайте выясним, каков распорядок дня других живых существ и растений.
1: «Счастливые часов не наблюдают». Эти слова, ставшие поговоркой, верны лишь отчасти. И в теле счастливчика в полном соответствии с вращением Земли меняется ход биологических процессов. Так, например, температура нашего тела выше днем, чем ночью. Животные тоже отчетливо ощущают время суток, даже если их упрятать в глубокую пещеру, куда не доходит луч солнца. Так в Италии, в темном подземелье, подопытные кролики месяц жили по обычному распорядку дня. День, ночь, сутки прочь. Животные к этому привыкли и приспособились. Любое существо нуждается в отдыхе. О том, когда надо работать, а когда отдыхать, и сообщают биологические часы, специальные системы, присутствующие в организме. У каждого животного свой ритм жизни в течение дня и года. Свиньи, например, 14 раз в день бодрствуют и столько же раз засыпают. А лесные птицы, живущие летом в Заполярье, засыпают, несмотря на то, что летом там круглосуточный день. Присматривались ли вы, когда раскрываются цветы? Одни на рассвете, другие днем, третьи только в сумерках. Так, в 5 часов утра солнце раскрывает пурпурные цветы козлобородника, а в полночь закрывает огромные, пахнущие ванилью, цветки кактуса царицы ночи. Время суток порой дарит или отнимает жизнь. Некоторые насекомые вылетают из куколок на рассвете. Их крылья раскрываются лишь во влажном воздухе. Рождение в жаркий полдень оборачивалось бы для них смертью. Со скомканными крыльями они жить не смогли бы. Вечером в тропиках на гребнях океанских волн возникает мягкое свечение планктона. Эти огни зажигаются в определенное время. А, например, скворцы не ждут наступления темноты. У них другой график. За час до захода солнца они стайками улетают на ночевку, обычно находящуюся в 10-13 километрах от места их питания. На рассвете скворцы летят обратно. Ночные же хищники, наоборот, выходят на охоту с наступлением темноты.

0: Биологические часы – одно из самых нужных приспособлений к сезонным изменениям в природе. Приближение зимы связано с удлинением ночи, и в это время у животных начинает хорошо расти шерсть. Интересно, что если овец весь год держать при коротком 8-часовом дне, как зимой, у них вырастает на 20-40 сантиметров больше шерсти, чем обычно. Когда уменьшается день, в растениях образуются вещества, позволяющие вовремя сбросить листву. Световые ритмы очень важны для живой природы. Искусственно варьируя ими, иногда достигают удивительных результатов. Например, в освещенном курятнике куры несут больше яиц. Изменяя продолжительность светового дня, можно заставить соболей, куниц и норок размножаться быстрее. К солнечным ритмам примешиваются и другие, их много. Взять хотя бы приливно-отливные ритмы. Дважды в сутки море наступает на сушу и откатывается прочь. В море в приливно-отливной зоне последовательно меняются соленость и температура воды, содержание в ней кислорода, углекислоты. И организмы, живущие в этой зоне, конечно, приспособлены к ритмичным изменениям среды. Вода отступает, становится светлее, значит, надо поменять окраску, замаскироваться по-новому. Именно так делает краб с американского побережья. За час-два перед отливом он рассредоточивает красящие пигменты. Краб бледнеет, сливается с песком. Это приспособление сохраняется неделями. Краба сажали в аквариум, где, конечно, приливов быть не может. И аквариум держали в полной темноте или, наоборот, при постоянном свете. И краб не забывал менять окраску. Его биологические часы за месяц ошиблись лишь на минуту. Моллюски, актинии, плоские черви – у каждого из жителей приливной зоны собственный образ жизни. Иному существу без приливов и жить-то невозможно. Некоторые из них, вероятно, умерли бы, если бы море успокоилось.
1: Таким образом, мы видим, что биологические часы в организме живых существ по-своему руководят их жизнью, как бы подсказывая им, что делать и как поступать в определенное время суток. Это помогает животным быть хорошо приспособленными к зависящим от времени суток изменениям условий обитания. В соответствии с командой своих биологических часов разные виды животных и растений по-разному ведут себя в одно и то же время. Но отчасти именно благодаря этому в природе поддерживается определенный порядок, существует экологическое равновесие, необходимое для сохранения жизни на Земле. Интересно, как возник этот порядок, это равновесие в природе? Это удивительно сложная взаимосвязь всех животных и растений. Неужели все это появилось в результате случайных совпадений, как утверждают сторонники теории эволюции? Известно, однако, что существуют законы природы, делающие невозможным предполагаемый сторонниками теории эволюции процесс возникновения и развития живых организмов. Математика, статистика отрицает вероятность происхождения сложнейших форм жизни и общей упорядоченности в природе путем случайных совпадений даже за миллиарды лет. Сложный порядок никогда не возникает без участия разума. Равновесие в природе, сложнейшая взаимосвязь всех живых организмов — это результат деятельности их Творца, великого Бога, Создателя Вселенной.

0: Дорогие друзья, сегодня мы услышали о том, что животные живут по своим так называемым биологическим часам, имеют свой распорядок дня. У каждого из людей тоже есть свой распорядок дня. Какое-то время мы тратим на еду, в определенные часы работаем, в другие отдыхаем. Всему свое время и время всякой вещи под небом, говорится в Священном Писании. В Библии мы также находим слова о том, что нужно дорожить временем, тратить его с пользой. И Господь хочет, чтобы некоторую часть своего времени мы посвящали духовной жизни. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – Господу Богу твоему, гласит одна из 10 заповедей Божьих. В соответствии с этой заповедью, с древних времен, один день недели был посвящен отдыху и служению Богу. Да, мы, люди, созданные по образу своего Творца, должны находить время для молитвы, размышления о Слове Божьем, ибо это очищает, возвышает нас духовно, напоминает о тех моральных ценностях, которыми мы должны дорожить.
1: Наша программа подошла к концу. Передачу подготовили сотрудники Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

из поучения апостола Павла. Молю вас, братья дорогие, и милосердием Творца, отдайте Господу живые и непорочные сердца. И ставши новым человеком, со грешным не идите веком. Ищите духа обновления, стремитесь, чтобы вам познать святые Божьи повеления. Святую Божью благодать и благодать Его живая вас приведет под кущи рая. Я говорю вам, как учитель, не возносите ваших глав, но будьте кротки, как Спаситель, и укрощайте буйный нрав. И будьте скромными по мере от Бога данной всем вам веры. Имеет ли кто дар реченья, пророком будь, реки всегда. Имеет ли кто дал служенья, не бойся этого труда. Учитель кто, прибудь в ученье, всяк будь в труде, не в развлеченье. Любовь да будет непритворна, не становитесь на путь зла. К добру стремитесь все проворно, лобзайте братские чела. Всегда старайтесь друг другу соделать братскую услугу. В усердии вашем не слабейте, служите Господу всегда. Господним духом пламенейте и не скорбите никогда. Надеждой в Бога утешайтесь, всегда Ему молитесь, кайтесь. В нужде ли кто, помочь спешите, давайте странникам приют. Гонящих вас благословляйте, и плачьте там, где слезы льют. А там, где мир, любовь и сладость, пусть та же льется ваша радость. По мыслям будьте одно тело, и не мечтайте о себе. Оставьте мстить за злое дело, и покоритесь судьбе. Ее толчки, как испытанье, вы принимайте без роптанья. И, коль возможно, пусть со всеми царит приятный мир у вас. И если алчит враг в то время, то накорми его тот час, и пусть твое благодеяние ему даст повод покаянью. Так уроженец старца Павел в послании к римлянам писал, и этот чудный сборник правил всех братьев в Риме наставлял. Так пусть же это наставление и нам всем будет в поученье.

сказать и дать ответ на ваш вопрос. Есть в этом мире счастье или его там нет? Ответ такой: там есть разврат, там грех, там ложь, но есть Христос, в нем счастье, истина, любовь, спасение, свет.

Зачем? Мне все друзья давно твердят, зачем? Ты пишешь лишь о Боге, о Христе, когда есть в мире столько жгучих тем, о жизни, достижениях, красоте. Друзья, нет смысла в жизни без Христа, где нет Его и достижений нет, и в жизни многогрешной пустота, хоть ярок блеск запущенных ракет. Обманчиво земных стремлений цель, мечты, мечты, куда они влекут? Слова вождей лишь только канитель, что приведет людей на грозный суд. Везде, всегда и всюду только он, со злою волей и планами вразрез, как свет, надежда для земных племен, как путь, как жизнь, как радостный прогресс.

старая ненависть. Как только за Христом идти, мы приняли решение, так сразу от людей в пути узнали поношение. Лишь пережили мы душой духовное прозрение. Спешит народ на перебой, на высказать презрение. Возненавидел мир Христа тогда. Вот век гуманности, но ненависть осталась та тысячелетней давности.

Молитва. Молитва — чёлн средь жизни волн. Молитва — кормчий корабля. И в ней одной живой волной слились и небо, и земля. Молитве ты пожнёшь плоды познаний вечных бытия. И всё найдёшь, и всё поймёшь, молясь за ближних и себя. Молись всегда, молись, когда змеёю горе обовьёт, или счастье луч из жизни туч случайным отблеском сверкнет.

Хамелеон. Тебе знаком хамелеон? С любой средой сольется он. Довольно сложный лицемер. Средь сереньких вещей он сер. Способен он побагроветь, позеленеть и побуреть. Кто может нам открыть секрет, как создает он всякий цвет? Кто учит этому его? Ты не похож ли на него? Когда среди лжецов живешь, не говоришь ли с ними ложь? Когда бываешь средь святых, не носишь ли ты маску их? Должны признаться мы сейчас, хамелеоны есть средь нас. Они о правде говорят, но сами правду не творят. Всем проповедуют о том, что сердцем связаны с Христом. А поведение их твердит, что идол плоти в них царит. Себя в любой окрасят тон, поскольку их отец — дракон.

гимн старости. В каждом возрасте что-то хорошее. Коль идем мы с посильною ношею, без оглядки мы бегаем в юности, когда много звучанья струнности. Суетой в годы средние властною превращаем мы душу в несчастную. Полный сметки, усердия, старания, строим прочные модные здания, обставляя коврами и люстрами, мы в стяжанья становимся шустрыми. Тут во всем нам супруга сторонница, а в итоге усталость, бессонница. Мы для ближних как будто богатые, но беда, наши дети лохматые, неуклюжие, длинноволосые, даже в пору холодную босые. Когда всюду приличие снизилось, просим мы, чтобы старость приблизилась. И приходит она к нам с прекрасою, присмиревшею и седовласою. Позади все тревоги и волнения из-за каверзного поколения. Старость — это заката сверкания без тяжелых забот и страдания. Примиряемся мы с неизбежностью, вечность манит своею безбрежностью. Мы с друзьями охотно встречаемся, красотой тихих дней наслаждаемся. Мы, как прежде, уже не беснуемся, нашим домиком скромным любуемся. Нет над жизнью насмешек, глумления, наша старость — ты благословение».

Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Темная ночь, вокруг тишина, звезды сияют, светит луна, лежат пастухи у ночного костра, стада охранять их настала пора. До ранней зари не сомкнут они глаз, такое в их жизни бывало не раз. Вдруг новой звезды свет на землю пролился, и в белых одеждах им ангел явился. «Эй вы, пастухи, вы чего здесь лежите? Смотрите, спасение свое не проспите. Мессия родился, сбылась Божья воля, а вы прозябаете, лежа на поле. Спешите на Божьего Сына взглянуть. Звезда своим светом укажет вам путь. Его вы найдете в сарае в яслях. Вся слава Всевышнему на небесах!» — воскликнул пастух.
1: «Ах, как я напугался! Кто ты такой и откуда ты взялся? В жизни таких я не видел чудес. Ты часом не ангел, сошедший с небес?»
0: «Я Божий посланник, явлен вам здесь, чтоб передать вам спасение весь. Ангелы в небе и весь Божий люд славят Творца и хвалу воздают».
2: «Ну что же, друзья, собираемся в путь. Хочу я своими глазами взглянуть на чудо, которое Бог сотворил, ведь миру Спасителя Он подарил.
3: Пусть я уже стар и болят мои ноги, но Бог даст мне сил для этой дороги. Я с вами, друзья, подождите меня, я жил, ожидая этого дня».
0: Долог и короток выдался путь, нам неизвестно, не в этом ведь суть. Путь без особых проблем одолев, пришли пастухи в Вифлеем, старый хлев. С дороги они отдышались немножко и постучались тихонько в окошко. Щелкнул засов, заскрипела пружина, дверь отворилась, к ним вышел мужчина.
1: «Мы ищем Мессию, Сына Бога Живого. Узнав эту весть, мы пустились в дорогу. Наш путь освещала большая звезда. Она указала дорогу сюда».
4: «Я Иосиф, входите, друзья. Это Мария, супруга моя, а это дитя, что нам Бог подарил, мира Спаситель, Эммануил».
5: Бог вечный нарек ему имя Иисус, он многих спасет и избавит от уз. Божий пророк это все предвещал, а Бог все исполнит, что он обещал.
0: Пастух вдруг воскликнул:
3: «Ах, что за ночь! Вмешался сам Бог, чтобы людям помочь. Слово Господне пришло воплоти, чтобы народ свой от смерти спасти».
0: «Мы много б еще вам могли рассказать про Божью любовь и Его благодать. Но история наша подходит к концу. Вся слава Всевышнему Богу Отцу!

Вифлеем. Вифлеем – один из самых древних городов на Земле. Об этом городе читающие Библию узнают из первой книги Бытие 35:19-20. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня». В книге Руфь основные события разворачиваются в Вифлееме. Здесь от Руфи и Вооза родился Авид, который был дедом царя Давида. Сам Давид тоже родился в Вифлееме за 1000 лет до рождения нашего Спасителя Иисуса Христа, о чем написано в книге пророка Михея 5:2. «И ты, Вифлеем, Ефрама, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». В Евангелии от Луки в первых главах описывается рождение Христа. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Луки 2:7-16. Современная история этого города очень непростая. С 1517 года до конца Первой мировой войны Иерусалим, Вифлеем и Святая Земля в целом были частью Османской империи. В ходе Первой мировой войны Вифлеем был занят английскими войсками. В 1922 году, после распада Османской империи, Вифлеем стал частью Британской Палестины. В 1947 году с образованием государства Израиль Вифлеем и Иерусалим стали особыми анклавами под юрисдикцией ООН. В 1948 году в ходе арабо-израильской войны Вифлеем и Восточный Иерусалим были захвачены Иорданией и перешли под ее контроль. В 1967 году в ходе шестидневной войны Вифлеем и Восточный Иерусалим были захвачены Израилем и перешли под его контроль. В 1995 году, согласно мирным договоренностям, Вифлеем перешел под контроль палестинской автономии и стал столицей провинции Вифлеем, где проживает около 180 тысяч человек. В городе существует одна из старейших христианских общин в мире, хотя в последние годы ее численность сократилась вследствие эмиграции. От Иерусалима Вифлеем отстоит на юг всего в 2 часах пути.

Сейчас я немного расскажу о том, как Господь вмешался в жизнь мою и в жизнь моей семьи и сделал нас самыми счастливыми и богатыми, и сделал это в Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе, потому что я познала, что Бог есть любовь, и путь к Богу лежит лишь через Иисуса Христа. Слово Божье нам говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Всем искренний привет моим бывшим одноклассникам из Целинограда школы 25, учителям, знакомым, привет от Файзель Красильниковой Наташи. Запланированная встреча. Зима в прошлом году была необычная. Алена жила в Германии уже 16 лет, но такой погоды не знала. Радовалась снегу, почти как в Казахстане. Они с мужем благодарили Бога за это обилие снега. Завтра мне уезжать на лечение, а еще столько дел, и чемодан не собран, размышляла Алина. Нужно обязательно отдохнуть, иначе сил не будет сделать все необходимое. Надо съездить в центр города и уладить кое-что. Алина прилегла на диван и закрыла глаза. Отдохнув с полчаса, отправилась в город, оставив на видном месте записку мужу, написав, куда поехала. На улице был приятный солнечный день, искрился, переливаясь на солнце снег. Было свежо и совсем не холодно. Алина перед поворотом направо стала мягко притормаживать, зная, что этот поворот с уклоном. Медленно подъезжала к повороту. Глянув в зеркало бокового вида, заметила, что очень быстро, не снижая скорости, к ней приближается автомобиль. Скорее всего, водитель даже не видит мигающую лампочку на ее машине. Не успев еще перевести взгляд на дорогу, Алина услышала хлопок и потом почувствовала толчок в свою машину. Алина остановилась. Из автомобиля, который зацепил ее, вышла женщина-водитель. Мужчина, сидевший с ней рядом, не вышел, а только всем своим видом выражал недовольство. Осмотрев машины, женщины убедились, что ничего страшного не случилось. Немного отошла краска на заднем бампере автомобиля Алины, а другая машина осталась даже без царапин. Женщина, которая сделала эту маленькую аварию, волновалась и вопросительно смотрела на Алину. «Не переживайте, ничего страшного не случилось. Я вам прощаю, как и мне Иисус Христос простил. Подождите минутку, я хочу вам что-то подарить». Алина побежала к своей машине, не обращая внимания на колонну автомобилей, которая образовалась уже позади них. Люди с недоумением смотрели из своих автомобилей. На дороге стояли две машины с открытыми дверцами и мигающими аварийками, а две женщины, казалось, сердечно беседовали. У одной глаза светились радостью. Она говорила о Спасителе Иисусе Христе, о Его любви и благодати, и протягивала духовную литературу, трактаты, христианский календарь на предстоящий год, приглашение в церковь. А другая, удивленно и немного растерянно, внимала ей. Они беседовали на немецком языке. Одна была полька, а другая русская. Алина знала, что Бог ничего не делает напрасно. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Послание Римлянам, 8 глава, 28. И эта встреча тоже была в Божьем плане.

До приезда в Германию я ничего о нашем Спасителе не знала. Одно лишь, что Бог есть, а Иисус Христос, Сын Бога, с детских лет было известно мне от бабушки и мамы, хотя они не были истинно верующими. Обе бабушки перед иконой молились, а мама и того не делала. Не знаю, почему, но с тех пор, как я вышла замуж и родила детей, я стала искать Библию. Очень хотелось узнать, что же там написано, что эта книга святая, я тоже от кого-то слышала. Замуж вышла рано, по любви. Брак не был благословен. От Бога мы были далеки, поэтому долго пожинали, что сеяли. Любили шумные компании, встречали гостей, сами ходили в гости, а потом скандалы. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи, 23 глава, 31-32. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? Притчи, 23 глава, 29. О, как я была неразумна, как долго служила сатане! Я всегда думала, что, делая добрые дела, помогая людям, я попаду в рай. Почему-то понятия «ад» и «рай» у меня были. Приехав в Германию в декабре 1992 года и поселившись в городе Швебиш-Гмюнд, мне неоднократно приходилось проходить мимо серого здания,

Только брат сказал: «А не хочешь ли ты сама помолиться, как умеешь?» Я преклонила колени, слезы застилали глаза, и голос мой был неразборчив. Но я ощутила, какая я грешница, и что есть кто-то, кто может снять с меня грехи. Я молилась, вспоминая свою запутанную жизнь, и вдруг увидела свет. На меня сошел такой покой, тепло. Стало легко и радостно. Всем бы рассказать об этом, но я боялась даже мужу свидетельствовать. Слова «покаяться», «раскаиваться» он слышать не мог, считал себя безгрешным католиком, но я заметила, что он заинтересовался тем, что я ему рассказывала из проповеди. Однажды на мое приглашение пойти вместе в церковь он легко согласился, и мы стали посещать собрания вместе. Но я, когда покаялась, не оставила пива и вино. Дух Святой не смог жить во мне, так как мое тело не являлось чисто убранным храмом. Как часто я ловила себя на мысли, что причиняю боль моему Спасителю, что я не могу служить двум господам. Мучилась, ходила на богослужение, когда захочу. А если объявляли, что членское собрание будет после обеда в церкви, то я радовалась, что не пойду, как школьник, если отменялся урок. Но я с упованием еще раз читала книгу Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Читая ее, находила покой и засыпала всегда, мысленно беседуя с Иисусом Христом. Так я научилась молиться перед сном. Если в церкви объявляли о крещении, то я считала, что не готова еще. Я так и отвечала, когда меня спрашивали, приму ли я крещение. Я думала, что вначале нужно оставить все греховные дела, а потом уже чистым идти к Богу. Это теперь я знаю, что Иисус Христос ищет обремененных, и нездоровых Он лечить пришел, а больных. Так прошло 3 страшных года. Покоя не было. Состояние одиночества и сиротства меня не покидало. Я не знала, куда идти или ехать, а может бежать? Мысль «одна, одна я на свете» меня не покидала. Все до такой степени надоело, а чего еще? Не понимала. За 3 года, прожитых в Германии, мы 3 раза съездили в Казахстан. Тоска за родиной, по маме, сестрам, знакомым всегда меня терзала. И, не находя покоя в Германии, мы ехали в Акмалу, а встречи с родными и близкими проходили всегда в шумных пьяных компаниях. Но в мыслях не было покоя. Что-то не то я делаю, ведь гибну я, все это мне не нужно. После таких поездок в Акмалу я потом по несколько месяцев была печальной, ничего не хотелось, была пассивна. В 1996 году, в мае, мы вернулись из Казахстана. Наш сын в то время был уже почти год членом Баптистской церкви. Я тоже изъявила желание пойти с ним на собрание. Снова покаялась. Просила братьев преподать мне крещение. А в церкви только что прошло крещение. Но я так хотела вступить в завет с Господом. И что вы думаете? Пресвитер церкви мне сказал: «Хорошо, раз так, то и ради одной спасенной души выедем на озеро». А тут я узнаю, что еще 3 изъявили такое же желание – принять крещение, а потом еще –
люди появились.

начался учебный курс по подготовке к крещению. Прихожу я как-то с работы домой, вижу, мой муж какой-то другой, тихий, спокойный. И вдруг он мне говорит: «Наташа, я не курю уже с утра». Меня наполнила радость и теплое волнение. На другой день мы все, приехав из церкви, собрались за столом обедать. Муж, трое детей, внук. И вдруг муж сообщает нам новость: «Дорогая моя семья, я хочу попросить у вас прощения. Мои дорогие, жена и дети, простите меня. Я глубоко раскаялся во всем». Мы все заплакали и расцеловали друг друга. Покой! Мы обрели мир Божий. Вот он, этот долгожданный мир с Иисусом Христом, нашим Спасителем. Крещение принимала вместе с мужем 3 ноября 1996 года, но уже не на озере, а в церковном баптистерии. С тех пор мы все очень счастливы, стараемся изо всех сил служить нашему Спасителю. Служение ищем, какие только можем, и все делаем с большой любовью и радостью. С горячим христианским приветом, Наташа Файзель.

Люблю. Я люблю Тебя, Господи, Ты свет мой, Ты солнце мое, Ты радость моя. Нет жизни без Тебя, милостей Твоих полна земля. Живи в нас, Господи, даруй мир, рассвет и покаяние, веру, надежду и любовь. Яви нам величие свое, отовсюду мы видим Тебя, в летающей бабочке, в родившемся ребенке, в маленькой девочке, бегающей в белом платье, которая хочет жить у тех, у кого есть птичка. Живи в нас, Господи, расти и улыбайся, будь нашим сердцем и живи в нем. Даруй душе прекрасные мелодии, чтобы она изливала свет, добро и тепло. Прибудь с нами вовеки, мы всего человеки, беззащитные и крохотные создания, явившиеся на миг в этой бесконечной вселенной. Защити нас в дни горя, болезней и несчастья. Сам будь нашим врачом и добрым другом. Я люблю Тебя, Господи, пусть ярче и ярче горит Вифлеемская звезда надежды, собирающая нас на великий пир. Мы слышим Твою чудесную музыку небес. Ты — радость наша и надежда, благодать и наше терпение, вера и помощь наша. Приди в эти мгновения, коснись своим дыханием, вдохни в нас новую жизнь Евангелия, чтобы мы жили по Твоим заповедям любви. Ты — Бог наш, Ты — Господь наш. Любовь Гурлова, Россия.

с бритвой в кармане. Если я пойду и долиною смертной тени, не боюсь я зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. В нашей повседневной жизни мы часто подвергаемся смертельной опасности. Что стало бы с нами, если бы Господь не хранил нас? Хочу описать один случай, где Господь уберег меня от смерти. Это произошло на Украине, в поселке Понютино, в январе 83 года. Я был один дома. Моя жена Зара находилась в роддоме, где 1 января родился наш второй сын. А первенец наш был у бабушки. Было около 12 часов ночи. Я уже собирался лечь спать, как вдруг услышал на улице вопли женщины, которая кричала: «Спасите, помогите, убивают!» Я выскочил на улицу и увидел, что как пьяный мужик бьет ногами лежащую на земле женщину. Подбежав к ним, я крикнул: «А ну прекрати сейчас же ее бить, что ты делаешь?» Озадаченный моим вмешательством, драчун остановился. Женщина, воспользовавшись этим, вскочила и убежала. Все еще возбужденный, я спросил его: «Зачем ты ее так жестоко бил?» «Она моя жена, мы сегодня были на вечеринке, и она вела себя нехорошо», — ответил он. По сравнению со мной, мужик был высокий, широкоплечий. И тут стало ясно, мне не сдобровать, если он вдруг кинется на меня. У меня остался только один выход — отступление вперед. Я сказал ему: «Прости меня, пожалуйста, если я тебя обидел». Он с удивлением глянул на меня и буркнул: «Ладно, пока», и пошел в ту же сторону, куда убежала его жена. Зайдя в дом, я еще долго не мог успокоиться от сознания, что подвергался опасности, и переживал о той женщине. Молясь перед сном, благодарил Господа за охрану во время этого инцидента. Просил, чтобы Господь все уладил в отношениях той семейной пары. Рано утром, когда я завтракал, кто-то вдруг забарабанил в кухонное окно. Сердце сжалось от испуга. Почему-то я сразу понял, это он пришел разбираться. Открыв, я увидел вчерашнего драчуна перед дверью. Не показывая своего страха, я приветливо поздоровался с ним: «Привет, сосед». Он глянул на меня и говорит: «А вообще ты мне нравишься. Знаешь, когда ты вчера вмешался, у меня в кармане была с собой опасная бритва. Вначале я хотел перерезать тебе горло, но потом пожалел твою юность, так как ты извинился предо мной». Поговорив еще немного, мы дружески расстались, так как оба спешили на электричку на работу. Где-то через неделю я привез домой из роддома жену с новорожденным сыночком. Радовались мы очень. Господь подарил нам второго здорового ребенка. Вечером я рассказал Заре о той истории, которая произошла со мной недавно. Выслушав меня, она сказала: «Ваня, это Господь сохранил тебя. Если бы не его охрана, тебя бы сегодня, может быть, уже не было с нами». В вечерней молитве мы сердечно благодарили Господа за то, что Он так чудно охраняет нас в нашей жизни, и за драгоценный подарок наших деток, и просили Его о благословениях. Когда мои друзья услышали о ночной встрече, то рассказали, что этот человек уже отбывал срок наказания за свои преступления и очень агрессивен, и я могу радоваться, что остался цел и невредим после той стычки. Йоханнес Дерксен.

листая Библии страницы. Глава из книги «Мариам Надлер. Замечательная женщина». Продолжение. Начало в номере 5. Наше предназначение. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 3 и 5 стихи. Одно важное качество зрелых женщин – не быть клеветницами. В своей книге «Мера женского характера» Джин и Эллен Гетц описывают и сравнивают качества, необходимые мужчинам и женщинам. Мужчина в тексте «Епископ» согласно первого послания к Тимофею в 3 главе 2 стихом должен быть непорочен, одной жены муж. Также и в послании к Титу в 1 главе 6 стихом говорится, что мужчина должен быть непорочен, муж одной жены. Женщины же, согласно 1 Тимофея 2 глава 10, должны быть как прилично женам, посвящающим себя благочестию, то есть честны, не клеветницы. Это же повторяется и в послании к Титу. Джин Гетц объясняет. Что же говорит Павел о различии между мужчинами и женщинами и о том, как эти различия могут повлиять на нашу репутацию? Очевидно, что основные искушения мужчины – сексуальные, аморальные. Поэтому моральная чистота влияет на репутацию мужчины более других качеств, названных Павлом. Для женщины же основные искушения – вербальные. Возможность наносить вред словами. Поэтому главным качеством, влияющим на репутацию женщины, является умение контролировать свой язык и примирять людей. Конечно, это не означает, что как для мужчины, так и для женщины обе эти области не являются искушением, но все-таки можно говорить о том, что каждый из полов более предрасположен к определенным слабостям, контроль над которыми дает силу и хорошую репутацию как мужчинам, так и женщинам. Слово «клеветать» в греческом оригинале «диаболос» обозначает «порочить», «незаслуженно оскорблять». То же самое слово используется для обозначения дьявола. Мы не должны недооценивать, насколько клевета противна Господу. Нашими разговорами мы можем опечалить Дух Святой. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших», а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас. Ефесянам 4 глава 29-32 стихи. Когда мы порочим или клевещем на кого-то, мы исполняем план сатаны. Враг нашей души – отец лжи. Он, дьявол, был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Но мы служим Богу, который не способен лгать. Как мы читаем к евреям в 6 главе, 18 стихом, «дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы
прибегшие взяться за предлежащую надежду. Сатана не только отец лжи, но он также и обвинитель братьев. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Мессии Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Откровение, 12 глава, 10 стих. Эта небесная сцена показывает нам, что сатана побежден. Но сегодня еще дьявол обвиняет и вас, и меня. Поэтому очень важно понимать разницу между чувством вины и осуждением за наши поступки и обличением Святым Духом. Первое влечет за собой безысходность, ненависть к себе и ощущение вины. Это основное занятие сил зла. В то время, как обличение Святого Духа ведет к покаянию и прощению. Например, если я кого-то обманула, то сатана начнет меня обвинять. Посмотри на себя, ты обманываешь. Как ты можешь называть себя верующей? Но Святой Дух обличает совсем по-другому. Мариам, ты сказала неправду. Тебе нужно исповедоваться в этом Богу, чтобы восстановить близость в отношениях с Ним. Восстанавливая отношения с Господом, мы подтверждаем истинность Слова Божьего о том, что нет ныне никакого осуждения тем, которые в Мессии Иешуа. Римлянам 8:1. Дьявол – специалист по искажению истины. Он использует клевету и сплетни, чтобы исказить истину, принести боль и вред. Когда Мессия был искушаем в пустыне, дьявол цитировал Писание, но искажал его, чтобы использовать для своих целей. Сатана хотел положить конец служению Мессии на земле, но у него ничего не получилось, потому что Мессия опирался на истину, находящуюся в Слове Божьем. Прочтите Евангелие от Луки, 4 главу, с 1 по 13 стих. В противоположность Иешуа, который выдержал испытание сатаны, Ева была обманута хитрым змеем, исказившим слова Бога, для того, чтобы понять, как мы, женщины, можем злоупотреблять языком. Давайте обратимся к книге «Бытие». «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 16-17 стихи. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие 3:1-5. Обратите внимание, как дьявол клевещет на Бога, намекая на то, что он, Бог, пытается помешать Еве получить божественное знание и стать подобной ему. Дьявол искажает истину. Ева поддалась его обману, потому что она не точно описала заповедь, данную ей Богом. Она добавила свои слова к Слову Божьему. Мы читаем в стихе 3, «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бог никогда не запрещал Адаму касаться дерева. Осознаете ли вы, какой вред может нанести вам и тем, на кого вы имеете влияние, искажение Божьей истины?
Мы должны помнить, что клевеща и сплетничая, мы подыгрываем планам врага наших душ. Сколько жизней было разрушено из-за клеветы злопамятных женщин. В этой связи я хотела бы поговорить еще об одном аспекте нашей речи. Зрелая женщина не должна быть клеветницей и сплетницей. Следовательно, она должна хранить конфиденциальность того, что она слышит. Вы должны быть уверены, что вы можете полностью доверять женщине, которая наставляет вас. Мне кажется, мы часто не понимаем, что такое сплетня. Клевета или обсуждение человека за глаза – это сплетни, даже если мы сопровождаем это отговоркой – нужно за нее молиться. Сплетни не только очерняют людей, но они пачкают и тех, кто их слушает. Мы, женщины, хотим всегда быть в курсе дела. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы не впасть в грех клеветы, когда мы наставляем других. Во время моего служения мне пришлось этому научиться. Вместе со зрелостью ко мне пришло понимание того, насколько важно для женщин, приходящих ко мне за советом, чтобы я хранила их нужды в тайне. Я осознала, лучшее, что может сделать наставница, это указать на чудного советника. Я всегда говорю приходящим ко мне, чтобы они возлагали свои нужды на Господа, а не полагались на людей. Писание учит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5:7. Как избежать сплетен на практике? Уйти. В Ветхом Завете пример Иосифа ясно показывает нам, как убегать от греха. «Бегите, извинитесь и выйдите на свежий воздух. Пока вы его вдыхаете, помолитесь Богу. Попросите у него мудрости, как лучше всего поступить в этой ситуации. Объявите о своем неудобстве. Не молчите. Скажите что-нибудь вроде: «Простите, может быть, дело во мне, но мне неприятно вести этот разговор. Пожалуйста, давайте сменим тему». Следите за выражением вашего лица. К сожалению, мы можем сплетничать, сажать семена сомнения и очернять людей, не говоря при этом ни слова. Как? Мы закатываем глаза, сознанием дела качаем головой, морщимся при упоминании чего-нибудь имени или приподнимаем бровь. Удостоверьтесь, что вы не выражаете негативного отношения к людям таким образом. У вас должна вызывать настороженность фраза: «Никому не говорите, но...» или ее вариации. В таких случаях я поднимаю руки и прерываю собеседницу: «Пожалуйста, не говорите мне». Прежде чем перейти к третьей характеристике зрелой женщины, давайте подытожим первые две. Во-первых, женщина-наставница прежде всего заботится о своей жизни с Богом. Во всем, что она делает, она желает приносить Ему славу. Во-вторых, она контролирует все, что она говорит. Павел пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Ефесянам 4 глава 29 стих. В-третьих, жизнь зрелой женщины находится под контролем Святого Духа. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Ефесянам 5:15-20. Мариам Надлер. С разрешения автора прислала Наталья Фомина, США. Окончание следует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Таинственные скитальцы. Продолжение. Начало в номере 12 за 2012 год. По следам пропавших 10 колен Израиля. Змей на дороге. Любопытно, что чаще всего языческие племена, группы, кланы и целые нации, ассоциирующие себя с Израилем, желают быть отпрысками пятого сына Иакова, Дана, хотя ему завещено было быть змеем на дороге, аспидом на пути. Бытие 49:17. Имя Дана не упоминается в последней книге Библии «Откровение» среди 144 тысяч запечатленных. Правда, Моисей и Иаков характеризуют Дана и его потомков как достойных судей, управителей и воинов. Выходцами его колена считают себя некоторые группы населения побережья Дуная, жители польского портового города Данцига, через который изгнанные израильтяне отправились, по преданию, на Северные острова, один из ранних народов Ирландии. Аналогичное можно сказать и о Японии. Здесь очень много слов и названий звучит как еврейские. Знакомый нам термин «самурай» – местная знать – созвучен с названием бывшей столицы Северного царства Израиль – Самарией. А слово «микада» – японский император – произносится как еврейский термин, означающий «Его Величество Царь». Существует также гипотетическое мнение, что японский народ состоит из потомков сразу всех 10 потерянных колен. Так или иначе, но великий израильский пророк Иеремия предсказал, что многие изгнанные евреи будут жить на островах. 31:9-10. Есть также разрозненные сообщения о том, что пропажу следует искать в Монголии, на Алтае, в Новой Зеландии. Но и это еще не все. Кавказские пленники. Затерявшиеся беженцы найдены, судя по данным всезнающего интернета, в горах Курдистана, где почти изолированные от общества жители соблюдают закон Моисея. Наличие потомков израильтян предполагается также на Кавказе, в частности, в Грузии, в Армении, в Дагестане. В Закавказье до сих пор живут горские евреи. Справка. Южный Кавказ, по утверждению многих этнографов, является не только местом ссылки депортированных ассирийцами израильтян, но и колыбелью западноеврейских наций. Совпадение? Если энтографы правы, то напрашивается сразу несколько вопросов. Кто именно наши предки? Откуда, каким образом и, главное, когда они оказались в горах Кавказа? Почему они переселились потом на самый край европейского континента? Оказывается, вся эта захватывающая история нашего с вами, дорогой читатель, происхождения, если вы европеец, связана с исторической судьбой Северного Израиля. Кто бы мог подумать? Итак, продолжим наше исследование. По следам беглецов. Поиск причин исчезновения и нынешнего местонахождения 10 колен Северного Израиля ведется обширный, настойчивый и уже более 2000-летий. Следы их находят во многих языках, культурах, религиях, в гербах, в литературе, в искусстве и, конечно же, в традициях и праздниках очень многих народов. Описать все это потребовалась бы целая книга. Остановимся поэтому на результатах лишь
отдельных исследований или открытий. Одним из средневековых следопытов был испанец из Тугилы. Он нашел доказательства проживания евреев на Аравийском полуострове. Но следы пропавших колен были и есть сегодня там, откуда он сам подался в дорогу, в Испании, и в рядом лежащих странах, и в Турции, в горах которой Ной установил алтарь великому богу Яхве, и в Америке, где португальский путешественник Монтесинос встретил когда-то в андийских кордильерах индейцев, знавших наизусть выдержки из Торы и носивших на одеждах своих звезду Давида. Правда это или нет, на совести очевидцев. Поиском занимаются, конечно же, и сами евреи. Особенно интенсивными стали эти исследования после возрождения государства Израиль. Раввин Элиягу Авихиль вот уже много лет ведет по всему миру розыск потерянных своих сородичей. Тщательный анализ, проделанный энтузиастами этого поиска, показал, что часть народа Северного Израиля ушла из Восточной Азии на Дальний Восток и Север. Именно в этих районах, утверждает Ребе Авихиль, обнаружены им племена, насчитывающие миллионы людей семистской внешности. Они соблюдают шаббат, субботу, чтят Тору. Их имена схожи с израильскими. Для сохранения ореола таинственности вокруг 10 недостающих колен Ребе не указал названия стран. А жаль, недомолвки продолжают домыслы. Чего не знает человек? Итак, все ищут, и все что-то где-то как-то находят, а ясности по-прежнему нет. Нет более или менее существенных убедительных доказательств присутствия искомых колен Израилевых в том или ином регионе планеты. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Ведь уже в апостольские времена многие евреи, даже в самом Эрец Исраэль, не могли уже проследить свою родословную. Выходит, смешались, растворились до неузнаваемости. Ничуть не бывало, чего не знает и не понимает человек, то известно Богу, который все сотворил и который все ведет по своему гениальному божественному усмотрению. У него, у вечного, никто и ничто не пропадает и не исчезает. Так что без его воли ничего не случается в этом мире. Тем более с целым народом, да еще избранным, выведенным из рабства, спасенным и благословенным им самим. Неожиданное первенство. О том, что принадлежащие к 10 коленам Северного Царства живут и здравствуют, свидетельствует Священное Писание. В грядущем Царстве Небесном и в будущем Святом Иерусалиме им отводится главенствующая роль. Откровение 21:9-14. Куда справедливый, праведный Бог в свое время соберет и евреев. Римлянам 11:26. И нас, возрожденных христиан, которые тоже есть чада Божье. Матфея 24:40. Почему нас, верующих в Христа Иисуса? Потому что мы есть привитые к благодатной маслине Израилю ветви. Римлянам 11:17-18. Мы, стало быть, стали одним целым с Израилем и городом Бога Иерусалимом. Откровение 21:9-10. Но пока еще не достигнуто полное число язычников или полнота народов, тайна, раскрываемая апостолом Павлом в письме Римлянам 11:25. Ослепление, которое Библия называет «покрывало Моисеевым»,
с иудеев по сей день не снято. 2 Коринфянам 3:14. Какие именно народы должны войти в полноту, стать верующими спасенными, мы не знаем. Зато нам дословно известно, что и несколько загадочное, но достаточно ясно выраженное обетование Ефрему, которого патриарх Иаков, его дедушка, неожиданно для отца Иосифа, благословил первым. Главное в этом обещании то, что от семени его произойдет множество народов. Бытие 48:19. Всего два слова «множество народов», а сколько тайн, сколько судьб, сколько значений содержат они. Не кроется ли здесь ответ на изначальный наш вопрос о местонахождении исчезнувших с исторической сцены 10 колен Израиля? Не есть ли народы, происшедшие от семени Ефрема, как раз те нации, через которые благословлятся все племена земные? Бытие 28:14. Безымянные народы. Если обратиться к деяниям апостолов 15:14, обнаружим, что Господь уже первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. По мнению призванного мессианского теолога Давида Стерна, народ, греческое слово «лаос», переводится здесь как «избранный народ», «язычники» и вдруг такая честь. Из Священного Писания знаем, что Израиль, первоначально избранный Богом народ, повернулся к нему спиной, изменил, поэтому получил разводное письмо и стал называться «немой народ» Осия 1:10, и был отдан в руки врага, и в заключение обречен на вековые скитания. Но Всевышний, верный Слову Своему, через Сына Единородного, еще раз, в последний раз, обратился к Своему рассеянному, разбросанному по всему миру, смешанному и перемешанному с идолопоклонниками, но все еще избранному и горячо любимому народу, чтобы все человечество, все язычники, которые тоже принадлежат Ему, стремились к Господу. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Исаия 11:12. Это в конце времен. А пока великий Бог заключил через Сына Своего с Домом Израиля Новый Завет, исполнив знаменательное пророчество: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия 31:31-33. Ранее не мой народ, сведенный и смешанный с язычниками, возвращается к отцу своему. «И помилую непомилованную, Израиль, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». Осия 2:23. «И ведь помиловал, и ведь сказали, и они, и мы, теперь сыны Бога живого, слава ему во веки веков». В глубину веков. В этом месте читатель вправе спросить, кого же это я подразумеваю под собирательным местоимением «мы»? Ответ: возрожденных детей Божиих из народов Ефремовых, Бытие 48:19. Чтобы подкрепить эту мою версию или хотя бы частично приблизиться к разгадке тайны исчезновения колен Северного Израиля, придется нам, дорогие читатели алтаря, окунуться в глубину веков, в историческое прошлое народов
Ближнего и Дальнего Востока, Азии, Европы, Америки и так далее. Попытаемся также понять, почему, например, знакомые нам еще со школьной скамьи легендарные скифы имеют прямое отношение к потомкам Ефрема и Манасии. А сегодняшний антисемитизм направлен фактически не только против евреев, как таковых по паспорту. Питер Браун.

Ключ к капкану. Где дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Олег, наш давний читатель и не писатель. Человек, очень тяжело принимающий свою судьбу. Казалось, страданиям его нет конца, и многие его прежние письма были, по сути, криками о помощи. Он взывал, просил, искал, искал опору в этой жизни, искал Бога, искал общение с верующими. Олег покаялся, принял крещение, нашел братьев в церкви. Пришло облегчение, но облегчение было временным, и опять его терзало одиночество. И опять он страдал и писал. Бог услышал молитвы тех, кто узнал об Олеге через газету «Забытый алтарь», где опубликовалось его письмо «Что вы, зэка, гоните?». Читая очередное письмо Олега, я радовался за него. Он счастлив и благодарит. Катерина Никель, ведущая раздела «Ключ к капкану». Теперь я не свой. Благодарю всех читателей алтаря. Благодарю всех, кто пишет в алтарь, ибо ваш труд не напрасен. Многие души оживают реально, о чем я свидетельствую. Я многие годы жил в одиночестве, брошенный всеми. Но однажды через забытый алтарь Господь послал мне в знакомство своих дочерей. Потом и церковь. Эти дети Божии не побрезговали мной. И не только это. Они признали меня своим братом. Церковь Христа из Пермазенца, что в Германии, несмотря на мою прошлую, да и настоящую жизнь, не оттолкнула, а многие месяцы молилась за меня. Молится и сейчас. Я не называю ни именем, ни фамилией, ибо знаю, что это дети Божии и в человеческой похвале и славе не нуждаются. Их слава — это наш Господь Иисус Христос. От Него братья и сестры получают награду, которая остается за ними вечно. Всем им низкий от меня поклон. Я был духовно мертв многие годы, а сейчас живой. А было так. Однажды я откровенно поговорил с Господом Иисусом Христом и высказал Ему все то негативное, что я думаю о людях и о церкви. После этого мне стало не по себе. Тогда я написал в церковь, чтобы обо мне молились. Ответ был утешительным. Однажды мне сестра, старица, посоветовала записывать все мои грехи, которые я помню, на бумагу, затем зачитать их и порвать бумагу. Вначале я этого не делал, но потом все-таки послушался совета. Это привело мое сердце к покаянию.

Почему вы зэка гоните? Друзья мои, никто нас не гонит. Мы сами устраиваем в своей душе или рай, или ад. Мы сами гоним себя друг от друга и гоним от Господа. Не принимаем слова и не принимаем заповеди и зова Христа. Никогда, никогда не вините. О себе могу сказать, смело я счастлив. Тело страдает, а душа ликует, радуется. Вижу свет, ведь я не свой, не твой, не чей-то, я Христов. Спасибо всем тем, кто ответил на мое письмо в алтаре, и спасибо Ивану Торопову, чей ответ мне был опубликован в забытом алтаре за ноябрь 2011 года. Спасибо детям Божьим, кто вот уже не первый год оплачивает мне подписку на забытый алтарь. Я не знаю вас, но вас знает Господь. Спасибо всем за молитвы. Простите меня. Олег Федорченко, тюрьма, Соликамск, Россия.

Получил алтарь. Извинения Галины Вольф меня смутили. Я хоть и был расстроен, прочтя материал «Вынужденный этап», но даже не думал ни на кого обижаться. Слава Богу, что он научил и учит меня каждый день не давать места худым мыслям, которые всегда пытаются посеять лукавый. Господь осуждает грех, но прощает, покрывая все своей любовью. А мы, как чада его возлюбленные, во всем хотим подражать Отцу. Сколько ошибок допускаю каждый день, только Он один знает. Не обижаться, не судить, а все покрывать любовью. Этого хочет и этому учит нас Господь Иисус Христос. Хочу поделиться с вами, а если сочтете возможным напечатать, то и со всеми читателями алтаря, как на днях Господь укрепил меня в вере и уповании на Него. Намного больше, чем слова. На благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе.

и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам 2:14. В условиях СИЗа администрация не в силах предоставить желающим одиночные камеры или распределить нас так, как мне, к примеру, или другим заключенным хотелось бы. Вот уже около года я нахожусь в одной камере с богопротивником. Слово Божие говорит о таких. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Псалом 13:1. А в послании к римлянам 1:28-32 нам дан словесный портрет тех, кто не имеет Бога в разуме. На слово Божие мой сокамерник Руслан реагирует почти всегда агрессивно, хулит Бога, церковь кощунствует, высмеивает нашу веру. Утешаюсь тем, что Бог поругаем не бывает. Исполняю заповедь. Любите врагов ваших. Матфея 5:44. Господь дает мудрость в общении с ними и сочувствие к этому несчастному, одинокому человеку. Лично ему я Слово Божие уже давно не говорю. Матфея 7:6. Но другим узникам, которых приводит к нам в камеру Господь, свидетельствую об Иисусе Христе постоянно, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Сею слово, славлю Господа, не обращая особого внимания на его раздражение и злобу. Когда же Руслан сам заводит хулу, то я вынужден свою веру отстаивать. Стараюсь сдержанно, спокойно отвечать Словом Божьим ему и слушающих нас. За истину нужно сражаться. Вера на щит, Слово Божье меч. Во всех наших многочисленных баталиях еще ни разу не был постыжен. Слово Божье и свидетельство, которое имею, всегда превозмогало, даже неверующие люди знают или сердцем чувствуют, что правда всегда на стороне Иисуса Христа. Да и сам Руслан понимает, что Христос есть истина, но из гордости не хочет признать это публично. Несколько дней тому назад он в очередной раз завел свою старую, давно заезженную пластинку о том, что за 2000 лет христианство ничего не изменило, что Христа мы сделали своим идолом, что церковь мертвая, а наша вера ничем не отличается от других многочисленных религий, что мы аферисты, лицемеры, ищем личной выгоды, как и все другие люди мира сего, что мы сами себе Бога придумали и что Слово Божие — сказки. Многие другие обидные вещи говорил, которые мне выслушивать нелегко, а Сергею, новообращенному брату, и Ване, пока еще колебающемуся нашему сокамернику, и подавно. Отвечал, что да, для него погибающего Евангелие Иисуса Христа есть безумие и мертвая буква, а для нас спасаемых жизнь и сила Божья ко спасению, что Церковь Иисуса Христа – живой, действующий организм, и он это сам хорошо видит и знает. Потому что мы не словами, а делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Такова о нас воля Божья. Но в лицемерии и корыстолюбии не оправдывался перед ним. Подумал в себе, что Христос сам знает, кто лицемерит, а кто искренне верит ему. Кто ищет своего, а кто славы Божьей. На этом я остановился. Руслан, сказав еще несколько реплик, тоже замолчал. В молчании прошло несколько часов. Время к отбою шло. Вдруг слышим, как контролер начинает открывать поочередно замки нашей камеры. Я подошел к двери, когда она открылась. Увидел, как из коридора к решетке подходят люди в гражданском. Говорят «Слава Богу!» Я ответил «Слава вовеки!» А в себе подумал, что это странное приветствие для агитаторов. Было преддверие выборов в парламент Украины, и я подумал, что это агитаторы пришли сказать свое политическое слово. А это братья пришли сказать нам Слово Божье. В коридоре было немного темно. Приглядевшись, я узнал Михаила Ивановича Кеньо, потом Олег Немировский, представился, с которым заочно знаком уже 7-8 лет через алтарь и через тюремное братство. Потом с Володей Школьнюком, лично познакомился еще другим братом Володей. Мы радовались, славили Господа в молитве, благодарили, что подарил нам это братское общение. Я представил сокамерника Сергея как новообращенного брата. Для него эта встреча тоже оказалась большой и очень своевременной поддержкой. После пожара заключенные оказались без зимней обуви,
Братья принесли соответствующие размеры, принесли также литературу. Кульки с едой, свежие овощи, лимоны, теплые носки, предметы гигиены. Руслан даже не встал с своей нарки. Он был шокирован, не отвечал даже на вопросы. Ведь пришли те, кого он несколько часов назад называл мертвой церкви и лицемерами. Принесли материальную помощь, показав, что не христиане дают, а не берут, что наша вера действует любовью. Я ликовал. Нелегкие испытания сейчас прохожу. Через противление, неверие и равнодушие к Иисусу Христу окружающих людей враг давит, сеет сомнения. Поэтому визит братьев был для меня много больше, чем просто поддержка, а утешением и победой над противниками. Господь рассеял мои сомнения, явил свою верность, вдохновил и много сказал. Надеюсь, что не только мне, но и окружающим. Всем своих переживаний описать в письме не могу. Все намного глубже того, что можно выразить словами. Своим свидетельством хочу прославить Господа и ободрить братьев-заключенных. Многие из них находятся в таких же обстоятельствах и переживают сейчас то же, что и я. Георгий Суворин, тюрьма, Львов, Украина.

задумался я. Хочу поблагодарить за забытый алтарь. Особенно мне нравятся повести Виталия Полозова. Когда мы их читаем, то не можем оторваться и стараемся найти следующие выпуски газеты и узнать, что произошло дальше. А особенно большое спасибо за такие прекрасные стихи. Они говорят о любви Божьей, о честной жизни на воле, о природе. Многие из нас начинают вести тетрадь со стихами из алтаря. И здесь, в местах лишения свободы, мы начинаем задумываться о том, что жизнь проходит стороной, что так много совершенно ужасного и мрачного становится жутко. И за что только Господь дал мне такую милость, чтобы я шел по Его пути. Особенно мне нравится рубрика «Накануне». По материалам видно, что на Божьих часах время исполнения Его обетования для еврейского народа. А над письмом Юриса Кальнинца «А что дальше?» в рубрике «Ключ к капкану» за май 2012 года я задумался. И я уже в третий раз в этих стенах. Время здесь как будто останавливается. Но и ему нет возврата. Понял я, что только у ног Иисуса можно изменить свою жизнь. Помогает в этом и газета «Забытый алтарь». Очень хотелось бы получать ее регулярно. Помогите мне в этом. Так как найти конверт, чтобы писать в другую страну, сложно, то я попросил свою маму отправить вам это письмо. Если можно, пошлите и ей хотя бы старые выпуски газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Юрий Коновалов, тюрьма, Кемеровская область, Россия. Она назвала меня отцом. То, о чем я сегодня пишу, самое непростое. Признание из всех, которые я когда-либо делал. Но это как раз и говорит о величии Божьем, перед которым все должно умолкнуть. Не буду описывать еще раз свою жизнь до осуждения на пожизненное лишение свободы. Скажу только в нескольких словах. Рос в многодетной семье, учился с детства, работал, служил в армии, женился, родился сын. Все как и у всех. Но эгоизм, самодеятельность, самоуверенность сгубили меня. Я стал преступником, упал на самое дно. Многие попытки суицида никуда меня не привели. Потерял всю семью, свободу. Остаток своей жизни я проведу за решеткой. Но Бог спас меня. Теперь моя жизнь имеет смысл и принадлежит Ему. Бог даровал мне принять мою судьбу. В смирении получил я утешение и веру в то, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. Только-только отслужив в армии, я встречался с девушкой. После недолгого романа мы расстались. С тех пор прошло 19 лет. И вот однажды я получил письмо. В первых строчках прочитал «Здравствуй, папа». Такое мог написать только мой сын. Но нет, эти строки были написаны девушкой по имени Аня, которая поведала о том, что она моя дочь и все эти годы искала меня. Сначала она нашла мою семью. В письме была фотография, где она сфотографировалась с моим сыном. На этой фотографии я увидел два лица, очень похожие друг на друга. Это были мои дети, мой сын Сергей и моя дочь Анна. Аня написала мне письмо, в котором, еще не зная меня, уже выразила свою любовь ко мне. И, зная, где я нахожусь, не отреклась от меня, а ищет со мной встречи. Свершилось чудо. Долготерпеливый, многомилостивый, всемогущий Бог подарил мне дочь. Ни о чем в своей жизни я не жалел так сильно, как о том, что не смог быть настоящим отцом. Теперь мои дети встретились, обнялись как брат и сестра. Это дает мне новые силы для жизни, для служения Богу, который по милости своей одарил меня таким подарком. Прошу вас, дорогие братья и сестры во Христе, помолитесь и вы о моих детях. Теперь их двое. Пусть Бог хранит и оберегает их. Пусть коснется их сердец,
чтобы они вместе с нами прославляли Господа. Виктор Агузбаев, тюрьма, Казахстан.

0: письма из-за колючей проволоки. Не спешите на свободу. Винницкую тюрьму, номер один в Украине, регулярно пускают верующих со свободы для общения. В 2006 году здесь впервые было совершено водное крещение пожизненно заключенных. В завет с Богом тогда вступили 3 человека. С той поры их уже более 50 человек. У нас проводится богослужение, хлебопреломление и крещение новообращенных. Бог дарует нам получать христианские газеты и журналы, благословляет администрацию тюрьмы и к нам хорошо относятся. Бог жив и действует. Это была Его благоденствующая рука, которой Он в 2000 году отменил смертную казнь в Украине и заменил ее пожизненным заключением. Те, которых должны были расстрелять, покаялись в грехах и служат Богу. И имя Его прославляется. Бог изменяет сердце и жизнь человека верой. И мы молимся за те страны, где еще смертная казнь существует, чтобы ее во имя Христа отменили, чтобы не погубить души, а спасти. Также с большой радостью мы однажды увидели в передаче местного телевидения, где показывали нашу тюремную церковь и свидетельства братьев о том, как их спас Бог и что Он сделал в их жизни. Показывали, как пожизненно заключенные вступали в завет с Богом через крещение. Мы благодарим Бога за Его великую милость и любовь к нам. Обращаюсь к заключенным. Если Бог вас заключил, значит, Он вас любит. Написано: «Кого любит Господь, того наказывает». Притчам, 3 глава, 12 стих. Подумайте, чего же хочет Бог от вас? Может быть, этим Он спасает ваши души от опасности на свободе? А тут у вас есть время подумать и остановиться, поразмышлять о душе, об участии в вечности, о живом и любящем Боге. Не спешите роптать и рваться на свободу. Эти стены могут стать для вас спасением. Откройте Священное Писание и обратите свои сердца к живому Богу. Пусть Он откроется и спасет вас и весь ваш дом. Да благословит вас Христос, сущий над всем Бог, благословенный во веки веков. За решетками серыми души ищут Христа, и с мольбою и верою говорят в небеса: «О, помилуй нас, Господи, прости грешных и злых, и даруй нам спасение, даруй вечную жизнь. Помоги нам в том странствии верно путь свой пройти, и Тебя, о наш Господи, тут всем сердцем любить. Дай нам сил дарования ближнему послужить, и Тебя, чтоб прославила наша краткая жизнь». Андрей Пендуров, тюрьма, Винница, Украина. Не отбыл и половины. Хочу обратиться к вам с просьбой. Может, Господь расположит сердце какого-нибудь христианина, и Он поможет нам и подпишет на забытый алтарь. Срок моего наказания 25 лет. Из них я не отбыл еще и половины. Будем рады и христианской литературе. Прошу помолиться о нас. Мы очень нуждаемся в молитвенной поддержке. Виктор Сидленский, тюрьма, Гродно, Белоруссия. От А до Я. К нам каждую среду приходит капеллан и читает нам проповедь, то есть свидетельствует об Иисусе Христе. Он также приносит вашу газету за прошлые годы и журнал «Вера и жизнь». Все это я прочитываю от А до Я, и в каждой статье нахожу очень много для себя нужного. И сам иногда в камере свидетельствую о Господе нашем, о Его милости и любви. Надеюсь, что по Его милости вы сможете оформить мне подписку на вашу газету. Спасибо. Юрий Скальнинс, тюрьма, Латвия. Кто хочет жить? И среди пожизненно лишенных свободы есть кому славить Бога. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы нас становилось больше. Благая весть. Что в этих строках? Что благо мне в Евангелии сём? Я открывал его, но смысла я не понял. Теперь лежит оно на полке у меня. Зачем ты ищешь, друг сердечный, сокрытый смысл, которого там нет? Написано Евангелие просто, на всем понятном языке. Там нет вопросов философских, и магии учения там нет. Лишь повествуется о жизни Иисуса, каким путем принес Он вечный свет. Он Сыном Бога был в небесном царстве, и, возлюбив тебя, на землю Он пришел. Пройдя свой путь по скорби и страдании, Он жизнь свою отдал за жизнь твою. Прими любовь Его, мой друг сердечный, оставь грехи, покаявшись в них. Евангелие в сердце принимая, дари его всем, кто хочет жить. Александр Пайзин, тюрьма, Оренбургская область, Россия.
1: Здесь, дорогие друзья, закончено чтение газеты «Забытый алтарь» за январь 2013 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. Для тех, кто получает журнал «Сестра», запись идет дальше.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы построили нашу радиопрограмму таким образом, чтобы познакомить вас с несколькими новыми брошюрами, которые вышли в Америке на русском языке. Конечно, должен заметить, что они довольно простые, но все-таки очень-очень любопытные, особенно для тех, кто никогда не слышал о любви Христа до этого, о поисках Бога, о том, какие вещи необходимо знать человеку в этой жизни. Итак, первая из этих брошюр называется «Любовь Иисуса». «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил». Евангелие от Марка, 10 глава. Иисус заботится и любит всех девчонок и мальчишек на земле. Он хочет жить в ваших сердцах, руководить вашей жизнью. И для каждого из вас у Него есть свой замысел, или, как еще говорят в переводе с английского, план. Как-то разговаривая с друзьями, Иисус сказал, что мальчики и девочки, ну, вы гораздо важнее для Бога, чем птицы и цветы. Птицы не сеют семена, не запасают продовольствия, Бог кормит их. Он помогает им находить зерна и насекомых для еды. Цветы живут лишь несколько дней, а Бог одарил их чудесным видом, красочными расцветками. Но вы во много раз важнее для Него, чем они. Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 25 по 33. Если Бог заботится о птицах и цветах, Он, безусловно, заботится о всех детях, помогая им быть, ну, хорошими, вежливыми, обходительными, добрыми. Вам необходимо довериться Ему, так как Он знает, что лучше для вас. Он любящий Бог и стремится помочь всем, кто в нужде. Когда у вас, ну, могут случиться неприятности, и вас постигнет какой-нибудь горе или болезнь, Он обязательно поможет вам. Библия говорит вот что в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стих. «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». И вот такая история. У отца было два сына. Младший сын, обращаясь к отцу, сказал: «А, пожалуйста, отдай мне причитающуюся часть денег из наследства». Отец отдал, и сын отправился в дальние края. Там вместе с друзьями он растратил все деньги, ведя беззаботную, праздную, глупую жизнь. Вскоре он оказался в нужде, и друзья бросили его. Один хозяин даже нанял его на работу, знаете какую, кормить свиней. Но даже вот этому работнику есть было нечего, и он ел из корыта вместе со свиньями, вот так был голоден. Тогда он подумал: «Услуг моего отца много еды, я пойду домой и скажу ему: „Отец, я согрешил перед тобой и не достоин называться твоим сыном, можно я буду работать у тебя как слуга“». И вот он подумал об этом и отправился домой. А отец всегда ждал возвращения сына. Он очень скучал по нему. И когда он увидел его, идущего по дороге, то побежал ему навстречу, обнял и поцеловал. И сын сказал: «Отче, отец, значит, я согрешил перед небом и перед тобой, не достоин называться сыном твоим. Прими меня работником». Но отец уже простил его. Он сказал, обращаясь к слугам: «Да принесите ему лучшую одежду и обувь, и закалите откормленного теленка, и все вместе мы отпразднуем радостный праздник. Так как мой сын был мертв и ожил, пропал и нашелся». Эта история о возвращении блудного сына известна всему миру, и записана она в оригинале,
как следует в Евангелии от Луки. Понайдите Библию, Новый Завет, Евангелие от Луки, найдите эту историю. Она показывает, как Иисус любит нас, грешников. Библия говорит, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Это тоже записано в Евангелии от Луки в 15 главе, 10 стихе. Кстати, эта история о блудном сыне тоже в 15 главе. Библия повествует и другую историю о том, как Бог любит каждого из нас. Однажды человек, идя по безлюдной пустынной дороге, попался, как говорится, разбойникам. Они избили, ограбили его, ранили, сняли одежду, ну, забрали деньги и скрылись, конечно. Человек не мог даже подняться, он был едва жив. И вот той дорогой шел священник, увидел израненного человека, но не подошел и не помог ему, а поспешно ушел. Ну, потому что вот не хотел, наверное, связываться, как мы бы сказали сейчас, с властями. Затем прошел левит, тоже священнослужитель, посмотрел на избитого человека, тоже не оказал помощи и прошел мимо, потому что по закону он в тот день не должен был ничего делать, кроме молитвы, кроме того, как совершать молитву. Ну вот на дороге появился самарянин, наостники. Самаряне – это, в общем, была нация очень близкая к евреям, но, в общем-то, немного отличающаяся. И вот, увидев ограбленного, он остановился, чтобы помочь ему. Он вымыл раны, как тогда вместо спирта, маслом специальным, вытер их, посадил пострадавшего на осла и повез в ближайшую гостиницу. Утром добрый самарянин, давая хозяину гостиницы деньги, сказал, позаботься о нем, если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Это Лука тоже рассказал нам, евангелист Лука, в своей 10 главе своего Евангелия. Иисус хочет, чтобы мы были любящими, добрыми, отзывчивыми, внимательными ко всем, кто в нужде. Если любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы никогда не поступим эгоистично, бездушно, скромно и смиренно, мы больше будем думать о других, чем о себе, заботиться не только о своих интересах, но будем пытаться понять чувства других. Библия говорит, любовью служите друг другу. Это в послании к Галатам, в 5 главе. Мы должны любить своих врагов, прощать тем, кто несправедлив к нам, и никогда не отвечать злом на зло. Тогда мы можем называть себя детьми Христа. Когда любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы доброжелательны, внимательны, добры к нашим друзьям, повинуемся родителям и с радостью рассказываем нашим сверстникам, друзьям, что Господь сделал для нас. Иисус любит нас так сильно, что умер на ужасном кресте, ужасной смертью за наши с вами грехи. Теперь мы должны любить Его так, чтобы отдать Ему наши сердца и жизнь. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, как писал апостол Иоанн в своем первом послании в 4 главе. А вот в заключение моей маленькой беседы, стихотворение, присланное из Советского Союза, оно очень как бы немножко нескладное, но я постараюсь его прочитать, потому что оно очень искреннее. Называется оно «Бог, любящий отец». Наверное, написал его какой-нибудь мальчик или девочка. Я думаю, что девочка. Ну, давайте послушаем. «Бог любит детей повсюду, где бы ни жили они. Их окружает забота и вечное чувство любви. Любит тех, кто в далеких странах, которых я никогда не видал, и тех, кто рядом со мною свой жизненный путь начинал. Я счастлив, что Бог Отец наш любит детей везде, поэтому мы Его любим в радости, горе, труде». Вот такая небольшая история, которую мы получили из Советского Союза. История очень простая, но очень искренняя. А сейчас, после небольшого музыкального антракта, перерыва, мы снова
продолжим рассказ еще одной истории, полученной нами из Советского Союза, которая называется «Самая важная история, которую нужно знать». А сейчас, дорогие ребята и взрослые, послушаем песню и музыку.

Итак, еще одна история, полученная нами из Советского Союза. Называется она «Самая важная история, которую нужно знать». Ну вот послушайте, ребята, когда-то в мире не было ничего. Ни рыб, ни звезд, ни морей. Ни вот этих замечательных, славных, а иногда очень красивых цветов. Вокруг царил непроглядный мрак и пустота. Но был Бог, тот же Бог, которому мы молимся сегодня. И у Бога был замечательный, ну просто замечательный замысел. Он задумал создать прекрасный мир. И создал его, сотворив из ничего, потому что ведь он Бог. Когда Бог создавал что-то, он лишь произносил: «Да будет так». И вот это возникало мгновенно. Вот он создал свет. По его мановению появились реки, моря, животные, птицы, деревья, и земля покрылась зеленой травой. А последними он сотворил мужчину и жену для него, женщину. Их назвали Адамом и Евой. Бог горячо их любил. Каждый вечер он навещал их в чудесном саду, там, где они жили. И им был предоставлен в пользование весь сад, кроме одного дерева, которому Бог запретил прикасаться. И Адам и Ева были счастливы до тех пор, пока однажды дьявол, а вы знаете, что дьявол — это враг Бога, еще его по-русски называют сатана, и так пока сатана не соблазнил их. Они решили, знаете что? Они решили попробовать плоды от дерева, запрещенного Богом. И этим согрешили. Потому что, что значит грех? Грех – это поступок, запрещенный Богом. И впервые они ощутили печаль и почувствовали стыд. И больше они уже не могли обращаться к Богу. С этого времени им предстояло узнать боль, неприятности и смерть. И Библия нам рассказывает, а Библия – это Слово Божие, рассказывает, как Адам и Ева сожалели об этом. Но любовь Бога безгранична. Бог очень милостив. Хотя наказания иногда бывают в нашей жизни, про которые Он знает, но все-таки милость Его безгранична. И вот Он сказал, обращаясь к Адаму и Еве: «Когда наступит время, я пошлю моего Сына Иисуса в мир. Он снизойдет на землю с нашего небесного дома. Иисус возьмет ваши грехи, которые на вас. Но, совершая это, Он будет ужасно страдать, и Он умрет за вас». Конечно, эта новость, с одной стороны, прекрасная, с другой стороны, горькая. Но я думаю, что по своему человеческому эгоизму Адам и Ева обрадовались словам Бога о том, что к ним придет Спаситель. У Адама и Евы были дети и внуки, и вскоре появилось много людей в мире. Бог хотел, чтобы каждый человек был счастлив и учил их, как им следует жить, людям. Вот перечень правил, которыми люди должны руководствоваться и выполнять их. Ну, например... Да нет, не например, это 10 основных правил, как мы говорим, 10 заповедей. «Да не будет у тебя другого Бога пред лицом моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай. Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Эти заповеди записаны в Библии,
Их можно прочитать. Повинуясь им и выполняя их, мы будем счастливы. Но дьявол не хочет, чтобы мы следовали этим законам. Поэтому он иногда подстрекает нас стащить что-нибудь, когда никто не видит. Бывает такое, вы знаете. Но Бог знает и видит все. Порой сатана, он же дьявол, соблазняет нас сказать неправду, солгать, убеждая, никто об этом никогда не узнает. Но Бог знает, он слышит все. Поступая нехорошо, мы внутренне чувствуем угрызение нашей совести. Бог любит нас, хочет помочь нам стать лучшими. Вот почему он послал Иисуса в мир. А он помнит свое обещание. Бог всегда помнит все свои обещания. И спустя много лет родился младенец Иисус. Он вырос, стал мужчиной и совершил массу замечательных дел. Исцелял больных, возвращал слепым зрение, благословлял детей. Иисус никогда не сделал ничего неправильного, дурного. Он рассказывал людям о Боге и о том, как повиноваться Ему. После этого враги Иисуса пригвоздили Его к кресту, и Он умер. Помните, Бог говорил, что Он будет страдать, Сын Его. И так и получилось. Он говорил, будет страдать за грехи наши, за грехи людей. И вот Он умер. И Он страдал и умер за грехи людей, даже тех, кто распял Его на кресте. Иисус был погребен, но случилось нечто изумительное. Он не остался в могиле, он воскрес из мертвых. Вскоре Бог забрал его на облака, обратно к себе, в небо. Когда друзья видели его умирающим на кресте, ангел сказал им, что Иисус возвратится вновь. Я повторяю, Иисус умер за наши грехи. Он хочет, чтобы мы признали их и раскаялись. Он готов простить нас. Мы можем с вами молиться Богу в любое время. Он слышит каждое слово. Ему известна любая наша мысль. Прощая наши грехи, Он наполняет нас внутренним счастьем. И у нас возникает желание делать только хорошее, быть доброжелательными, сердечными. Если мы изберем путь неповиновения Богу и будем служить дьяволу или сатане, то когда мы умрем, дьявол затащит нас в ад. Ад — это огненное пекло, где огонь горит вечно, где люди мучаются вечно. Но если мы любим Иисуса, повинуемся Ему, то тогда Он, Иисус, вернется. Он заберет нас в небо, к себе. Небеса — это чудесный дом Бога и Его Сына Иисуса. Это дом, где царит любовь и свет. И где мы с вами будем счастливы всегда. И вот еще одно очень, может быть, наивное стихотворение, сделанное не по правилам поэзии, но все-таки я его прочитаю, его тоже написал кто-то из тех, кто любит Бога. Я думаю, что это тоже мальчик или девочка. «Я знаю, Иисус меня любит. Мне это поведала Библия. Мы все его слабые дети, а он, как всегда, всемогущ. Иисус меня любит, я знаю. Он умер, открыв врата рая. Он смоет грехи и пороки, чтоб детям, войдя в них, не ведать печали. Я знаю, Иисус меня любит, когда я хороший и добрый, но любит меня и таким, переносящим печаль, плохим. Я знаю, Иисус меня любит слабым, больным, из трона небесных высот следит за здоровьем моим. Я знаю, Иисус меня любит, Он постоянно со мной, и если, любя Его, я умираю, меня заберет Он с собой. Ну вот, я прочитал вам, в поэтическом смысле, может быть, очень слабое стихотворение, но зато в духовном, христианском смысле, в любви к Иисусу,
очень сильное стихотворение. И я желаю вам, дорогие ребята, любить Иисуса и помнить, знать, что Иисус вас любит. На этом, дорогие друзья, ребята и взрослые, я заканчиваю нашу радиопрограмму «Новая жизнь». Напомню вам, что вы можете ее слушать каждую неделю в то время, по которому она передается, и об этом вам скажут в конце нашей радиопрограммы работники радиостанции. Всего вам доброго, до свидания, пишите нам, до следующих встреч.

дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь» радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В. Иисус пророчествует о будущем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
0: Петр услышал призыв Христа пасти его овец. Но поскольку Иоанн был самым младшим из учеников, Петра интересовало, как Иисус поступит с Иоанном. Отправит ли он его домой, как слишком молодого, или же позволит остаться с ним, как помощнику в их смертельной битве? Возможно, в словах Петра прослушивалась скрытая зависть, ведь он знал, что Иисус любил Иоанна больше всех остальных. На тайной вечере Петр дал знак Иоанну, чтобы он спросил у Христа имя предателя. Иисус позволял Иоанну, как самому младшему, возлежать у его груди. Иоанн был настолько привязан к Иисусу, что стоял у креста, рискуя жизнью на виду врагов Господа. Он первым поверил в воскресение Христова и первым узнал его во время ловли рыбы на озере. Когда Иисус призвал Петра, Иоанн уже следовал за Христом. Его сердце было едино с Господом. Он был ближе всех к Иисусу. Возможно, Петр спрашивал Иисуса о том, будет ли у Иоанна такой же конец, как у него, или это особая честь дана лишь

0: ему одному? На это Иисус ответил предводителю апостолов, что он не поставил его главенствовать и властвовать над остальными. Петр должен стать для них старшим братом, первым среди равных. Ему не следует беспокоиться о судьбе Иоанна, ибо он последователь Господа, а не Петра. Каждый верующий имеет прямую связь со своим Господом. Мы видим, как эти два ученика впоследствии действовали сообща, как столпы церкви. Петр всегда говорил от имени апостолов, а Иоанн молчал и с нежной любовью поддерживал его своими молитвами и долготерпением в борьбе за здравое учение в церкви, влияя на ее духовный рост силою своих молитв. Книга «Деяния апостолов», 3 глава, 1 стих, и послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Из слов Иисуса об Иоанне можно сделать вывод, что неважно, проживем ли мы долгую жизнь в служении Христу или умрем в расцвете лет. Гораздо важнее наша верность и постоянное послушание Христу в вере. Иисус не производит учеников по шаблону, а готовит каждому особый путь во славу Господа. У нас нет сведений о том, распяли ли Иоанна или нет. Вероятно, он умер своей смертью. Иоанн не считал себя важной личностью и даже ни разу не упомянул собственного имени в своем Евангелии. Иисус велел Петру смотреть только на него и не беспокоиться о других учениках. Не значит ли это, что и мы с вами не должны негодовать на ошибки других верующих, а стремиться узнавать волю Бога о нашей собственной жизни и следовать за Ним, не ставя Ему никаких условий. Верно следовать за Христом – вот истинный девиз каждого христианина. Иисус в простых словах рассказал ученикам о Своем втором пришествии. Между ними не было споров о том, придет ли Он или нет. Христос никогда не обманывает. Его второе пришествие непременно произойдет. Оно – конечная цель мировой истории. Все мысли учеников были охвачены этим грядущим событием. Когда Бог поселится среди людей, исполнится чаяние всех народов всех времен. Иисус грядет во славе. Ожидаешь ли ты Его прихода? Готовишь ли путь этому событию своими молитвами, служением, свидетельством и святой жизнью? Мы все вместе приближаемся к пришествию Христа и желаем скорой встречи с Ним. Тогда мы соединимся с огромным числом верующих, которые верой следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но... Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»
0: Принято считать, что Иоанн дожил до глубокой старости и стал для церкви символом ожидания второго пришествия Христа. О нем сложилось такое мнение, что он не умрет до самого возвращения Господа. Павел тоже желал, чтобы Господь скоро пришел, и чтобы он не умер, а во мгновение ока изменился и был восхищен Господом на облаках. Однако Иоанн был реалистом и понимал, что обещание Христа не означает, что он не вкусит смерти до того дня, когда откроются небеса и Спаситель явится во славе. Господь остался добрым пастырем и вел каждого ученика особым, предназначенным ему путем. Вопрос 133. Что означают последние слова Христа в Евангелии от Иоанна? Г. Свидетельство Иоанна и его Евангелие. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 24 по 25 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 24 стих. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его».
0: В этом стихе нам открываются четыре важных истины. Во-первых, автор этого Евангелия был еще жив, когда оно начало распространяться. Его хорошо знали в грекоязычных церквах. Это был ученик Иисуса, следовавший за ним от дней Иоанна Крестителя до его вознесения на небо. Во-вторых, Иоанн был очевидцем жизни Иисуса Христа. Он лично слышал слова Иисуса, записанные в этом Евангелии, и воочию видел его дела. Евангелие написано не каким-то более поздним членом церкви второго поколения, а самим Иоанном, приближенным учеником, которого любил Иисус. В-третьих, возможно, Иоанн недостаточно хорошо владел греческим языком и диктовал свои мысли одному из последователей Христа, искусному в языке. В любом случае, смысл сохранился ясным, а истина неизменной. Те, кто жили этим Евангелием, в один голос утверждали, что свидетельство Иоанна – истина. Это признание очень важно, поскольку Евангелие от Иоанна в сущности отличалось от трех других Евангелий. Мы рады, что это Евангелие, написанное возлюбленным учеником Иисуса, является одним из наших сокровищ. В-четвертых, все, кто распространял это Евангелие, испытали истину Христову на себе. Приняв Иисуса, они, верующие во имя Его, получили власть быть детьми Божьими. Они обрели дар различения духов и могли отличить истину от лжи и преувеличений. Они приняли Духа Утешителя, который наставлял их на всякую истину.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь».
0: Некоторые притыкаются на том, что Евангелие четыре, а не одно. Если же посчитать послание Павла за отдельное Евангелие, согласно его утверждениям, то у нас окажется целых пять Евангелий. Кроме того, жизнь каждого настоящего христианина сама по себе является Евангелием. Иоанн признается, что слышал так много слов и видел так много дел Иисуса, что не мог написать обо всем, ибо во Христе пребывает вся полнота Божья. Христос жив и сегодня, пребывая в Своей Церкви и указывая ей путь. Если бы мы попытались написать обо всем, что сделал воскресший Иисус от начала до наших дней, то нам не хватило бы книг. Христианам не хватит вечности, чтобы постичь всю высоту и широту, долготу и глубину любви Христовой, проявившейся в человеческой истории. Наш живой Господь действует через Свое Слово, оставленное в Новом Завете. Мы почитаем себя счастливыми, что слышим Его голос, постигаем Его мысли и откликаемся на Его призыв. Евангелист Иоанн нарисовал для нас картину любви и милости Иисуса Христа. И все, кто внимательно читают его Евангелие в духе молитвы, говорят вместе с ним: «Мы видели славу его, славу единородного от Отца, исполненного благодати и истины. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Вопрос 134. О чем свидетельствуют те, кто распространял Евангелие от Иоанна?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Нафанаил. Доктор Пести.
2: Вы слушаете оригинальную запись его проповеди.
3: Я хотел бы с вами познакомиться с человеком, упомянутым в первой главе Евангелия от Иоанна, встретившимся с Иисусом Христом. Это был Нафанаил. О нем и о его обращении мы читаем в последних 7 стихах этой первой главы Евангелия от Иоанна. Хотя с именем Нафанаил мы встречаемся только в Евангелии от Иоанна, все же нам известно, что он стал одним из 12 апостолов и назван другими евангелистами Варфоломей. Следует также отметить другой интересный факт, что в каждом случае, будь оно в Евангелии от Иоанна, Матфея, Марка или Луки, Нафанаил Варфоломей всегда упомянут вместе с Филиппом. И не мудрено, так как он тот, который привел его к Иисусу Христу. Об Иисусе Христе впервые Нафанаил услышал из уст Филиппа. Он ему сказал: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Мы знаем, что в основном есть только два рода людей – спасенные и неспасенные, дети Божии и дети мира, возрожденные и невозрожденные. И притом мы знаем на основании Слова Божия, что человек может стать чадом Божьим только рождением свыше. Сам Спаситель сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И дальше Слово Божие ясно говорит, что все согрешили и все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного. Но сказав это, мы обнаружим, что в своей притче о сеятеле Христос указывает на разные качества почв. В этой притче говорится о семени, павшей при дороге, то есть на потоптанную землю, иное на каменистые, другое – заросшие тернями, а иное – в добрую землю. Эту последнюю, добрую землю, Христос уподобил доброму и чистому сердцу. Эта чистота и доброта сердца, однако, недостаточна для спасения. Не в этом смысле следует нам понимать эту почву, но что она приготовлена к воспринятию Евангелия. Есть люди, которые готовы принять Христа, им только нужно услышать и узнать о Нем, и они готовы Его верить и принять Его как своего личного Спасителя. Да, это души, которые ищут Бога, и их Господь называет доброй землей. Нафанаил был именно таковым. И об этом мы слышим прямо из уст Спасителя. Когда Христос увидел его, то говорит ему: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это не был извилистый, хитрый, скользкий, двухличный человек. Такие люди говорят одно, а думают другое. Нафанаил не был таковым. Это была открытая, истинная и прямая душа. Это был человек без лукавства, в нем не было никакого лицемерия. Он был прост, как ребенок, и прозрачен, как хрусталь. Да, Бог принимает самого худшего грешника. И нет такого, которого благодать Божия не могла бы спасти. Но в то же время, если грешник не искренен и не честен перед Богом, то Бог ничего с ним не может сделать. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Тот, кто приходит к Богу в сокрушении, исповедуя свой грех, ему принадлежат слова, сказанные в первой главе пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот мы видим в Нафанаиле искреннего и честного искателя истины, и к нему Христос идет навстречу. Да, мы знаем, что Филипп привел его к Иисусу, но заметьте, что Христос сказал Нафанаилу: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Да, Филипп его приводит к Христу, но Христос его заметил еще до этого. По всей вероятности, Иисус до своей встречи с ним не видел Нафанаила своими физическими глазами. И все же он все знал о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства», — говорит он ему при первой встрече. Как мог он это знать? Притом он говорит: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Кто может так знать и видеть? а только Бог. Это знание и это видение именно и убедило Нафанаила, что Иисус из Назарета никто иной, как сам Сын Божий. «Рави!» — восклицает Нафанаил. «Ты, Сын Божий, Царь Израилев!» И тут следует отметить одну интересную истину. Хотя Христос его и знал, и видел прежде, чем Филипп ему сказал о нем, тем не менее Филипп должен был сказать Нафанаилу о Христе и привести его к нему. Что это говорит нам? А то, возлюбленные, что есть души, готовые принять благую весть. Они готовы верить и принять Христа. Не достает только одного, чтобы кто-нибудь пошел к ним и сказал им об Иисусе. Да, Господь видит эту жаждущую душу. Там, под ее смоковницей, который только ожидает, когда ты подойдешь и укажешь ей путь спасения. Но ты говоришь, я такой слабый и несовершенный. Я не умею говорить. Я еще так мало знаю о Христе. О, дорогой друг, эти извинения без основания. Андрей не был проповедником, он не был богословом, ни опытным долголетним верующим. И все же он привел своего брата Симона ко Христу. И посмотрите, какую рыбу он поймал. Это была не рыба, а целый кит. Да, ведь Христос сказал, я сделаю вас ловцами человеков, и вы будете мне свидетелями. Как скоро начал Андрей свидетельствовать? На следующий же день он побежал к своему брату и сказал, «Мы нашли Мессию». Это все, что он сказал. Но это было достаточно, чтобы убедить Симона, что его младший брат знал, о чем он говорит. Дорогой друг, тебе не надо быть проповедником, чтобы приводить души ко Христу. Тебе нужно только самому быть его чадом. Но мы видим также, что приведение человеческих душ ко Христу не зависит от совершенства нашего свидетельства. Хотя Филипп старался точно и детально изложить Нафанаилу о Христе, он, тем не менее, в своем свидетельстве допускает очень серьезную ошибку. И притом ошибку о личности Иисуса Христа. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса». Да, до сих пор все в порядке, все правильно и точно. Но слушайте, что он дальше говорит. «Сына Иосифова из Назарета». Это была серьезная ошибка. Иисус не был сыном Иосифова. Он был сыном Божьим. И как ни странно, несмотря на эту грубую ошибку, Нафанаил уверовал. Это не значит, что безразлично, говорим ли мы точно или нет. Но в данном случае Филипп лучшего не знал. Причина его ошибки была его невежество. Что в нем похвально, это то, что он говорил то, что знал. Знание его было ограничено, и, как мы обнаружили, часть его знания была ложным. Но это не помешало ему засвидетельствовать о своем Спасителе. Он не сказал «Мы нашли Сына Божия». Но прошу отметить, что когда Нафанаил его встретил, то сразу он говорит «Ты Сын Божий». О, дал бы Господь каждому из нас ревность по приведению душ ко Христу. Мой друг, если ты спасен, один только день. Тебе не нужно больше ждать, чтобы сказать кому-нибудь о Христе. Если ты познал Христа, как бы ни было бы ограничено твое знание о Нем, ты имеешь полное право говорить другим о Нем и приводить души ко Христу. И когда они придут к Нему, то они сами Его познают и тоже скажут «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» Да, Филипп ему не только сказал, что он знал о Христе, но он привел Нафанаила к Иисусу. Но заметьте, что Нафанаил, хотя и был человек без лукавства, он все же не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения, и они ему помешали бы, но Филипп с ним разумно поступил. Вы заметили, как Нафанаил ответил Филиппу? «Из Назарета может ли быть что доброе?» Он был убежден, что нет. И тут мы видим человека, в котором, хотя и не было лукавства, он, тем не менее, не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения. И Филипп, вместо того, чтобы с ним спорить, просто говорит «пойди и посмотри». И Нафанаил доказал свою искренность, что в нем не было лукавства тем, что он пошел к Иисусу. Сердце Нафанаила было приготовлено. Он искал истину, он жаждал познать Бога. И когда Филипп ему сказал «пойди и посмотри», Нафанаил сразу откликнулся «пойду и посмотрю». Что лучшего Можем мы предложить грешнику, как не прийти к Христу и самому узнать? Псалмопевец говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Все аргументы, все предрассудки и пристрастия кончаются, когда грешник приходит к Иисусу Христу. Нафанаил был до того искренен, что, несмотря на свои предрассудки, он пошел, чтобы узнать, верно ли то, что Филипп ему сказал. Если человек не искренен и не честен, то никакие аргументы, доводы и доказательства его не убедят. Он всегда найдет какое-нибудь извинение, чтобы не верить. Мой дорогой друг, если ты имеешь какие-либо предубеждения относительно Евангелия, то лучшее, что я тебе могу сказать, это прийти к Иисусу Христу самому. Ничто, как личная встреча с Христом, не может устранить все эти преграды. Приди и увидишь, как благ Господь. Что Нафанаил сразу же поверил, это мы видим как из его свидетельства, а также из слов Христа. Заметьте, коль скоро Нафанаил говорит: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев», Иисус ему отвечает: «Ты веришь, потому что я тебе сказал? Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Дорогие друзья, когда мы вступаем в союз со Христом верой, то это только начало. Ты, который познал Христа и принял Его как своего личного Спасителя и Господа, перед тобою самая захватывающая жизнь. Отныне, говорит Христос, будете видеть небо открытым. До сих пор небо было закрыто. Но когда Христос входит в нашу жизнь, в наше сердце, небо над нами открывается. Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Дорогие друзья, Христос и Он один является посредником между Богом и человеком. Это Он, который раскрыл для нас небеса. Человек иначе не имел бы доступа к Богу, но Христос пришел, чтобы установить раз и навсегда эту связь. Он сам сказал: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Да, дорогие друзья, Христос все знает о нас, точно так же, как Он знал о Нафанаиле. Он видел каждую мысль Нафанаила там, где он сидел в одиночестве под своей смоковницей. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою смоковницу. Это наши тайные мысли, желания и стремления, о которых никто не знает, только один Бог. О, мой друг, знай, что каждую твою слезу, каждый твой вздох, который исходит из глубины твоего скорбящего сердца, который никто не видит и никто не слышит, видит и слышит Господь. Прежде чем ты услышал эту передачу, Господь уже увидел твои слезы. Они все сочитаны у Него. Да, Он видел тебя, Он знает каждую твою мысль и твое желание. Точно так же, как Он все знал о Самарянке, о Закхее, о Нафанаиле, до их встречи с Ним, так Он знает все и о тебе. Тебе остается только одно – иметь личную встречу с Ним, поручить целиком свою жизнь Ему, и тогда над тобою тоже откроются небеса, и ты увидишь больше всего того, чего мог бы себе и представить. Как Филипп некогда сказал Нафанаилу, так я хочу сказать тебе, мой дорогой друг, пойди и посмотри. Или как псалмопевец говорит: «Вкуси и увидишь, как благ Господь».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Вошни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу: «Помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесно, и всякое первородное из скота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря: что это? То скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Аккхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды им были стеною по правую и по левую сторону. и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки.

0: Мы продолжаем занятия по книге «Исход». Сегодня мы будем говорить о том событии, с которого начинался еврейский календарь. Известно, что евреи вели счет по лунным годам, состоявшим почти из 355 дней. Еврейский год начинался с месяца Нисан или Авив, который примерно соответствовал нашему апрелю. Месяцы считались израильтянами по фазам луны – и начинались с появления нового полумесяца. В зависимости от этого они заключали в себе от 29 до 30 дней. По Талмуду каждый житель Иерусалима и его окрестностей, заметивший новый полумесяц, должен был сейчас же сообщить об этом Синедриону, который и объявлял начало нового месяца. В древние времена у израильтян месяцы назывались числами по порядку – первый, второй и так далее. Имена собственные, месяцы еврейского календаря, получили после Вавилонского плена, хотя и до этого некоторые из них имели свои названия. Чтобы лунный год привести в согласие с солнечным, так, чтобы главные праздники, которые были связаны с уборкой хлеба и винограда, приходились на первый, третий и седьмой месяцы и всегда совпадали с одним и тем же временем года, было необходимо время от времени добавлять високосный месяц, который приходился на март. Нисан, месяц колосьев, был первым месяцем года, и именно в этом месяце и произошло то событие, о котором говорится в 12 главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к ее изучению. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим непосредственно к тексту 12 главы книги «Исход». В ней рассказывается о том, как у израильтян, помимо календарного года, начался и религиозный год, о том, как был установлен праздник Пасхи, и о том, как все египетские первенцы были поражены смертью, а дети Израилевы вышли из Египта. Перед тем, как обратиться к тексту, я хотел бы высказать несколько предварительных замечаний. Еврейский праздник Пасхи был установлен в память об избавлении израильтян от египетского рабства и о признании всех детей Израилевых Божьим народом. Бог обещал, что ангел смерти не тронет те дома, на которых увидит кровь Агнца. Так было положено начало древнейшему религиозному празднику. Но кроме того, Пасха – это яркий пример, прообраз Господа нашего Иисуса Христа в Ветхом Завете, прообраз того, о чем апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 7 стих 5 главы. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Другими словами, в этой 12 главе перед нами прообразно предстает наш Спаситель Иисус Христос. Глава эта является своего рода водоразделом в книге «Исход». Первая часть книги с 1 по 11 главу посвящена Моисею, избавителю евреев. Вторая часть книги с 12 по 14 главу посвящена избавлению Израиля. Сначала был избавитель, теперь избавление. Избавление, что важно понимать, совершается не Моисеем. Ведь сначала избавление совершается через кровь. Затем в 13 и 14 главах совершается переход израильтян через Черное море и уничтожение египетской армии. То есть Бог избавил народ Израилев от рабства сначала кровью, а потом силой. Кровь, пролитая Господом Иисусом Христом на кресте, была платой за наши грехи. А сила Духа Святого делает ее реальной и действенной в наших грешных сердцах. В 6 стихе 4 главы книги пророка Захарии Господь Саваоф

0: Слов говорит, что искупление совершается не воинством и не силою, но его духом. Искупление – это жертва Господа Иисуса Христа на кресте, принесенная ради нас, и одновременно чудесное действие Святого Духа в нас. Я читаю 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Эти стихи рассказывают нам о рождении еврейского народа и о возникновении еврейского календаря. Когда Израиль только пришел в Египет, это была одна семья. Уходит же из Египта уже целый народ. Важно здесь то, что Бог особое внимание уделяет семье, потому что именно семья является тем строительным камнем, из которого создается народ. Помните, как фараон заставлял израильтян делать кирпичи без соломы? А Бог все это время делал из отдельных песчинок израильтян кирпичи, которые впоследствии образовали здание народа израильского. Старая пословица гласит: «Народ всегда таков, какая у него семья». И вот для израильского народа настало время родиться. В 12 главе начинается отсчет последних секунд перед исходом детей Израилевых из Египта. Давайте сейчас прочитаем о событии, которое легло в основании праздника Пасхи. 3 стих. «Скажите всему обществу израильтян в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». В этом стихе есть два важных момента. Первый – кровь, и второй – семья. Израильтяне стали народом. Бог хочет избавить их, но делать Он это будет через семьи и через каждого члена семьи. В каждой семье должен быть агнец, кровью которого помажут косяки дверей. Прочтем теперь стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». В стихе, как вы можете заметить, ничего не говорится о случаях, когда агнец может оказаться настолько мал, что его не хватит на одно семейство. Такого не может произойти. Агнца хватит на любую, даже самую большую семью. Может, однако, оказаться, что семейство так мало, что не съест своего агнца. Богу важен каждый член семьи, и потому у каждой семьи должен быть свой агнец. Но что, если муж и жена бездетны, или их взрослые дети живут отдельно? Такая семья должна объединиться со своими соседями, которые находятся в сходном положении, и вместе они должны съесть агнца. Каждый член семьи получит свою часть агнца. Праздник этот носит очень личный характер. Он символизирует искупление всего народа, но в центре его – семья. В пасхальной трапезе должен принять участие каждый член семьи, и поэтому она семейный праздник. Бог представляет здесь подробный план действий, с помощью которых Он спасет свой народ. Люди спасаются не потому, что они члены семьи или представители народа. Вспомните, например, в 16 главе книги «Деяний святых апостолов» рассказ о темничном страже в Филиппах и о спасении всей его семьи. Семья его спаслась не потому, что он уверовал, а потому, что каждый член семьи заключил договор с агнцем, и каждый должен был стать частью агнца. Так случилось и здесь. Каждый член семьи должен был именно таким образом продемонстрировать свою веру. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — сказал апостол Павел темничному стражу. Это не значит, что если вы уверуете, то ваша семья спасется. Нет, вся ваша семья должна будет уверовать в Господа Иисуса Христа, и только тогда все ее члены спасутся. Каждый должен лично принять спасение, чтобы прийти под защиту Бога и получить искупление кровью, которой помазаны косяки дверей в доме. И вот мы подходим к этой важной последней ночи, проведенной израильтянами в земле египетской. Последняя казнь вот-вот обрушится на людей. Израильтян, живущих в земле Гесем, не тронули три последние казни, и они были избавлены от наказания, но они не были искуплены. А сейчас они должны получить искупление и показать свою веру в спасение через кровь. Прочтем 5 и 6 стихи. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Эти слова очень интересные. Заметьте, у каждой семьи свой агнец. В тот вечер закололи тысячи агнцев. Но 6 стих говорит: «Пусть заколет его все собрание». Все эти тысячи агнцев олицетворяли другого, единственного агнца. В глазах Бога эти тысячи агнцев были одним агнцем – Господом Иисусом Христом, Пасхой, данной нам. И пир этот прообразно указал на грядущее пришествие Господа Иисуса Христа в мир. Далее я читаю стих 7. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладины дверей в домах, где будут есть его». Дети Израилевы должны были помазать кровью агнцев внешнюю часть двери своего дома. Увидев эту кровь, ангел смерти должен был пройти мимо дома. Вот и ответ на тот вопрос, который так часто задают: «А что будет с маленькими детьми во время восхищения церкви?» Если в доме окажутся маленькие дети, когда Господь придет забрать свой народ, оставит ли он детей и заберет ли он только взрослых? Глава эта говорит нам, что Бог не оставит маленьких детей. Когда все члены семьи едят агнца, они верой причащаются ко Христу. Их маленькие дети, конечно, не понимают, что происходит. Останутся ли они в Египте, когда Израиль уйдет из этой земли? Если маленький ребенок еще не отвечает за свои поступки, то неужели он будет убит? Нет, друзья мои, искупительная кровь дает спасение всем членам семьи. И во время восхищения церкви Бог не оставит маленьких детей, как не оставил он их, когда израильтяне получили искупление и покинули землю египетскую. Прочтем теперь 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». Каждое указание по совершению этой трапезы имеет точный смысл и назначение. Этот стих говорит о единстве семьи. Все члены семьи вместе начинают праздник Пасхи. Еще в молодости, проповедуя в Теннесси, я побывал во многих сельских церквях, и это было лучшее время в моей жизни. Я обычно начинал проповеди в конце дня, когда семья могла прийти в церковь в полном составе. Многие приходили с маленькими детьми. Матери держали своих беспокойных младенцев на руках, и мне приходилось проповедовать под их непрекращающиеся крики. Я понял, что если я не научусь своими проповедями погружать детей в сон, плохой я священник. и я научился заговаривать их до сна. Младенец засыпал, мать относила его на последние ряды, оставляла там спать где-нибудь в укромном месте, возвращалась к своему мужу и другим детям постарше и продолжала слушать меня. И таких матерей было много, и продолжалось это каждый вечер. Один прихожанин как-то рассказал мне о священнике, который проповедовал в этой церкви за год до меня. Он говорил прихожанам, что проповедует лучше апостола Павла. У людей возникали на этот счет справедливые сомнения. И он объяснял: «Я лучше Павла, потому что он проповедовал до полуночи, и только один прихожанин засыпал, а я усыпляю целую дюжину меньше, чем за полчаса. В таком случае, друзья мои, я тоже великий проповедник». Эти маленькие сельские церкви были не очень хорошо организованы, но в них вырастали удивительно ревностные верующие. Я не очень-то доверяю рассказам о толпах верующих, которые штурмуют стадионы, чтобы послушать проповедь. Мне кажется, Бог предусмотрел здесь другой путь. Он поставил во главу угла семью, и мы должны последовать его примеру. Итак, в 8 стихе говорится, что израильтяне должны были съесть мясо агнца, испеченное на огне. Огонь – это наказание, наказание за грех, которое должно последовать. Съесть мясо агнца они должны были с пресным хлебом. Закваска – это грех. А пресный хлеб – это Христос, которого мы должны вкушать. И более того, мясо агнца следовало съесть с горькими травами. Значение этих трав объясняет по-разному, но, по-моему, в этом контексте горькие травы означают, что наша жизнь не всегда будет сладкой после того, как мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Искупление идет рука об руку с горькими травами. Прочтем теперь 9 стих. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову, с ногами и внутренностями». Жертвоприношение это нельзя было есть недопеченным, потому что оно говорит о наказании человека за грех, а наказание требует огня очищения. Когда человек приходит ко Христу, он грешен. Жертву нельзя также варить в воде. Это означает, что мы должны доверять только Христу. К сожалению, сегодня многие доверяются воде, считая, что она спасет их. Нет, все жертвы должны быть испечены на огне, поскольку наказание осуществляется посредством огня. Прочтем 11 и 12 стихи. «Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Друзья мои, когда вы приходите ко Христу, чресла ваши должны быть припоясаны. Вы должны быть готовы уйти из мира и забыть о нем навсегда. Я не верю, что можно обратиться ко Христу и продолжать жить греховной жизнью. Конечно, иногда может случиться грех, но он более не будет сутью вашей жизни, вашей привычкой. Если вы помазали кровью косяки дверей вашего дома, то вы обязательно уйдете из Египта. Все свои предыдущие казни Бог направлял против отдельных египетских богов. Однако все эти боги требовали, чтобы им приносили в жертву первенцев. И вот сейчас Бог поражает всех египетских идолов сразу. Прочтем 13 стих. и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Израильтяне спаслись не потому, что они семя Авраамова. Если бы египтяне тоже последовали повелению Бога, то и они бы спаслись. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Люди спаслись от наказания не тем, что они очень старались, и не тем, что они были очень честны, и не тем, что они пользовались авторитетом. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Никому не нужно было выбегать из дома в ту ночь и смотреть на кровь. Они должны были просто верить в ее спасительную силу, поскольку так обещал Бог. И спаслись они вовсе не потому, что прежде подверглись церемонии обрезания или принадлежали к какой-то определенной церкви. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Ангел смерти не делал никакого предварительного обхода местности. И никому не нужно было открывать окно и рассказывать ангелу, какие они все хорошие, как много благотворительной работы они проделали. Любой, кто выглянул бы из окна в ту ночь, немедленно был бы убит. Бог сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Добавить нечего. Кто же спасся в ту ночь? Те, кто верил Богу. Те, кто помазал косяки дверей своих кровью и верил в эту кровь. Я не могу постигнуть весь смысл этого действия, но я верю тому, что говорит Бог. А Он говорит, что меня спасет пролитая кровь Христа. И только она. Бог сказал, что, увидев кровь на дверях дома, ангел-губитель пройдет мимо этого дома. Кровь – это не какой-то мистический или сверхъестественный знак. Слово Божье построено на великом принципе. Без пролития крови не бывает искупления грехов. Другими словами, Бог не может великодушно закрыть глаза на человеческие грехи и оставить их безнаказанными, как не может остаться в стороне судья, если присяжные объявляют подсудимого виновным. Судья должен применить закон, вынести приговор и назначить наказание. В Библии сказано: «Душа согрешающая, она умрет». Нам всем вынесен смертный приговор. Но Бог милостив, и Он может дать нам безгрешную жизнь вместо греховной и преступной. До прихода Христа средством искупления от грехов был Агнец. А потом Христос стал Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Принимая Христа, мы спасаемся от наказания, которое заслуживаем, потому что мы грешники. В ту ночь в Египте первенцы погибли в каждом доме, который не находился под защитой крови. Кровь на дверных косяках и перекладины – это признак веры в спасение Бога. А помазав косяки дверей кровью, израильтяне приступили к пасхальной вечере. В книге Левит даются указания, касающиеся совершения Пасхи и церемонии праздника опресноков, который на самом деле являлся частью Пасхи и следовал после пасхальной вечери. Прочтем стихи с 14 по 16. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только то, что есть каждому. Одно то можно делать вам». Все это не имело никакого отношения к ангелу смерти, который проходил мимо их домов. Это также не имело никакого отношения к их спасению. Пасхальная неделя была праздником единения членов семьи. Праздновать Пасху было обязательно. Ведь так повелел Бог. Но это была и великая привилегия. Израильтяне должны были поддерживать отношения с Богом.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, каким образом совершалась Пасха перед исходом израильтян из Египта. Вначале Бог сказал Моисею о времени празднования Пасхи, которое надлежало отметить наступление новой эры в Израиле. Хотя эти события происходили в седьмом месяце установленного гражданского года, месяц Пасхи делался первым месяцем в израильском религиозном календаре. Название его Авив или Нисан, и приходился он на время сбора урожая ячменя. С введением нового календаря евреи получили и новое удостоверение, как избранный народ истинного Бога. Интересно, что празднование Пасхи проводилось по домам. Кропление дверей кровью и заклание животного служило прообразом заместительной жертвы Христа. «Он есть непорочный и чистый агнец», как говорится в Писании. Иисус Христос принес себя в жертву, и это явилось тем средством, которое спасает от вечной смерти. Израильтяне должны были с поспешностью совершать Пасху перед выходом из Египта. Они должны были припоясаться и одеться так, чтобы быстро покинуть Египет. Это означало, что они должны были находиться в состоянии готовности. В Библии много говорится о том, что необходимо бодрствовать, быть готовым. Иисус об этом постоянно напоминал в своих притчах, говоря о своем пришествии. Так же, как израильтяне во время исхода должны были находиться в готовности, так же и мы должны быть всегда готовы ко встрече с Господом Иисусом Христом. Будем же пребывать в этом состоянии, чтобы достойно встретить Иисуса Христа.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры, во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляд на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня. Она называется «Книга, которую поставили не на ту полку».

К ней предшествует из Евангелия от Иоанна, 12 главы, стих 24. «Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Итак, открыв купленную книгу, фермер с удивлением обнаружил, что это Новый Завет, и понял, что ему продали не то. Он яростно захлопнул книгу и убрал ее в книжный шкаф, решив пожаловаться владельцу магазина на некомпетентность продавца. Но на завтра он заболел. Проводя целые дни в постели, он захотел что-нибудь почитать и попросил жену дать ему какую-нибудь книгу. Та подошла к книжному шкафу и обнаружила там небольшую черную книжку, которой раньше у них не было. «Откуда это?» – спросила она. И фермер объяснил, как эта книга у него появилась. «Ну, тогда читай. Может, это действительно интересно», – сказала жена. И он нехотя открыл книгу. Вскоре, однако, он так погрузился в чтение, что забыл обо всем остальном. Рассказ о жизни, труде, страданиях и смерти Господа Иисуса произвел на него сильное впечатление. Его особенно поразила одна фраза: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6, стих 37. Не колеблясь больше, он опустился на колени у своей кровати и воскликнул: «Господь Иисус, Сын Божий, Спаситель мира, я хочу прийти к Тебе, спаси меня». И он обрел покой для своей души и совести. Дорогой мой читатель, а у тебя есть эта книга, Библия? Читаешь ли ты ее?

0: Ну что можно сказать по этому поводу, дорогие мои радиослушатели? У Господа Бога своеобразные пути к нашей душе и к нашему сердцу. Бывает, мы сводим такие ситуации к тому, что бывают какие-то совпадения или случайности, но мы знаем, что у Господа случайностей не бывает. Поэтому мы приходим к выводу, что такое своеобразное приглашение совершенно спланировано. Будет ли это приглашение принято или отвергнуто, будет зависеть только от самого человека. В послании к Римлянам 10 главе стихи с 8 по 10 мы читаем:
1: «На что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
0: И еще добавим 17 стих, также из 10 главы послания к Римлянам.
1: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».

Жил один человек. И жил не очень хорошо, путанно. Решил он взяться за ум. Делать добрые дела, спасти душу. Делал их, делал, а особенного изменения к лучшему в себе не замечал. Как-то шел он по улице. Видит, у одной старушки пуговица с пальто оборвалась и упала на землю. Думает человек, да чего там, пуговиц у нее еще хватит, не поднимать же, ерунда какая. Но все-таки, кряхтя, поднял он пуговицу, догнал старушку, отдал ей ее пуговицу и забыл об этом. Потом он умер и видит весы. Слева его зло лежит, тянет вниз, а справа ничего нет, пусто, и зло перетягивает. «Эх», — говорит себе человек, — «и здесь не повезло». Но вдруг ангелы на правую чашу пуговицу кладут, и чаша с добрыми делами перевесила. «Неужели одна эта пуговица все мои злые дела перетянула?» – удивился человек. «Сколько добрых дел я сделал, а их и не видно!» И услышал, как ангел говорит ему: «Из-за того, что ты гордился своими добрыми делами, они и пропали. А вот именно этой пуговицы, о которой ты забыл, хватило, чтобы ты от гибели спасся».

0: Вот так, ненароком, даже удивляясь самому себе, без напряжения и больших раздумий можно сделать доброе дело. Впоследствии, которое может обернуться большой благодарностью. Поэтому не переставайте делать маленькие добрые дела, которые могут обернуться во благо самим вам. Послание к Ефесянам, 2 глава, стих 10, мы читаем.
1: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

0: «Ну вот и все», – вздохнув, старушка сказала деду. «Видно срок». И он, растерянно в подушку, ей прошептал. «Погодь чуток, вот свадьбу правнуку сыграем, тогда уж вместе и уйдем». Оборвалось собачьим лаем. Мелькнуло что-то за окном. «Скажи, просила, мол, любя, простить ее за все, что было, и пусть не сердятся зятья, невесток всех, скажи, любила». И, не стесняясь горьких слез, ему вдруг вспомнилось былое, как вечерами средь берез бежал он к ней в село чужое, как после горюшка хлебнув, их тенью молодость мелькнула, как уходил он на войну, и как война без ног вернула. Он посмотрел в ее глаза. В них ни слезинки, ни печали, лишь чуть поблекла синева, и губы тихо прошептали. «А ты живи, поберегись, ко мне ходи, как на свидание». И было видно, как сплелись их руки в нежное прощание. Судьба дала еще им шанс. Смерть, постучав, дверь не открыла. Любви, услышав их рассказ, чуть потоптавшись, уходила. Рукопожатие их тепло их дальше нежно согревало. Пускай из глаз в тот миг текло, ведь слез в душе, увы, немало. А он заварит мятный чай, она его так любит с медом. Собаке повторился лай на тень вдали за огородом. Он обзвонил своих детей, сказав, что надо всем собраться. Так сильно греет матерей, когда все рядом копошатся. А что болезнь? Она пройдет, как сон, разбившийся об утро, когда есть тот, кто очень ждет твой вздох и взгляд сиюминутно. Да, не опустить руки и вовремя поддержать больного человека – это задача каждого из супругов. Своевременная и правильная поддержка очень многого стоит. Длительные супружеские отношения накапливают знания для того, чтобы правильно спланировать все те варианты, которые способствуют скорейшего выздоровления больного. Это и своевременно принесенный чай, и успокаивающий разговор, и сказанная молитва, и создание всей той атмосферы, которую любят и будут очень рады. Одним словом, это можно назвать просто любовью к своему близкому человеку. В книге «Деяния апостолов», 20 глава, 35 стих, мы читаем.
1: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать».

На сегодня наша программа подошла к концу, и мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Гам. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении групп «Восход», «Русовуки» и «Левчики». А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Маяк на скале».
2: «Да, мсье, я знаю это. По ночам я часто не сплю и думаю об этом, когда слышу, как за окном воет ветер и волны бьются о скалы. Тогда я думаю о псалме, который слушал в молодости, где говорилось о тех, кто в море по воле шторма и чьи души постепенно уменьшаются, исчезают от невзгод. Ах, я бы дрожал от ужаса, если бы наступил день суда. У вас нет никаких причин бояться, если вы на скале», сказал наш старый друг. «Все те, кто пришли ко Христу и полагаются на Него, не боятся суда так же, как вы, чувствуете себя под защитой своего дома, даже если буря грохочет за окнами».
3: «Да, теперь я понимаю это, но мне не до конца ясно, что вы понимаете под словами «быть на скале».
1: Что бы вы сделали, мой друг, если бы ваше жилище было построено на песке у побережья, и если бы вы знали, что первый же шторм неизбежно снесет его?
3: Что я сделал бы? Я разобрал бы его до основания и выстроил бы вновь на утесе».
1: «Вот именно», – сказал господин Банса. «Так вот, до сих пор вы основывали вашу веру в спасение на добрых делах и ваших добрых намерениях, в конечном счете на песке, не так ли?»
3: «Да, это верно».
1: «Теперь нужно разрушить все это. Скажите себе, я потерянный человек, если останусь таким же, каков я сейчас, моя вера покоится целиком на песке. И тогда крепите вашу веру на чем-то неизмеримо высоком, на том, что противостоит любой грозе. Стройте ее на Христе. Он есть единственный путь к небу. Он умер, чтобы вы, несчастный грешник, могли быть спасены. Верьте, что то, что Он сделал для вас, есть единственная надежда на спасение. Вот что значит строить на скале».
3: «Да, теперь я понимаю».
1: «Поступайте так, дорогой друг. Доверьтесь Иисусу, и будет ваша вера твердой. И вот тогда, когда придет последний ураган, он не коснется вас. Вы будете в полной безопасности, точно так же, как на маяке, в то время, когда шторм беснуется у берега. Вам нечего будет бояться, потому что вы будете на незыблемой скале». Я не сумел бы повторить все, что он говорил в то утро. Но я помню, что перед уходом господин Бансон встал на колени вместе с нами и горячо молился, чтобы каждый из нас принял Христа как своего Спасителя и был бы в своей вере на скале. В этот же день вечером, поцеловав меня, дед сказал:
2: «Аллен, мой мальчик, я не усну сегодня до тех пор, пока не скажу себе, как наш славный Джем: на Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя».
1: И я знаю, что дед сдержал свое слово. Глава 12. Солнечный лучик должен уехать. Как-то в понедельник утром было очень холодно и шел такой дождь, что мы не решились взять Лили на пристань. Поэтому я остался с ней дома играть в мяч. А тем временем отец и дедушка пошли на пристань встречать пароход. Она была такой хорошенькой в это утро. На ней было голубое платье, которое ей шила мадам Милли перед отъездом, и чистый белый передник, который делал ее особенно нарядной. Она визжала от радости, бегая за мячом, когда дверь отворилась и вошел отец. –

0: «Алан», — сказал он мне, — «они приехали».
1: «Кто?»
0: «Родители Лили. Они идут с твоим дедушкой». Только он произнес это, как вошли все трое. Женщина подбежала к девочке, схватила ее на руки и прижала к сердцу. Потом она присела, держа ее на коленях, лаская ее и, глядя тревожно, узнает ли ее дочка. В первую минуту Лили испугалась, опустила головку и не хотела смотреть на свою мать. Но это длилось лишь мгновение. Как только мама заговорила с ней, она, вероятно, узнала ее голос. И тогда мадам Вильс спросила со слезами на глазах. «Ты узнаешь меня, Лили? Ты знаешь, кто я, моя милая?» Девочка подняла глаза, улыбнулась и сказала. «Мама! Мама Лили!» И она стала тихонько гладить своей пухлой ручонкой лицо своей матери. Видя все это, я не смел больше жалеть о том, что малышка должна нас покинуть. Мы провели счастливый день. Господин и госпожа Вильс были очень любезны с нами и благодарили за все, что мы сделали для их маленькой дочки. Они говорили, что она выглядит еще более здоровой, чем в Индии. Мадам Вильс не могла отвести глаз от своей девочки. Она везде ходила за ней, и я никогда не забуду, как были счастливы ее родители. Но самый чудный день подходил к концу, как и все другие, и к вечеру пришел пароход, чтобы забрать родителей и их ребенка.
1: «Моя милая!» – воскликнул дед. «Никогда мне не было так тяжко расставаться с кем-либо! Нет, никогда!» Я называл ее «мой маленький солнечный лучик, месье». Вы меня простите, что я скажу вам, что не мог бы испытывать к вам дружеских чувств в тот момент, когда вы ее забираете.
0: В таком случае, что бы вы сказали, если бы узнали, что я очень хочу украсть у вас еще больше? Сказал господин Вильс с улыбкой.
1: «Украсть еще больше?» – повторил дед.
0: «Да», – подтвердил господин Вильс, положив руку на мое плечо.
1: «Я хотел бы взять с собой и вашего внука. Послушайте меня. Ведь жаль, не правда ли, что мальчик теряет время на этом островке, не получая никакого образования? Позвольте ему ехать с нами. Я дам его в хороший пансион на 3-4 года, а потом он сам сможет найти свое призвание». «Я знаю, что требую большую жертву, но ради благополучия вашего мальчика не согласитесь ли вы со мной?»
0: «Вы очень добры, мсье, но я не знаю, что сказать. Это было бы хорошо для Алана, но он никогда не покидал меня. И я, признаться, думал, что он займет мое место здесь, когда я стану слишком стар, чтобы работать».
1: «Да», — сказал отец. «Но теперь я вернулся. Я заменю тебя, отец. И если господин Вильс так добр, чтобы позаботиться об обучении Алана, мы должны быть благодарны, что нашли такого друга».
0: «Давид, ты прав, мой мальчик, ты прав. Мы не должны быть эгоистичными. Вы позволите ему навещать нас иногда, не так ли?»
1: «Разумеется, все каникулы он будет проводить здесь и будет рассказывать вам о своей школьной жизни».
0: «А ты что на это скажешь, Алан? В том городе, где мы будем жить, есть очень хороший пансион, поэтому ты будешь рядом с нами и сможешь проводить у нас все свое свободное время, чтобы убеждаться, что малышка не забывает всего того, чему ты ее научил. Что ты на это скажешь?»
1: Эта перспектива мне очень понравилась, и я пролепетал, что был бы очень благодарен. Мой отец и дед добавили, что не могли и предполагать такую заботу.
0: «Ну а как же?» – воскликнул господин Вильс. «Наоборот, я всегда буду вашим должником. Я никогда не смог бы совершить для вас того, что вы сделали для меня, да еще с такой опасностью для жизни. Я прошу дать мне адрес той славной женщины, чей муж помогал вам в этом опасном деле и потом ухаживал за нашей малышкой».
1: Мы сразу же напишем ей потому, что с благодарностью помним о ней. Ну, это решено. Вы отдаете нам Алана?»
2: «Да, мсье», — говорит дед. «Но позвольте на месяц попозже. Сейчас это было бы слишком неожиданно».
1: «Очень хорошо. Как раз то, что нужно, чтобы он поступил в колледж после каникул». Так, прощаясь с Лили, я надеялся вскоре снова увидеть ее. Ее настоящее имя было Элизабет, но для меня она осталась навсегда Лили, моей маленькой Лили. Я не мог бы описать свои впечатления от того месяца, последовавшего за всеми событиями. Новая жизнь открывалась передо мной, и эта перспектива занимала мой ум. Каждый вечер, собравшись втроем на маяке, мы вместе обсуждали мое будущее. А днем я бродил по острову, спрашивая себя, что же я буду чувствовать, когда придется уехать отсюда. Со времени приезда господина Бансона в доме нашем произошли некоторые изменения. Большая Библия была снята с верхней полки, и мы ежедневно читали, изучали ее. Воскресенье не было больше обычным днем, так как мы праздновали его по законам церкви. Было радостно видеть, что мой дед стал другим, новым человеком, что все ему казалось новым. Он был мне теперь еще дороже, чем раньше, и сердце сжималось, когда я думал о том, что уеду далеко от него. «Если бы папа не вернулся, я бы никогда тебя не покинул, дедушка».
2: «Да, мой мальчик, я не уверен, что смог бы обойтись без тебя. Но твой отец вовремя возвратился, правда, Давид?»
1: Наконец настал день отъезда. Отец и дед проводили меня до пристани и смотрели, как я поднимаюсь на корабль. Последние слова дедушки, обращенные ко мне, были такими:
2: «Алан, мой мальчик, держись на своей скале. Крепко держись на скале и не предавай ее».
1: И слава Богу, я никогда не забывал слов моего деда. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Псалом 17, 3 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава первая. В Дубравке. В Дубравке и в долине, прилегавшей к ней, с давних времен жило много народа. Одни приходили, другие уходили, и миру было мало заботы о них. Лютеране и католики жили мирно рядом. Они платили церковные и государственные налоги и отдавали на военную службу лучших своих сыновей. Больше от них ничего не требовалось, и никому дела не было, как они живут. Пастор крестил детей. Когда же дети подрастали, их зимой посылали в школу. Шли они туда по два, а иные и по три часа по непролазным дорогам. Кто имел хорошую одежду для такого путешествия, тот шел, а у кого ее не было, оставался безграмотным всю жизнь. Но жители Дубравки довольствовались и этим. Их отцы были безграмотными, зачем же детям быть умнее родителей? Летом дети пасли коров, овец и гусей. Родители работали на полях или подыскивали себе другой заработок. По воскресеньям все охотно ходили в лес за грибами, малиной и земляникой. Некоторые шли и в церковь, а если случалось, что иной там подчас и вздремнет во время проповеди, это было неудивительно. Когда дети достигали 12-летнего возраста, они должны были записываться у пастора и приходить к нему на занятия. Эти занятия проводились перед конфирмацией. Обряд приобщения к церкви в западных странах юношей и девушек 12-16 лет и продолжались 6 недель. Часто дети приходили промокшими и окоченевшими от холода. Грамотных детей пастор учил текстам из большого и малого катехизиса, а с остальными он повторял уже дома выученные ими наизусть «Отче наш», «Символ веры» и 10 заповедей. После этого подростки вступали в церковную общину, допускались к причастию и, следовательно, считались христианами. Если у кого дома была Библия, то из всех ее книг мужчины охотнее всего читали книги Иова, Иисуса Навина и иногда Евангелие. Женщины любили перечитывать переложенные на ноты псалмы и церковные песнопения. И это чтение они ценили выше Слова Божия. Если кто был серьезно болен, то пастора просили вознести в церкви за больного в молитву или же шли в Фросинков, Башац или Гидков, колдуньи. Врача и пастора на дом звали лишь тогда, когда больной был уже при смерти. Соседи и родственники собирались в комнате умирающего. Чтобы больному легче было умирать, у него из-под головы убирали подушку или же его клали прямо на пол. Когда таким образом больной умирал от удушья, соседи радовались его легкой кончине и говорили, как быстро умер. Почти все в Дубравке были бедны, но если представлялся случай устроить пирушку, на это всегда находились средства. Когда рождался ребенок, это событие непременно сопровождалось празднеством. Ребенку выбирались крестные отец и мать, в обязанности которой входило принести с собой на пир в семью новорожденного корзину с пирогами и несколько бутылок вина. Если кто умирал, устраивались поминки, а если в Дубравке была свадьба, то она продолжалась 3 дня, а иногда даже неделю. После такого пиршества хозяевам еще долго приходилось оплачивать сделанный по этому случаю долг. С весны до осени молодежь по воскресеньям собиралась в лесу, устраивая там танцы. Зимой они танцевали в трактирах. Так из года в год жил народ в Дубравке. И люди, никогда не знавшие и не видавшие дубравцев ближе, писали о них. Наш добрый, спокойный, благочестивый словацкий народ. И правда, трезвые они были спокойны. Но когда напивались, их брань разносилась по всей округе. Но при всем том дубравцы были добродушны и гостеприимны. Когда к ним заходил чужой, они принимали его с радостью, угощая кто чем мог. Они были даже по-своему благочестивы, но никто не заботился о том, чтобы указать им, хорошо или плохо они поступали в жизни. Весной дубравка превращалась в роскошный сад, среди деревьев которого ютились крестьянские домики. Изба крестьянина Храдского отличалась от всех своей величиной. Мельник Блажка, у которого была водяная мельница, жил около реки, а полуразвалившийся домик Крачинского стоял на опушке соснового леса. Эти три семьи жили здесь уже долго, владея этой землей. Храдские испокон веков были крестьянами, имея много пахотной земли, хороший выгон и большой фруктовый сад. Зимой, когда еще не было железной дороги, они занимались извозом, доезжая даже до Вены. Блажку с незапамятных времен владели мельницей. В воде у них не было недостатка, и своей мукой они снабжали не только всю Дубравку, но и другие окрестности. Крачинские были всегда ткачами. У них был только маленький садик на одно поле. Больше земли приобрести им не удавалось. Эти три семьи жили между собою дружно, составляя как бы одну семью. Они всегда взаимно помогали друг другу в работе. Чего не было у одного, давал ему другой. Детей здесь было всегда много. Когда дети были маленькими, они вместе играли, пасли скот. Когда же подрастали, вместе делили радость и горе. Теперь все немного изменилось. Ткач Крачинский умер, оставив вдову с приемышем, которого воспитал как собственного сына. Из многочисленной семьи Блажко остались лишь сам Мартын Блажко, его дочь Марьюшка, двое маленьких сыновей, да еще Мишко, сын его старшего брата. У Храдских же была также большая семья. Дедушка Андрей, его сын Фома, которому старик передал дом и хозяйство, жена Фомы Екатерина. У Фомы было два сына – Андрей и Степан. Андрей был женат и имел уже двоих детей. У старика Андрея была еще дочь Анна, которая еще ребенком пошла в услужение в город П, где она и вышла замуж. Большая семья была у Храдских, но прокормить ее было нетрудно. Редко можно было найти таких друзей, какими были Степан Храдский, Мишко Блажко и Петр Крачинский. Эти три приятеля имели еще одного общего друга – Марьюшку Блажко. Хотя между отцом Степана и дядей Мишко однажды произошла ссора из-за границ владения, причем в дело мешалась вдова Крачинская, и натянутые отношения между родителями продолжались целых три года. Отношения детей между собою от этого не изменились. Удивительно то, что дети были очень дружны, несмотря на различия характеров. Степан учился в школе хорошо и по окончании продолжал охотно читать книги. Он был также рад всякой возможности съездить в Вену, потому что там ему представлялся случай узнать, что нового творится в мире. Среди молодежи Степан был весел, что ему не мешало, однако, быть очень задумчивым наедине. Часто его занимали вопросы, на которые в Дубравке ответить ему никто не мог. Мишко Блажко часто пропускал школьные занятия. Его не занимали головоломные вопросы. В общем, он был добрым малым и общим любимцем. Петр Крачинский был баловнем семьи, и мачеха не могла его насильно посылать в школу. Читать и писать он научился дома от отца. Петр был горяч и легко вступал в драку, поэтому все старались избегать с ним ссоры. Слушался он только Степана и Марьюшку. Последняя, хотя она и была младше своих трех приятелей, пользовалась их уважением. Все в Дубравке шло мирным чередом до одного случая. Степану пришлось идти на военную службу. Сколько было печали и слез. Мать и вся семья думали, что не переживут этого горя. Товарищи Степана также горевали о нем, да и сам он, когда его никто не видел, всплакнул при мысли о разлуке с родными. Он смотрел на чудную окрестную природу, и сердце его сжималось при мысли, что целых 3 года ему придется провести в городе. Только Марьюшка утешала его. «Ты повидаешь свет», — говорила она ему, — «и многому научишься. Ты узнаешь там то, о чем здесь мы никогда не слыхали. Ни ты, ни я не заметим, как пролетит время». Она была права. Шел день за днем, неделя за неделей, и семейство Храцких стало привыкать к отсутствию Степана. Они обходились теперь и без его помощи, больше не горевали, а только ждали от него писем. А сам Степан скоро привык на чужбине. Глава 2. Мечтатели. Первый год прошел для Степана быстро. Ему много было чему учиться. Он начал учить немецкий язык и скоро умел уже читать и писать по-немецки. Можно было сказать, что Степану, как говорится, везло. Он был расторопен и смышлен, и во 2-й год своей службы попал в денщики к молодому жизнерадостному офицеру, у которого Степану жить было привольно. Домой он писал все реже и реже, оправдываясь тем, что у него нет времени. И это была правда. В свободные часы от службы барин брал его с собой на веселые вечеринки. В этой компании никто из офицеров не верил в Бога. Барин открыто говорил ему, что заповеди Божии существуют только для баб, детей и темного народа. Степан, слушая такие глумления от господ в былые времена, подумал бы, что Бог вот-вот покарает их за нечестивые речи. Но Бог их не карал, и, наконец, и сам Степан перестал верить в Бога. Он видел и слышал, как люди вокруг лгали, клеветали друг на друга, божились по пустякам, не светили воскресного дня, вели распутную жизнь, оставаясь при всем этом ненаказанными. Мужья обманывали жен, жены мужей. Степану не раз приходилось устраивать для своего молодого барина свидание с красавицей женой старшего офицера. Но в один прекрасный день это дело вышло наружу, и офицеру пришлось покинуть полк.
1: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Встань! Зачем ты спишь? Мы гибнем здесь в пучине волн. Учитель, встань!

Для начала мы прочтем из второго послания к Тимофею, 2 главы, с 1 по 15 стихи. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю, даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

Народы ждали, и евреи ждали. И многие, наверное, истомились в ожидании, как Давид. К удивлению ко всему, всему сказано, Малахи 3.1, «Внезапно придет Господь в храм свой». Ожидать, считать дни, и все же первое пришествие Христа или Его приход в храм был внезапным. В небесных обителях Отец наш Небесный готовил Сына Своего к величайшему служению. К Евреям 10.36 сказано, «Отец осветил Христа и послал в мир». Самим Богом, Отцом, Христос наречен первосвященником по чину Мелхиседека. Псалом 109.3.4, к Евреям 5.10, 7.10, а 1.9 к Евреям о Христе сказано, «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Из этого стиха видно, что Христос помазан елеем самим Богом или рукоположен, как бы мы сказали в Новом Завете. Когда же, наконец, Христос входит в мир, то Он сам говорит Отцу Своему, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». К Евреям 10.5. Богу Отцу не угодны были жертвы и приношения, но тело приготовил для Христа, чтобы Он стал агнцем Бога. Вот почему Слово стало плотью, и оно обитало с нами. Иоанн 1.14. Вот о чем ангел с неба возвещал на полях Вифлеема, говоря, «Я возвещаю вам великую радость». Вот через кого Бог совершит выкуп избранных своих. Он явился во плоти, чтобы людям возвестить о приближении Царствия Небесного, возвестить людям мир, исполнить впервые всецело закон и тем самым положить ему конец, пострадать за людей и совершить спасение для всех верующих в Него. Христос сделал примерно так, как это сделал один миссионер на западноиндийских островах. Он долго пытался принести благую весть рабам, но они за трудовой день очень уставали, а вечерами они уже не способны были слушать проповедь. Наконец миссионер задумался над стихом из послания к Римлянам 12.1, где сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Этот миссионер продал себя в рабство ради спасения порабощенных. Весь день он работал под знойным солнцем, используя всякую малую возможность благовествия мира и освобождения во Христе. Он дорожил временем, он использовал время, он счислял дни свои, благовествуя им мир во Христе. И пробуждение пришло. Люди поняли и приняли спасение во Христе. Он предоставил тело свое жертву живую. Нечто подобное совершил Христос. Много пророков были посланы Богом к Израилю. Одни были побиты камнями, других изгнали. Наконец, сам Сын Божий был послан на землю, чтобы принять образ человеческий во плоти и пострадать за людей. И вот Господь открывает свое служение. В Евангелии от Иоанна 2.14.16 сказано, как Он пришел в храм Иерусалимский, внезапно Он пришел. Что же Он нашел после тысячелетних ожиданий человечества Его пришествия? Христос нашел, что дом Его, Отца Небесного, превращен в дом торговли. Я сказал бы, что дом, который должен был стать домом молитвы, стал ярмаркой или базаром. Христос уходит в свой город, город Назарет. Здесь Он в одну из суббот входит в синагогу, где Ему подали книгу пророка Исаии. И Он, раскрыв ее, нашел место, где было написано следующее, что и читаю. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное». Закрыв книгу, он отдал ее служителю,
Заметим, что слово «лето» обозначает год. Глаза всех в синагоге были устремлены к нему. Во время проповеди Христа слушатели дивились словам благодати, исходившим из уст его. Когда же Христос стал их обличать, то они исполнились ярости. И тут же повели его на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Объявление о начале юбилейного года было отвержено. Сын Божий отвергнут и тут же приговорен к смерти путем низвержения с горы. Но Христос, прошедший среди их, удалился. Евреи в древности имели юбилейные годы, когда они отпускали на свободу рабов своих. Христос теперь объявил им, что отныне для человечества, прежде всего для евреев, для них настал год юбилейный. И они дивились, чувствовали и видели благодать, исходящую из уст Христа, но отвергли ее и исполнились ожесточением и неверием, и тут же попытались сделать самое жуткое преступление, которое только можно сделать людям. Теперь Иисус проповедует людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он предлагает людям очиститься и принять Божие прощение. Более 3 лет он, посланник неба, возвещал о спасении и божественном прощении. К концу своего жизненного служения он снова идет в Иерусалим. Этому городу он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Матвея 23, 37, 39. Этими словами Христос предсказал им, что дом Израилев, да и сам храм, останется отныне пустым, то есть без Христа. Под руководством тех, кто сел на седалище Моисеева, народ отвергнет Сына Божия и ожесточится до времени, пока не воскликнет: «Благословен гряды во имя Господне». Известно, что в прериях Америки осенью происходят очень часто пожары. Объясняется это тем, что осенью трава засыхает, и малейшая искра вызывает пожары на многие десятки и сотни километров длиной. Если учесть, что трава достигает большой высоты, то можно и представить себе силу пожара. Пожар всегда движется в сторону по направлению ветра. Деревни, которые лежат среди прерий или степи, окружены пожаром. К ним приезжают пожарники только после пожара, чтобы помочь оставшимся живых. После одного очередного пожара один из пожарников пнул на вид небольшую обгоревшую кочку, откуда во все стороны разбежались маленькие цыплята. Оказалось, мать-курица укрыла своими крыльями цыплят своих, а сама обгорела и погибла. Но цыплят своих она спасла. Крылья курицы оказались надежным местом спасения для цыплят. И Христос говорит, как уже ранее было прочитано: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелист Лука 19:41 и далее сообщает, как Христос, смотря на город, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, и хотя, всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Враги твои обложат тебя окопами, разорят тебя и побьют детей твоих тебе», и так далее. «И это за то, что ты не узнал времени посещения твоего». За то, что евреи не узнали времени посещения Христа, своего народа, они вскоре после слов Христа остались без храма, без столицы, без отечества почти на 19 веков. Самым дорогим, торжественным и важным было то время, когда Сын Божий посетил землю. Но не научились люди считать дни жизни и не приобрели сердце мудрое. Лета, то есть годы жизни Христа на земле, пришли как звук.
не пользовались евреи чудным временем посещения Христа на землю.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Для этого он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с ним на его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которой эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Сегодня у нас заключительная передача по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Вашему вниманию были представлены 19 эпизодов из жизни царя Давида. Мы посмотрели на них с разных сторон и увидели сильные стороны Давида, которыми не перестаем восхищаться. Прошли тысячелетия, но псалмы Давида и сегодня близки нашим сердцам. Читая их, мы плачем вместе с ним и ликуем, восторгаясь величием Божиим. Мы также посмотрели на слабые стороны Давида, на его ошибки и промахи, чтобы нам самим научиться обходить скользкие места.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Положи Голиафа на лопатки». Голиафы по-прежнему бродят в нашем мире. Долги, катастрофы, опасность, обман, болезни, депрессия. Гигантского размера проблемы до сих пор угрожают тебе и крадут твой сон, твой мир и угашают радость. Но они не могут властвовать над тобой. Ты же знаешь, как с ними справиться. Ты справишься с ними, глядя в первую очередь на Бога. Ты никогда не задумывался над тем, почему Давид взял в бой 5 камней? Почему не 2 или 20? Если мы перечитаем его историю, то найдем ответ. Твои 5 пальцев не дадут забыть, что тебе нужно 5 камней, чтобы встретиться с Голиафом лицом к лицу. Пусть твой большой палец напоминает тебе первый камень. Это камень из прошлого. Голиаф пробудил память Давида. Давид помнил эту долину. И если все остальные дрожали, то Давид вспомнил, что Бог дал ему силу сразиться со львом и медведем. Он то же самое сделает и с великаном. Второй камень. Камень молитвы. Обрати внимание на долину между большим пальцем и указательным. Чтобы пройти от одного этапа к другому, тебе нужно преодолеть эту долину. Перед тем, как подняться на вершину, Давиду пришлось спуститься, чтобы подготовиться. Не пытайся разобраться со своим великаном без молитвы. Хорошо запомни это обетование. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава. Третий камень – камень приоритета. Пусть твой самый длинный, средний палец напоминает тебе о самом главном приоритете – Божьей репутации. Давид ревностно хранил ее. Он сражался так, чтобы вся земля узнала, что есть Бог в Израиле. Весь этот сон узнал, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. Первая книга Царств, 17 глава. Четвертый камень. Камень страсти. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал навстречу филистимлянину. Давид побежал, но не от великана, а навстречу ему. С одной стороны поле боя происходящему удивлялись Саул и его трусливое войско. С другой стороны издевались и насмешничали Голиаф и его громилы. Перечисление проблем не исчезнут из твоей жизни. Пусть твой безымянный палец напоминает тебе о необходимости захватить камень страсти. И пятый камень – камень настойчивости. Давид не думал, что одного камня будет достаточно. Он знал, что у Голиафа был

четыре родственника размером с бегемота. Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе. Зачем Давид собрал пять камней? Он предполагал, что они все сбегутся с холмов, чтобы защитить своего брата. Давид был готов послать свой камень каждому из них. Подражай ему. Никогда не сдавайся. Одной молитвы может быть недостаточно. Одним извинением не отделаешься. Недостаточно одной недели или одного месяца решимости. Может быть, тебя собьют с ног еще раз или два, но не сдавайся.

Сегодня наша тема «Что началось в Вифлееме?». История Давида началась с пастбища. Кудрявые овечьи головы были свидетелями его ранних дней. Спокойные поля ласкали его детский взор. Еще до того, как люди стали прислушиваться к его речам, на его голос откликались овцы. Из всего огромного количества существ, которые слышали его голос, первое место займут овечки, которые паслись на зеленых лугах Вифлеема. Его история началась с пастбища, Вифлеемского пастбища. Вифлеем тогда был маленьким поселением, сонно расположившимся на мягких склонах. Дом пастухов. Земля смоковниц, олив и винограда. Не изобилие, но вполне достаточно. Земля, неизвестная миру, но известная Богу, который по какой-то причине выбрал Вифлеем в качестве инкубатора для своих избранных чад. Воистину избранных. Избранных Богом. Помазанных свыше. Отделенных небесами. Пророк объявил об этом призвании. Семья об этом слышала. Мальчик-пастух станет пастырем душ. Вифлеемский отрок станет царем Израиля. Но сначала он станет мишенью для преисподней. Дорога из Вифлеема была крутой и опасной. Она привела его к пустыне, обиталищу ящериц, а потом в бурлящий Иерусалим, к конфликтам и бедствиям. Вожди хотели убить его. Его люди готовились забить его камнями. Собственная семья надсмехалась над ним. Некоторые люди превозносили его как царя, другие унижали. Ворота Иерусалима видели, как он входил в них в качестве монарха и выбегает из них, как преследуемый беглец. Наконец, он умер в одиночестве в столице Израиля. Но он далеко не мертв. Его слова по-прежнему обращены к нам. Его наследие по-прежнему живо. Ты можешь любить его или ненавидеть, но люди всегда будут обращаться к нему, читать его мысли, размышлять над его делами, представлять его лицо. Писание дает нам разрозненное свидетельство о его внешности. Но скульпторы и художники заполнили его образами художественные галереи. Микеланджело, Рембрандт, да Винчи, холст, камень, краски, скульптура. И книги. Книги. Чуду из Вифлеема посвящено больше страниц, чем любому другому персонажу из истории. Мы не можем перестать говорить о нем. Песок смел его следы в Иудейской пустыне тысячи раз за тысячи лет. Но мы все еще собираемся, чтобы вместе поразмышлять о его жизни. Ты знаешь, о ком я говорю? Или не знаешь? Пастбище, помазание, призыв, услышанный еще в детстве, враги на протяжении всей жизни, пустыня, Иерусалим, Иудея, одинокая смерть, наследие на века. Кто этот мальчик из Вифлеема? Давид? Конечно. Или, может, Иисус? Или оба? Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседу по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема «Что началось в Вифлееме?». Перечисли десятки фактов, и пусть в каждом будут качества, относящиеся и к Давиду, и к Иисусу. Удивительно, но самое интересное, те же параллели ты можешь провести в своей жизни. Послушай эти истины и скажи мне, о ком я говорю? Об Иисусе или о тебе? Родился от матери. Знаком с физической болью. Радуется добрым друзьям. Друзья отвергают его. Несправедливое обвинение. Любит истории. Должен платить налоги. Поет. Отвергнут корыстными представителями религии. Испытывает сострадание к одиноким.
родственники его не понимают. Встает на сторону обездоленных и пострадавших. Заботы и мысли по ночам не дают уснуть. Посреди путешествия может уснуть от усталости. Обвиняется в буйном поведении и в скандалах. Боится смерти. Это ты? Иисус? Оба? Похоже, что у тебя, как и у Давида, много общего с Иисусом. Это действительно важно? Думаю, что важно. Иисус тебя понимает. Он понимает безызвестность уроженца маленького городка и давление, которое оказывает на тебя крупный город. Он жил среди овец и обитал в дворцах царей. Он знает, что такое голод, горе и смерть, и хочет встретить их вместе с тобой. Иисус, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание апостола Павла, Евреям, 4 глава. Он стал одним из нас. Он сделал это, чтобы выкупить всех нас. В истории Давида и Иисуса есть много общих мест. Это Вифлеем, Иудея, Иерусалим, Масличная или Елеонская гора, Мертвое море, пустыня Энгади. И хотя эти истории сходны, они ни в коем случае не идентичны между собой. У Иисуса не было падения с Версавии, не было убийства Урии и попытки скрыть совершенные преступления. Иисус никогда не грабил поселение, не жил в стране врага и не пренебрегал ребенком. Никто не может обвинить самого праведного сына Вифлеема в полигамии, жестокости или прелюбодеянии. Собственно, никто ни в чем не может обвинить Иисуса. Но попытки были. О, как они все старались! Но когда обвинители назвали его сыном дьявола, Иисус попросил представить доказательства. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Евангелие Иоанна, 8 глава. Но никто не смог этого сделать. Восхищенные последователи наблюдали за ним, но никто не смог обличить его в грехе. Никто никогда не видел его в нечистых местах, не слышал, чтобы он говорил нечистые слова, и не видел его нечестивой реакции на что бы то ни было. Петр, бывший в течение 3 лет его учеником, сказал: «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». Первое послание Петра, 2 глава. Пилат был главой римской версии ЦРУ. Но когда он попытался найти компромат на Иисуса, он потерпел неудачу. Евангелие Иоанна, 18 глава. Даже демоны называли Иисуса святым Божьим. Евангелие Луки, 4 глава. Иисус не согрешил ни разу. В равной степени удивительно то, что он никогда не чуждался и не отстранялся от тех, кто грешил. Ты только почитай первый стих Евангелия от Матфея. Иисус знает в подробностях всю жизнь Давида. Он видел тот случай его прелюбодеяния, содрогался от убийств и печалился при виде нечестных поступков. Но ошибки и прегрешения Давида не изменили отношение Иисуса к нему. Первый стих Евангелия от Матфея называет Иисуса сыном Давидовым. Этот титул присвоен Иисусу уверенно и без объяснений. Я бы, например, прибавил к этому титулу сноску: данное определение ни в какой мере не является одобрением поведения Давида. Однако таких сносок нет. Да, Давид совершил множество ошибок, Иисус знал обо всех них. Но он все равно не отверг Давида. Он сделал для Давида то, что мой отец сделал для меня и моего брата. Когда мы учились в начальных классах школы, мой брат получил на Рождество игрушечное ружье. Мы тут же отправились на задний двор и весь день стреляли по мишеням. Моему брату надоело легко попадать в центральный круг на мишени, и он послал меня за карманным зеркальцем. Он приставил ружье к плечу
и, глядя в зеркальце, прицелился в кружочек в центре, стоящий за его спиной мишени. Затем выстрелил. Но в мишень не попал. Он не попал и в амбар за мишенью, и в забор за амбаром. Мы вообще не поняли, куда он попал. Однако это знал наш сосед за забором. Очень скоро его голова показалась из-за забора, и он спросил, кто стрелял и кто будет платить за разбитое стекло в его раздвижной двери. В этот момент я отрекся от брата. Я отрекся от своей фамилии и притворился, будто я пришел к этой семье в гости. Но мой отец повел себя благороднее. Услышав шум, он проснулся от послеобеденного рождественского сна, подошел к нам и поговорил с соседом. Среди всего того, что он говорил, были такие слова. «Да, это мои дети. Да, я заплачу за их ошибку. Христос говорит о тебе то же самое. Он знает, что ты опять промахнулся. Он знает, что ты не сможешь расплатиться за свои ошибки. Но Он может. Бог послал Иисуса принять наказание за наши грехи». Послание Римлянам, 3 глава. Поскольку сам Иисус был безгрешен, Он смог понести наше наказание. Поскольку Он любит тебя, Он так и сделал. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава. Он стал одним из нас, чтобы выкупить нас всех. Ибо и освящающий Иисус, и мы освящаемые, все от единого Бога, поэтому Он не стыдится называть их братьями. Послание Евреям, 2 глава. Иисус не стыдится Давида, Он не стыдится тебя. Он называет тебя братом, Он называет тебя сестрой. Весь вопрос в том, а называешь ли ты Его Спасителем? Подумай и ответь на этот вопрос. Может, ты никогда не задумывался над ним? Может, ты никогда не знал, что Христос любит тебя? Теперь знаешь? Иисус не отрекся от Давида, Он не отречется от тебя. Он просто ждет, когда ты пригласишь Его в свою жизнь. Одно твое слово, и Бог снова сделает для тебя то, что Он сделал для Давида и миллионов таких, как он. Он признает тебя своим. Он спасет тебя и включит тебя в свои планы. Можно сказать Ему об этом любыми словами, но можно произнести и такую молитву. Иисус, мой Спаситель и Победитель великанов, я доверяю Тебе мое сердце и отдаю Тебе свою жизнь. Прошу Тебя о милости, силе и вечной жизни. Аминь. Помолись этой молитвой с искренним сердцем и будь уверен в следующем. Твой самый огромный Голиаф только что рухнул на землю. Твои недостатки и слабости утратили силу, а смерть потеряла зубы. Та сила и власть, которая превратила великанов Давида в пигмеев, то же самое сделала с твоими великанами. Теперь ты можешь выйти к нему навстречу. Почему? Потому что прежде встретился с Богом.

Сегодня мы закончили серию передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Надеемся, что эти передачи принесли вам благословение. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую любовью нашего Господа. Мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Сегодня мы будем рассуждать, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Предлагаю два места Священного Писания. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха и ниже мы читаем. Это слова самого Господа нашего Иисуса Христа. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Обратите внимание на последние стихи. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Это обетование самого Сына Божьего. И второе место Священного Писания читаем в 4 главе книги Осии, 6 стих. Пророк Осия говорит от лица Господа: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Ведение было, но оно было растеряно, и в нем оказался великий недостаток для народа Божьего. И потому истреблен будет народ мой, говорит Господь, за недостаток ведения. И как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя. Какое строгое предупреждение мы с вами прочитали. Итак, друзья мои, первая мысль. Недостаток ведения истины о Духе Святом и о Его крещении – одна из основных причин превратных толкований этих святых истин. В понятие и значение крещения Духом Святым люди различных конфессий вносят и различное традиционное, иногда сектантское, личное или богословское толкование. Разные интерпретации мы слышим от людей о крещении Духом Святым. И особенно среди протестантских церквей тема крещения Духом Святым, пожалуй, самая спорная и менее других истин изъясненная. Ортодоксальные деноминации, где много глубоко религиозных людей, но не возрожденные, надо сказать, от Слова Божия и Духа Святого, на этот вопрос вообще не могут ответить. За лучшее они могут сказать, что Дух Святой – это просто третья личность Божества. Однако чаще всего могут нам ответить, как отвечали ефесяне, когда апостол Павел спрашивал их: «Имеете ли вы Духа Святого?» В Деянии апостолов, 19 главе, во 2 стихе мы читаем: «Мы даже, — говорили они, — и не слыхали, есть ли Дух Святой». Однако протестантские верующие, ограниченные территориально или местническим условием, придерживаются традиционных пониманий своих отцов. И часто эти понимания не соответствуют Священному Писанию, потому что люди сами не вникают в Слово Божие. Возрожденные же верующие часто похожи на верийцев, где мы читаем Деяния апостолов в 17 главе, которые были более благомысленнее, потому что, принявши Слово со всем усердием, они, то есть верийцы, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Они слушали апостола Павла, но приходили домой, открывали Писание и разбирали, точно ли так говорил апостол Павел, как написано. Это приносило им безусловную пользу. Сегодня много таких людей, которые по домам или на церковных разборах обращаются к Святому Писанию как к источнику, первоисточнику всех истин. Однако надо согласиться, что многие из них часто находятся под влиянием так называемых местных пророков и местных учителей, и больше доверяют им, чем Святому Писанию. Это тоже правда. Современные аполлосы, как я их называю, одаренные ораторы, своим обаянием нередко уходят в крайности и сами, и других уводят туда же. И горе слушателям, если у таковых учителей, с позволения сказать, нет смирения или нет акил и прескил на их пути следования за Христом, которые способны помочь им и точнее объяснить путь Господень. Деяния апостолов, 18 глава, 26 стих. Я соглашаюсь, может быть, согласитесь и вы, что более истинные – это богословские интерпретации доктрины о Духе Святом и о крещении Духом Святым. Потому что эти интерпретации солидных людей, мужей веры, при условии, что они сами возрожденные люди – истинные, богобоязненные, с чистой христианской личной жизнью, святые Божьи мужи, могут объяснить это учение более правильно. И слава Богу, мы имеем достаточно хорошие материалы в исследовании этого вопроса. Что только стоит одна книга Билли Грэйма о Духе Святом, или Салова Астахова, или Павла Осиповича Рогозина, или других солидных братьев, которые, исследуя глубоко Святое Писание, сами стремились жить чисто и свято ходить перед Богом. Однако, какие бы они авторитетными ни были, все-таки я лично предпочитаю прежде всего молитвенное исследование Священного Писания, а потом уже пользование богословскими материалами этих авторитетных братьев. Вторая мысль. Успех правильного восприятия сокрыт в совете Иисуса Христа. Какой же это совет? Простой и очень полезный. Евангелие Иоанна 5:39 Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Исследование – это идти по следу, тщательно, шаг за шагом, не спеша, с глубоким размышлением, серьезным хождением перед Богом, с глубокой молитвой. Иисус Христос является центром богопознания, центром всего Писания. И исследуя это Писание, исследуем Слово Его. Он Сам есть Слово. Он Сам есть истина. Так Он говорит о Себе. Он Сам Бог, ставший плотью. Евангелие Иоанна мы читаем в первой главе. Он послал Духа Святого для крещения Церкви. А Дух Святой – это Дух Христов. А потому Дух Святой прославляет не себя, а Христа, потому что берет истину Христову и возвещает ее нам. Читаем Евангелие Иоанна, 16 главу, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет». Но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Как вы думаете, он услышит наши слова или слова самого Господа? Конечно же, он будет слышать Слово Божие, и будущее будет возвещать нам. Мы ниже читаем: «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». От моего, то есть от слова возьмет. И возвестит нам. Итак, нам нужно слышать зов и слово самого Духа Святого. Так что же говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Вот на эту мысль я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание. Что говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Друзья мои, глубоко исследуя этот вопрос, я пришел к выводу, что сколько бы я ни знал всех тонкостей этого важного вопроса, сколько бы я ни изощрялся в изложении этой важной темы, прав я или не прав, В объяснении толкования или понятия значения слов как крещение Духом Святым, как запечатление Духом Святым, как печать, как исполнение, помазание, знамение даров и плодов Духа или особых откровений. Однако же все это не будет являться для меня мерилом моего спасения во Христе Иисусе. Ибо миллионы истинных возрожденных, спасенных Христом, уже вошли в Царствие Божие, многие-многие из которых вообще не представляли о всяких спорах на эту тему. Они имели главное – мир с Богом в Иисусе Христе, даровавшему всем нам жизнь вечную. Они не спорили, что больше – помазание или знамение, печать или запечатление, крещение или исполнение. Нет, они об этом и не рассуждали. Они имели главное – Духа Святого в сердце своем, который свидетельствовал им, что они дети Божьи. И с этим убеждением, с этой радостью они ушли в вечность. И таких людей десятки, может быть, сотни миллионов. А мы будем спорить, а мы будем говорить, что там доказывает один брат или другой брат. Сам Христос призывает нас не спорить и не доказывать, а любить Его истинное Слово, любить Его самого и ближнего своего, как самих себя. Вот к чему я пришел, дорогие мои. Если Иисус Христос стал центром спасения моего, если Он стал примирителем человека с Богом, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам в 5 главе 19 стихом, если даже еврейский закон Бога Отца является детоводителем ко Христу, и если все мы являемся сынами и дочерьми Божьими по вере во Христа Иисуса, если все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, если все мы одно во Христе Иисусе, как читаем в 3 главе книги Галатам, то к чему нам иметь споры и недоразумения, крещены мы Духом Святым или нет? Запечатлены мы только или имеем какие-то еще преимущества? Имеем дары исцелений? Или имеем знамения языков? Или, может быть, имеем крещение, но без этих знамений? Дорогие друзья, все это выглядит довольно-таки примитивно и смешно. Если Бог возродил меня, назвав во Христе Иисусе своим чадом, если сам Дух свидетельствует моему Духу, что я дитё Божие, если Христос есть лоза, а я его веточка, которая питаясь соком благодати, который и спасен, как читаю я в Ефесянам во второй главе, то я могу с уверенностью сказать, как апостол Павел сказал Римлянам в 8 главе. Прочитаем это место. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч, как написано? За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас как овец, обреченных на закланиях. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, говорит апостол Павел. И можно сказать, мы должны так говорить, как и он, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Вот то, что мы должны сказать смущающим нас. А если все-таки мы подвергаемся этим смущениям и иногда даже расстраиваемся больше, чем следовало бы, значит, мы имеем одну проблему – недостаток ведения истины о Духе Святом и Его крещении. Это одна из основных причин превратных толкований этих истин. Недостаток ведения, Истреблен будет народ мой, мы читали, за недостаток ведения. Если человек не вникает в Слово Божие, если он смиренно не обращается к Богу за помощью, чтобы он сохранил от всяких искушений, если человек не радеет о своем духовном состоянии, он будет за этот недостаток ведения истреблен. Друзья мои, третья мысль. Иисус Христос, Спаситель наш, не станет обвинять нас в том, что мы не в силах понять. Лишь бы только мы сами не повреждали Его Слово. Иногда, братья и сестры, мы похожи на наших с вами детей, которые играют в песочнице и бывают довольными. Но вдруг у них происходит какая-то проблема, какие-то слезы, какие-то крики, какие-то высказывания, какие-то обиды. Родители смотрят на них и улыбаются, и прощают им, и не требуют с них большего, что они вместить не могут. Вот так поступаем и мы, друзья мои. Когда не понимаем одного или другого, настаиваем на том или другом, и все-таки у нас есть Иисус Христос, который может помочь нам, как Отец, разобраться в наших таких вопросах. Все эти вопросы, которые есть, в свое время мы зададим Ему, когда Он возьмет нас, как членов тела Своего, в день пришествия Своего за Церковью. Мы члены тела Его, мы невеста Его. Как драгоценно это понимать, друзья мои. И потому каждый из нас да скажет, пока я живу, я буду возвещать, я буду свидетельствовать, что Он открыл мне, и довольствоваться этим. И еще более глубоко и сердечно молиться, чтобы Он больше открыл, чтобы мы сами больше мы могли научить своих ближних. Павел апостол много слышал разных пререканий, разных толкований. Его осуждали, его гнали, над ним смеялись, его считали ненормальным. Но он был верен своему призванию. И в первом послании к Коринфянам, 4 главе, мы читаем его свидетельство. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу себя. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Так он рассуждал о себе, и это же применял и к Аполлосу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, рассуждая о том, почему люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым, давайте будем помнить, что сказал Иисус Христос. Просите, и дано будет вам. Нам необходимо просить мудрости от Бога, Его откровения, чтобы Он больше разъяснял нам эту святую истину. А Бог заинтересован в том, чтобы мы были богаты в Нем. И мы читаем, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. У Него богатства много. Он хочет дать все ближним Своим тем, которые правильно истолковывают Святое Писание, которые и живут по Нему. И ясно, что Он на их стороне. Друзья мои, Господь отдал жизнь Свою за нас. Он пролил святую кровь, сделавшись жертвой милостивления за грехи наши. И теперь, когда Он признал нас Своими, когда возродил нас силою Духа и Слова Своего, когда сделал нас детьми и наследниками Вечного Царства, будем ценить это, будем благодарить Его, будем славить Его, будем молиться Ему, чтобы Он и впредь не оставлял нас и открывал нам Свое Святое Слово. Слава за все Богу нашему! И еще несколько слов моему незнакомому другу. Дорогой друг, слушающий радиопередачу, конечно, для тебя это, возможно, трудная тема. Но пойми, Бог и тебе может открыть гораздо больше, чем нам, если, однако же, ты примешь Его как своего Спасителя в сердце свое. Ты можешь сделать это прямо сейчас, не откладывая у приемника вместе с твоими друзьями, вместе с братьями и сестрами, если они рядом.
1: помолиться Богу и попросить, чтобы Он вселился в тебя Духом Святым, чтобы ты наследовал вечное царство. Слава Богу за все! Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь!

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня с утра Ирина пошла навестить дедушку, а Павел с братьями уехал на посещение в больницу. Поэтому дети дома одни, и Вера берет бразды правления в свои руки.
1: А что, мы с тобой вдвоем только будем готовить?
2: Конечно, вдвоем. Кто же еще?
1: А мальчишки?
2: Ну, мальчишки.
1: Они что, только есть будут?
2: А что им еще делать? В нашей кухне и вдвоем не повернуться.
1: Ничего, что тесно. Пусть мусор вынесут, картошку почистят, мясорубку наладят, фарш провернут. Мама говорила, что котлет можно наделать.
2: Ну, а нам что с тобой останется делать? Смотреть, как работают другие?
1: А мы с тобой главные повара.

0: Вера, они у тебя такие вкусные получаются. Нам ни за что таких не сделать.
1: Нечего подлизываться. Как миленькие будете помогать. А то котлет не получите.
2: Нет, я не согласен на такое. Придется помогать.
1: А, напугался? Принеси картошку с балкона для начала.
2: Ладно.
1: А ты, Петр, что стоишь? Иди мусор выносить.
3: Иду, иду.
0: Вот.
1: Ну, и бери нож в руки и чисть картошку.
2: Так а чего мне самую тяжелую работу? Самую черную.
1: А потому что надо быть расторопнее. Пока ты раздумывал, как увильнуть от работы, Вадим быстро понял, что выбрать.
3: Я уже мясорубку прилаживаю. Вот сейчас фарш для котлет делать буду.
2: Ничего не поделаешь.
1: Вот видишь, Серёжа...
2: За поездку сама будешь отвечать.
3: Перестань ворчать, Серёга. А то Вера всех нас накажет. Накормит горелыми котлетами.
1: Обязательно, так и сделаю.
2: Ну и строгая ты сегодня, Вера.
0: Да, Вера никому никаких поблажек не дает.
4: И правда, Вера, почему ты сегодня такая строгая? Ведь у Серёжи и Пети завтра ответственная поездка.
3: Да, и Петру еще надо научить Сережу двум-трем песням. Так что я, сестренки, за то, чтобы вы освободили их от хозяйственных работ. Разумеется, только на сегодня.
0: Нет, нет, мы не желаем быть трутнями. И после ужина перемоем всю посуду.
4: Вот и договорились.
1: Ну ладно, идите в Сережину комнату и занимайтесь. Ужинать мы вас позовем.
0: Благодарю, сестренка. И в благодарность... Сестренки, мы будем завтра прекрасно петь.
2: Вот и видите.
1: Ну-ну, давайте.
5: Вера, Сен, ты дала работу, а мне нет. Почему? Потому что я чужой, да?
1: Ну что ты, Юрочка, какой же ты нам чужой? Ты просто еще очень маленький.
5: Ну и что, что маленький? Я работать очень люблю. В детдоме всегда работал. Могу и полы помыть, и пыль стереть, и суп сварить.
1: Ой, ты хорошенький мой.
3: Знаем, Юра, знаем, что ты любишь работать. Вот скоро опять на дачу поедем, там ты и выберешь себе дело по душе.
4: А пока садись и порисуй. Вот тебе альбом для рисования. А вот кисточка.
5: А что, я один буду рисовать? Да? Нет уж, лучше я вам на кухне буду помогать.
3: Ну хорошо, мы с тобой будем фарш делать.
5: А ты мне дашь ручку мясорубки повертеть?
3: Ладно, попробуешь и ручку повертеть, если сил хватит.
5: Ну конечно хватит, Вадим. Я буду ручку вертеть, а ты мне про Иисуса расскажешь, хорошо?
3: Хорошо, хорошо.
1: Про Иисуса мы все любим и слушать, и рассказывать. А что тебе, Юрочка, про него рассказать?
5: Все, все. А он любил работать?
3: Конечно. Его человеческим отцом был плотник Иосиф. И маленький Иисус, конечно же, часто помогал ему в плотницкой мастерской.
5: А он всех-всех любит?
1: Всех-всех.
5: И меня тоже?
3: Конечно.
5: А если я не слушаюсь старших?
3: Вот если ты не слушаешься старших, то Иисус, глядя на тебя... Очень-очень огорчается.
5: А если ты не слушаешься?
3: Ну, если я бываю непослушным, то из-за меня Иисус тоже огорчается.
5: А что нужно делать, чтобы он опять меня полюбил?
1: Нужно покаяться, Юра.
5: А как это покаяться?
3: Ну, нужно сначала попросить прощения у того, кого ты не послушался. А потом попросить прощения у Иисуса.
5: Вера. Вера, ты прости меня за то, что я вчера не хотел спать ложиться. Капризничал.
1: Юрочка, прощай.
5: Я, может, так никогда, никогда, никогда не буду, может, так делать, чтобы не огорчать Иисуса.
3: Каждый хороший человек, Юра, старается никогда не делать нехороших поступков. Но у него это никак не получается. А знаешь почему?
5: Почему?
3: А потому что дьявол очень хочет, чтобы человек как можно дальше ушел от Бога и погиб во грехах. Я все время нашептываю человеку.

0: Зачем тебе Бог? Ты без него проживешь.
1: А мне это не дьявол, а мне Васька из соседнего дома говорил.
2: Вот видишь, Юрочка, дьявол видит, что ты начал любить Бога. Хочешь слушать только его. И поэтому послал тебе Ваську. И через него начал уже соблазнять и тебя.
1: А я Иисусу пожаловалась, на дьявола и Ваську. Иисус всех сильнее.
0: Ну и правильно сделаешь. Ну вот, девчонки, фарш готов.
2: Ну, теперь туда добавим яичко, соли и вот этот кусочек булочки в молоке. И будем лепить котлеты.
3: А то мама с дедушкой скоро придут.
0: Ну, моя помощь, значит, больше не нужна.
2: Нет, ты со своим заданием справился.
1: Ну, Вадим, тогда пойдем рисовать. Только вместе.
0: Ну, хорошо, пойдем.
1: А знаешь, что мы нарисуем?
0: Ну?
1: Большой-большой дом для Иисуса. А то Вера мне рассказывала, что Иисусу негде было голову склонить.
0: Ну, хорошо, нарисуем.

0: Ну, как вы тут без меня справлялись?
1: По-моему, Ирина, все в порядке. Слышишь, какие запахи идут с кухни?
2: Мама, дедушка, у нас действительно все в порядке. Сейчас будут готовы котлеты. Картошка уже пожарена.
1: Ой, какая умница.
0: Молодцы, молодцы девочки.
1: А Сережа с Петей чем занимаются?
3: Они учат песни и разучивают для завтрашней поездки.
4: А мы рисуем дом для Иисуса.
0: Ну, молодцы. Юрочка, ну как ты тут осваиваешься?
1: Наверное, скучаешь без своих друзей.
4: Скучаю.
1: Ничего, потерпи немножко. Скоро все будете вместе.
4: Я знаю. Их наша воспитательница не пускает к нам.
1: Пускает, Юрочка. Но пока только на субботу и воскресенье. А мы хотим, чтобы и они жили у нас. С тобой вместе.
0: А для этого, Юрочка, надо много-много всяких документов собрать.
4: Тетя Ира.
0: Ну что?
4: А вы по мне скучали, когда я был в детдоме?
0: Ну, конечно, Юрочка, скучали.
4: А ты, девушка, скучал?
1: Очень, Юра. Ведь мы же тебя очень любим.
4: И даже когда я капризничаю?
1: И даже когда ты капризничаешь.
4: А я покаялся Иисусу.
1: Вот молодец.
4: И сказал я, что я никогда больше не буду капризничать и не слушаться.
1: Вот молодец.
0: Юрочка, это, конечно, очень-очень хорошо, но боюсь, что без Иисуса тебе с этой проблемой не справиться.
4: А я ему об этом уже сказал и попросил его помогать мне.
1: Но если ты об этом попросил Иисуса Христа... Я уверен, что ты с этим справишься.
4: А я буду тоже вам радным, как Вера, Люда и Сережа.
0: Ну, конечно, конечно, Юрочка.
4: И вы будете называть меня своим сыночком?
0: Обязательно.
4: А вы будете мне дедушкой, папой и мамой? По-настоящему, не понарошке?
1: По-настоящему, Юрочка.
4: Илюше и Максиму, и Пете тоже?
0: И Илюше, и Максимке, и Пете тоже.
4: Всегда-всегда?
1: Да, всегда-всегда это так будет.
4: Вот здорово! А если я буду капризничать? Вы меня не отдадите обратно в детский дом?
0: Ой, Юра, ну как же мы тебя отдадим обратно? Ведь ты же уже наш сын. У тебя уже есть дедушка, папа, мама. И тебя уже не примут в детдом. Ведь там живут только те детки, у которых нет папы и мамы.
1: Ну а насчет твоих капризов мы уже не беспокоимся, Юра. Ведь ты уже попросил Господа Иисуса Христа помочь преодолеть твои плохие стороны твоего характера. И он тебе обязательно будет помогать. И скоро тебе совсем не захочется капризничать.
4: Вот здорово!
0: Ведь ты уже понял, Юрочка, самое главное. Иисус тебя очень любит и велит тебе любить своих ближних. И в первую очередь нас, дедушку, папу, маму.
4: И если я буду делать, как он велит, значит, он меня тоже возьмет на небо вместе с вами?
0: Ну, конечно.
4: Я уже никогда-никогда не буду один, потому что Иисус меня любит.
0: Правильно, Юра.
1: Вот, правильно, Юрочка.
2: Ужин готов, будем накрывать на стол.
4: Я накрою на стол. Мам, я буду тебе помогать?
0: Ну, конечно, Юрочка, можешь помочь. Иди неси с кухни хлеб, а я расставлю тарелки.
4: Куда?
5: Мама, а ты уже дома?
0: Да, мы уже пришли с дедушкой.
5: Ой, дедушка, ты освободи меня от Петьки. Он меня совсем замучил.
6: Ну уж прямо и замучил.
1: Терпи, Сережа. Знаешь, как Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою.
5: Мы уже все песни выучили. Теперь нам не страшно.
1: Вот молодцы.
4: А я попрошу Иисуса, чтобы он помог вам петь. Иисус любит тех, кто трудится.
5: Да, но мы потрудились на славу.
2: Да, действительно, долго учили.
4: Я попрошу за вас Иисуса, когда я буду спать ложиться.
2: И капризничать не будешь?
4: Не буду. А ты мне книжку с картинками про Иисуса прочитаешь?
2: Сегодня, Юрочка, не смогу. Мне еще стихотворение надо выучить.
4: Ну тогда и слушаться я тебя не буду.
0: Вот тебе и раз, Юрочка. А кто нам только что обещал быть послушным?
1: Вот вам яркий пример, как изменчиво сердце человеческое.
0: Да.
1: Когда он просит Бога о чем-то, он обещает Богу все. Но вот Бог дает человеку просимое, и человек все свои обещания забывает.
5: И как рано проявляется это в человеке.
4: А вы обещали, что вы будете все любить меня. А Вера не хочет читать про Иисуса. Вот она меня не любит.
2: Нет, Юрочка, люблю. Просто я сегодня очень занята.
4: Ну ладно, а завтра почитаешь?
2: Завтра обязательно прочитаю.
4: Тогда поставь мне сейчас детскую кассету.
3: А, ну хорошо, Юрик, я тебе поставлю.
0: Правильно, Вадим. Иди поставь, пусть Юрик послушает. Песенки детские, стихотворения.
3: Слушай.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». В Евангелии от Луки, в 22 главе, Господь говорит Петру: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы думаем о престолах и о том, у кого из нас будет наивысший престол. Но обратите внимание, как Господь думает о необходимом, пока мы вожделенно фантазируем об излишнем, как это делали Его ученики. Иисус думает о наших нуждах, пока мы грезим о чем-то великом. Какое благо, что у нас есть Спаситель, молящийся о нас тогда, когда мы, возможно, воображаем, что не нуждаемся в молитвах. Наши руки готовы взять скипетр, и мы рвемся сесть на престол. Господь же знает, что наше место у подножия этого престола, где мы должны стоять, взывая о милости. Петр отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Смело сказано, но также и весьма безрассудно. Он говорил от всего сердца и был искренен, но не знал, каким жалким и слабым человеком был на самом деле. Его учитель понимал его намного лучше. Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Так оно и случилось. Прочтем из этой печальной повести. «Взявши Христа, повели, и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали». Я не думаю, что его следует обвинять за это. Не вижу, что у него была возможность держаться хоть немножко ближе, так как он был уже отмечен. Тот удар мечом по уху Малха сделал его особенно заметным среди апостолов, даже если до этого он не был хорошо известным. Он смешался с толпой и пошел за учителем на расстоянии, которое казалось ему безопасным. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Я думаю, что его следует обвинить именно за этот поступок, потому что он привел его в опасное окружение. Лучше мерзнуть, чем пойти и греть руки в обществе нечестивых. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, при каждой вспышке пламени она смотрела на него, и Петр с тревогой ощущал на себе ее пристальный взгляд. Всмотревшись в него, она сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Это потому, что он вступил в разговор с этой нечестивой компанией, и его речь выдала его. Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». У другого евангелиста сказано, что он начал клясться и божиться, как видно, считая это самым убедительным доказательством того, что он не знаком с Иисусом. Ибо когда вы слышите, как человек клянется, вы сразу же понимаете, что он не христианин. Вы можете сделать это заключение с достаточной уверенностью. Так и Петр. Для того, чтобы доказать, что он не является последователем Христа, он решил использовать такой же недостойный язык нечестивых. И тотчас, Когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Все находится в руках Божьих. Он имеет своих рабов везде. Побуждаемый таинственным признаком поведения Божия, петух запоет как раз тогда, когда этого захочет Бог. И, наверное, за петушиным криком стоит столько же божественного волеизлияния, сколько за восшествием императора на престол. События и вещи считаются незначительными или великими только лишь в зависимости от того, что из них следует. И для Бога поющая птица не была чем-то незначительным, поскольку ей было суждено привести заблудшего назад к его Спасителю. Поэтому, как только запел петух, Господь, обратившись, взглянул на Петра. Этот взгляд отличался от того, которым смотрела на него служанка. Этот взгляд сокрушил его сердце. Он, вышед вон, горько заплакал. Как много таких, кто грешит с Петром, но никогда не плачут с Петром. О, если мы когда-либо согрешили таким же образом, как и он, давайте никогда не будем переставать плакать. Прежде всего, давайте же сразу начнем скорбеть об этом и не будем успокаиваться, пока Господь снова не взглянет на нас и не скажет этим взглядом: «Я изгладил все твои беззакония, вернись ко мне». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Молитва Христа о Петре», на текст из Евангелия от Луки, 22 глава, 32 стих. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Сатана питает смертельную ненависть ко всем добрым людям, и они могут не сомневаться в том, что здесь ли, там ли, но на своем пути к небесному граду обязательно повстречают его. В своей бессмертной аллегории Джон Буньян поместил его в особое место, представив в виде Аполлиона, преграждающего путь и клянущегося своим адским логовом, что странник не ступит дальше и шагу, но что душа несчастного христианина будет погублена именно здесь и теперь. Но встреча с Аполлионом происходит не в одном и том же для всех странников месте. Я знал тех, на кого он особенно яростно нападал в самом начале их сионского странствования. Из-за дьявольских нападок, которые им приходилось переносить, первые дни христианской жизни были для них поистине ужасными. Но потом, когда дьявол отступал от них, им служили ангелы, и остальные их годы были наполнены миром и радостью. Вы помните, что как только наш Спаситель крестился, он сразу же был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. То же самое происходит с теми, чьи тяжелейшие испытания приходят на начало их общественного служения. Другие вступают в свои самые ужасные схватки в середине своей жизни, когда они, возможно, особенно склонны считать себя застрахованными от нападок сатаны, и думают, что их знаний и опыта достаточно для того, чтобы оградить их от его козней. Я знаю некоторых, на кого, как на Мартина Лютера, на самой середине их жизненного плавания обрушиваются непрестанные штормы и ураганы, и все это время они не знают ни минуты покоя. Но есть и такие, чей путь вначале наполнен исключительным покоем. Их жизнь, как зеркальная гладь моря, по которой не пробегает ни одна волна, но, однако, в конце враг наверстывает упущенное и до самого их смертного часа яростно на них нападает. Я знаю много примеров, когда изведенным святым приходилось умирать, держа в руках меч, и они вошли на небеса, будучи покрыты еще кровоточащими ранами, полученными в только что перенесенной суровой схватке. Во всяком случае, все они были увенчаны на поле боя и почили в конце ужасной битвы. Большинство из нас, из тех, кто по-настоящему устремлен к небу, я не хочу говорить, что это правило без исключений, но все же большинство из нас обязательно убеждается в исключительной ценности этой молитвы. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», который для нас самый страшный из всех врагов. Даже победа над ним не восполняет наших потерь. Мы обычно до самой могилы носим на себе тот след, что остается от его мастерского удара. Лучше перепрыгнуть через огражденный ров или на 1000 миль свернуть в сторону от своего пути, чем вступать с ним в единоборство, если только здесь не кроются те великие цели, о которых я скоро буду говорить. Схватка с Аполлионом — страшное испытание, но, тем не менее, ни один храбрый христианин даже не помыслит от него уклониться. Напротив, он скорее обрадуется, что клинок, которым он вооружен, клинок из подлинной дамасской стали, нашел достойного для себя врага. И хотя он воюет не против крови и плоти, но во имя Бога он преисполнен решимости сражаться против начальств и властей и против самого их вождя, чтобы только еще больше славы принести великому царю, который самых слабых из своих последователей делает настолько сильными, что они обращают в бегство самого древнего змея. Итак, дорогие друзья, знайте, что сатана ненавидит каждого доброго человека, и в определенный момент он проявит эту ненависть, обрушив на него крайне жестокий смертоносный удар. Далее, съедаемый ненавистью сатана изо всех сил старается затолкать верующих в свое решето и сеять их, как пшеницу. Не для того, чтобы очистить от мекины, но для того, чтобы их просто сотрясти. Вы видите, что происходит с зерном в решете, как оно там прыгает и мечется. Ни одно его ядрышко не остается на месте, но каждое из них втянуто в общий вихрь и сумятицу, и человек, в руках которого решето, трясет его сначала в одном направлении, потом в другом, а затем во всех направлениях сразу. Именно так, когда представляется случай, обходится сатана с теми, кого он ненавидит. Он сеет их всеми мыслимыми способами, повергая все их существо в смятение и хаос. Оказавшись у него в руках, мы в полном смысле слова проходим через потрясение и просеивание, и он делает все, чтобы мы при этом не знали ни сна, ни отдыха. Таким образом, сатана желает сеять святых в своем решете, и Бог иногда удовлетворяет его желание. Если вы раскроете Библию и обратите внимание на параллельные места, то сможете понять истинный смысл того, что сатана выпросил, а вернее, выпросив, получил власть сеять Петра, как пшеницу. Бог иногда позволяет сатане сеять, как пшеницу, тех, кто, несомненно, является народом Божьим. И тогда сатана воистину трясет и сотрясает. Сцена, описанная в книге Иова, когда сатана предстал пред Богом, точно повторилась в случае с Петром, потому что разрешение искусить и испытать хвастливого беднягу Петра дьявол получил от Бога. И если бы ответ на свое ходатайство Христос не получил от Бога обещание сохранить Петра, плохо пришлось бы самоуверенному апостолу. Бог допускает сатане испытывать так своих людей, потому что знает, как обратить все это себе во славу и им во благо. Есть определенные благодати, которые никогда не проявляются в христианине в значительной степени, кроме как в результате сурового испытания. «Я заметил, — сказал кто-то из братьев, — какой чистотой духа наполнились проповеди одного служителя, когда он оказался подвергнутым мучительнейшему искушению. Есть особенная чуткость души, без которой невозможно пасти овец Христовых и питать его агнцев. Чуткость, без которой невозможно укреплять своих братьев, как укреплял впоследствии Петр. Чуткость, приходящая обычно, во всяком случае, к таким людям, как Петр, только после того, как они будут пропущены через сито и испытают потрясение сатанинского искушения. Пусть это будет вступлением к моей проповеди, ибо это далеко не все, о чем я собираюсь говорить. Прежде всего, обращу ваше внимание на указанный в нашем тексте главный объект нападений сатаны. Мы видим, что он находится там, где Иисус воздвигает самую мощную линию обороны. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Значит, главной мишенью сатаны в верующем является вера. Во-вторых, уясните себе особую опасность, которой подвержена вера, чтобы не оскудела вера твоя. Вот она опасность, чтобы вера не просто ослабла или поколебалась, но чтобы не оскудела. И в-третьих, посмотрите, что служит для верующего великой защитой. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Прежде всего, внимательно рассмотрим великий объект нападений сатаны. Когда он нападает на дитя Божье, то свой главный удар он направляет на его веру. И я полагаю, что причина этого заключается, во-первых, в том, что вера есть средоточие жизни христианина. Мы привиты ко Христу верой, и вера — это точка, где верующая душа соединяется с живым Христом. Поэтому, если бы сатане удалось поразить ветку именно здесь, в этом месте, им был бы полностью уничтожен весь труд Спасителя. Вера — сердце истинной святости, ибо праведный верою жив будет». Отнимите веру, и с ней вы вырвете у благочестивого человека сердце. Поэтому сатана по мере возможности нацеливает свои раскаленные стрелы на веру человека Божия. Если только ему удастся уничтожить веру, ему удастся уничтожить саму жизнь христианина. Без веры угодить Богу невозможно. Поэтому если бы дьявол смог лишить нас веры, мы перестали бы быть угодны Богу и не были бы больше облагодатствованы в возлюбленном. Поэтому, братья, старательно наблюдайте за своей верой. Она есть подлинная голова и сердце вашего хождения пред Богом. Дай же Господь, чтобы она никогда в вас не оскудела. Я считаю, что сатана нападает на веру также и потому, что она главная из всех наших благодатей. Любовь в некотором отношении — это самое изысканное и лучшее в нас. Но чтобы повести на битву головной отряд, первой должна выступить вера. Есть определенные вещи, которые исключительно и всецело приписываются только вере и никогда не приписываются любви. Если бы кто-то вздумал говорить о нашем оправдании любовью, это бы больно резануло ухо благочестивых людей. Если бы кто-то заговорил о нашем оправдании покаянием, то те из нас, кто хорошо знает Библию, дали бы решительный отпор такому извращению истины. Но все могут сколько угодно говорить о нашем оправдании верой, потому что это цитата из Писания. В деле оправдания имеет значение только одна вера. Она держится за жертву Христа и его праведность, и этим душа получает оправдание. Вера — это, если можно так выразиться, вождь благодатей в день битвы. И потому сатана говорит своим демоническим лучникам, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Стреляйте в веру, и если сможете, убейте ее. Если убита вера, то куда девается любовь, надежда, покаяние, долготерпение? Если сражена вера, то это то же самое, как если бы на поле боя упал знаменосец. Победа на стороне архиврага, если он в состоянии одолеть веру. Ибо вера — это благородный вождь всех благодатей святого. Еще я полагаю, что сатана так смертельно обрушивается на веру христианина из-за того, что она есть питающая благодать. Все другие благодати в нас получают свою силу от нашей веры. Если вера не глубока, то любовь горит весьма слабо. Если вера начинает оскудевать, то затухает надежда. А мужество, оно превращается в сущее ничто, когда вера ослабевает. Возьмите на выбор любую благодать, и вы убедитесь, что ее питание зависит от здорового состояния веры в нашего Господа Иисуса Христа. Убрать веру означало бы убрать от реки ее исток или отнять от лучей света солнце. Если вы уничтожаете источник, то вслед за этим прекращает свое существование все, проистекающее из него. Поэтому, возлюбленные, с величайшим усердием оберегайте вашу веру, ибо я могу с уверенностью сказать, что из нее берут начало все ваши благодати. Вера — это та добродетельная жена, что в пурпур одевает домашних своих и подает им всем сочную и укрепляющую пищу. Но если вера исчезает, то гол, пуст, слеп и несчастен дом. Все оскудевает в христианине, когда его перестает питать вера. Далее сатана атакует веру и потому, что она есть великая охраняющая благодать. Апостол говорит: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Иногда восточные войны носили такие большие щиты, что они напоминали двери и закрывали человека с головы до пят. Другие из них, которые пользовались меньшими щитами, так умело действовали ими и передвигали их так мгновенно, что они ни в чем не уступали щитам, целиком закрывавшим человека. Стрела летит в лоб, но быстро поднимается щит, и острый наконечник с лязгом ударяется о металл. В сердце пущено копье, но его отбивает щит. Свирепый враг метнул в ногу отравленный дротик, но его на лету перехватывает щит. Фактически, щит обеспечивает круговую оборону, и то же самое делает вера. Как кто-то умно заметил, это доспехи, одетые поверх доспехов, потому что шлем защищает голову, а щит защищает и шлем, и голову. Нагрудник закрывает грудь, но щит прикрывает и нагрудник, и грудь. Вера — это благодать, призванная защищать другие благодати. Ничто не может сравниться с ней, и поэтому неудивительно, что сатана атакует именно веру, когда видит ее влиятельное положение и особую важность во всем граде души человеческой. Не могу не сказать, что меня не удивляют нападки сатаны на веру еще и потому, что она есть эффективная и действенная благодать. Вы ведь знаете, как изумительно эта 11 глава послания к евреям. Это триумфальная арка, воздвигнутая в чью честь? В честь веры. Согласно данной главе, вера совершала все. Она угашала силу огня, заграждала уста львов, прогоняла полки чужих, делала умерших воскресшими и так далее. Вера — это правая рука души. Вера действует любовью, но тем не менее действует именно вера, и вы не сможете совершить ничего угодного Богу, пока не совершите это именно этой правой рукой, то есть верой. Поэтому сатане невыносимо видеть веру, он питает к ней самую страшную ненависть. Фараон пытался утопить в реке всех младенцев мужского пола, потому что они были военной силой Израиля. Он не возражал против рождения девочек, он боялся мужчин. И точно так же говорит сатана: Я должен искоренить веру, так как в ней вся тайна силы. Его не так беспокоят ваши другие благодати. Вероятно, по возможности он будет нападать и на них, но прежде всего он говорит «долой веру». Это тот младенец мужского пола, которого надлежит убить. И он посылает в нее свои самые острые и самые гибельные стрелы. Я полагаю также, что вера чаще всего и преимущественнее всего атакуется сатаной, потому что для него она отвратительнее всего. Он не переносит веру. Почему я так считаю? Да потому что ее любит Бог. И если Бог любит веру, и если Христос увенчивает ее, то я уверен, что сатана ненавидит ее. Что сказано о препятствии, которое неверие оказывает делу Христа? «И не совершил там многих чудес по неверию их». Сейчас, применив этот стих к сатане, я скажу, что против некоторых людей его действия бессильны из-за их веры. О, как постыдно он уползает, когда обнаруживает в человеке подлинную царственную веру. Он знает, что перед ним превосходящий его противник, и поэтому говорит, зачем тратить стрелы о щит такого человека, как этот? Он верует в Бога, он верует во Христа, он верует в Духа Святого, он намного сильнее меня. Тем же, кто находится под его властью, он кричит «по шатрам своим». Он приказывает им бежать, удаляться отсюда, ибо знает, что им не видать победы, когда они сталкиваются с истинной верой, дарованной Богом. Он не в силах смотреть на нее. Она его ослепляет. Сверкающий блеск этого великого щита веры, который так ярок, что кажется, будто человек одел на руку солнце и несет его перед собой, вступая в схватку, ослепляет даже могущественного князя тьмы. Стоит сатане лишь глянуть, как он сразу же бросается прочь, ибо не может выдержать этого света. Он знает, это то, что больше всего способствует свержению его царства и разрушению его силы. Поэтому держись своей веры, верующий. Бери пример со спартанского юноши-воина, который возвращался домой со щитом или на щите. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Имеете вы что-либо еще или нет? Имейте веру Божию, веруйте в Христа Божия, возложите все упование души вашей на верное обетование и верного обещавшего. Если вы так делаете, то все нападки сатаны на вас окажутся тщетными. Итак, это первое, что я хочу сказать вам. Помните, главный объект нападок сатаны – вера.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Молитва Христа о Петре». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей программе. До свидания, до следующей встречи.

Здравствуйте. Не хотите ли присоединиться к нам? Вы можете сделать это в любом месте, где бы вы сейчас ни находились. Дома, в парке, в своей машине на загородном шоссе или в тюремной камере, рядом со своими близкими, любящими вас, или в пустоте своего одиночества. Мы с вами совершенно не знакомы, как не были знакомы и с тем парнем из Шотландии. Но благодаря тому, что он слушал эту передачу, случилась странная штука. Его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Герой нашего рассказа родился и вырос в Шотландии, в тех самых местах, которые издавна славятся на весь мир своим непревзойденным виски. Мальчик пристрастился к этому напитку еще в детстве, помогая отцу в баре. Он попробовал его сначала из чистого любопытства, но когда распробовал, в душе ребенка произошло что-то такое, что сделало виски символом свободы от любого внешнего принуждения. А сейчас вы услышите правдивую историю о Билли Моррисоне, о его пути к свету и к истинному освобождению.
1: В тот вечер мы бегали с братьями по дому. И когда я на полном ходу ворвался в столовую, то просто остолбенел от ужаса. На столе, там, где было мое место, стояли бутылка из-под пива и из-под виски. Никто не говорил ни слова. Но что могло быть красноречивее злорадствующих ухмылок моих братьев и сестер? Я чуть не упал в обморок. Я чувствовал себя преданным своими родителями. С того момента мы стали чужими. Я ни в грош не ставил их мнение. Отец и мать просто не знали, что со мной делать.
2: Опять парень где-то шатается. Вилл, наверняка снова заявится лишь под утро.
3: Да. А что мы можем сделать?
4: О, все это, конечно, ужасно. Но чем мы можем ему помочь?
2: Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я не знаю. Я не понимаю его. Он совсем не такой, как другие дети.
3: Но мы же должны что-нибудь придумать.
2: Ох, Вилли, ты же видишь, он совершенно от рук отбился. Настоящий бандит. Мне стыдно людям в глаза смотреть.
3: Пусть люди думают что угодно, мне до этого нет дела. Но мы должны помочь своему ребенку, иначе что же мы за родители?
2: Так что ты предлагаешь? Может, отправить его отсюда на какое-то время?
3: Да. Например, в Канаду.
2: В Канаду?
3: А что? Там каждый год есть сезонная работа. Он мог бы поехать со знакомыми на уборку пшеницы.
2: Значит, ты считаешь, нужно его отправить на край света? Еще совсем ребенка?
3: Ну надо же хоть что-то с ним делать, а то мы просто потеряем парня.
2: Ой, а как ты думаешь, где он сейчас может быть?
3: Хм. Наверное, в Эльгине на танцах. Он у нас такой симпатичный. Эх, если бы нашлась девушка, которая могла бы на него повлиять.
2: Девушка? Да кому он нужен, такой пьянчушка?
5: Билл, потише, а то я сейчас упаду.
6: Ты самая прекрасная девушка в мире, Нелл. Я еще ни у кого не видел таких чудесных кудрей.
5: А ты танцуешь не хуже, чем говоришь.
6: А ты, малышка, летаешь словно ангел. Я не могу от тебя оторваться.
1: Наши встречи оказались недолгими. Папа отправил меня работать в Канаду. Но я никак не мог забыть своего счастья. Я писал девушке. Объяснялся ей в любви. Она разделяла мои чувства. И тогда я обратился с просьбой к родителям.
7: Это письмо от Билла. Он говорит, что сезон уже кончается.
3: Сезон-то кончается. Интересно, отучился ли он от виски?
7: Билл намекает, что у него скоро день рождения.
3: И что, он собирается приехать домой?
7: Нет. Вот послушай, Вилли. Билл пишет, что единственным подарком для него могла бы быть только Нелл.
3: Нелл.
7: Да. Он хочет, чтобы мы помогли ей приехать к нему и чтобы они там поженились.
3: Поженились? Я и не мечтал дожить до этого дня.
7: Ну, может, после свадьбы наш шалун угомонится. И девушка такая хорошенькая, милая и опрятная.
3: А она в курсе?
7: Да. Она согласна.
3: Может, в ней и есть ответ на наши молитвы?
1: В ноябре Нелл приехала в Канаду, и мы расписались. Я искренне желал стать хорошим мужем. Я устроился на новое место и усердно работал, но это длилось недолго. Жесткий распорядок жизни начал стеснять меня.

0: Что-то не устраивало меня в нашей уютной жизни. И однажды я пришел домой очень поздно.
1: Ку-ку!
2: Билл, если бы ты знал, как я переволновалась.
1: Ох ты!
2: Где ты был?
1: Ну, я...
2: Ты пьян?
1: Да. Да, я немного выпил. Мужчина должен иногда немного расслабиться, Нелл.
2: Ну, не до такой же степени. Ты на ногах не стоишь, Билли.
1: Все нормально, малышечка моя.
2: Ты еще никогда так не напивался.
1: Ну, ладно, ну что ты в самом деле? Ну, всякое случается. Да не бери ты в голову. Я в порядке. Ну-ка, лучше поцелуй уставшего после работы мужа.
2: Билл!
1: Ну, я клянусь, это у меня в первый и последний раз.
2: Хотелось бы верить. А тебя так разит перегаром, о каких поцелуях может идти речь?
1: Ну, Нелли, ну, пожалуйста, ну, ты же знаешь, как я тебя люблю.
2: Билл, это ты?
1: Конечно, Нелл. А кто же еще? Я видел ребенка, я так рад.
2: Рад?
1: Да.
2: Скорее, ты снова пьян, Билли.
1: Дорогая, как я мог не отметить такое событие, а? Один раз в жизни у нас рождается первенец!
2: Подумай, каким ты будешь для него отцом, если так пойдет и дальше.
1: Нелл, у нас сегодня праздник, ну не порть мне его, пожалуйста.
2: Я думала, что хоть с рождением ребенка ты бросишь пить.
1: Вау. Ну только не начинай опять плакать. Ты снова хочешь унизить меня? Хочешь сказать, что я недостоин твоего уважения? Да?
0: Все три раза я надеялся, что у меня будет сын. А как назло, каждый раз рождались девочки. И каждый раз я обмывал это событие. Но событий было масса, и трудно вспомнить дни, когда я не прикладывался к бутылке. Я пропивал почти все до копейки. Нелл пришлось отдать детей в детский сад и устраиваться на работу.
1: Какое у тебя красивое платье, Нелл.
2: Спасибо. Я сама его шила.
1: А куда ты так нарядилась?
2: В церковь. Ты не хочешь пойти со мной?
1: Не, ну ты что, шутишь? Мне пойти в церковь?
2: Да, а что? Может, это помогло бы нам найти общий язык?
1: Я и так прекрасно тебя понимаю. Мы уже столько лет вместе живем.
2: Билл, обещай, что когда-нибудь ты все-таки пойдешь со мной на службу.
1: Нет, ну, я не даю обещаний, которых никогда не смогу исполнить.
2: Да? А когда-то ты давал слово, что бросишь пить. Помнишь?
1: Правда?
2: Да. У меня просто в голове не укладывается. Как ты можешь так пить, Билл?
1: Ну,
2: это же... дикость какая-то. Я бы никогда в рот и капли не взяла, ни при каких обстоятельствах.
1: Неужели?
2: Для меня это исключено.
1: Не зарекайся, Нелл. Это, знаешь... Это...
2: Что ты хочешь этим сказать?
1: Ну, это я...
2: Чтобы я опустилась до такого? Никогда в жизни.
1: А я бы на твоем месте этим так не хвастался. Я бы вместо этого... благодарил Бога, что уберег меня от соблазна.
2: Я хотела как лучше, но выходила с точностью да наоборот. Я выказывала себя слишком самоуверенной, как будто ставила себя на какой-то пьедестал. А Биллу лишь оставалось смотреть на меня снизу вверх и осознавать свое ничтожество. И понятно, что такое отношение заставляло мужа бунтовать и по-своему отстаивать право на мое уважение к себе. Одним воскресным утром Билл, как всегда под градусом, почему-то вдруг решил пойти со мной в церковь.
3: Доброе утро, братья и сестры.
1: Угу.
3: Сегодня день, который мы посвящаем Господу. Давайте же возрадуемся этой возможности почтить Всевышнего. Встаньте, пожалуйста, и поздоровайтесь с теми, кого вы еще не знаете.
2: Это мой муж, Билл Моррисон.
1: Привет! Признайтесь уж кого-кого, а меня-то вы здесь никак не ожидали увидеть, правда?
2: Билл!
1: А что не так? Я говорю чистую правду.
2: Садись.
1: Церковь как раз то место, где и нужно честно высказывать то, что думаешь.
2: Да, конечно, ну все, садись,
1: пожалуйста. А ты мне не указывай, что мне делать.
3: Можете садиться.
1: Угу.
3: Все объявления после службы. Передайте их мне в записках, и я их в конце зачитаю.
1: Я еще хочу сказать...
2: Шпил.
1: Да ты на меня не шикай. Сегодня я впервые в церкви, и я хочу сказать... Я хочу сказать, что моя жена Нелл, она очень хорошая женщина. Да, она очень хорошая женщина. Ведь как она только терпит такого алкаша, как я. Да, сэр, да. Вы здесь делаете очень доброе дело, пастор. Мое вам почтение.
3: Спасибо, мистер Моррисон. Ну что, начнем с гимнов. Откройте, пожалуйста, страницу 83.
1: Минуточку, я еще не закончил.
2: Билл, сядь, пожалуйста.
3: Старейшины, будьте добры, отведите этого молодого человека в комнату для консультации.
1: Да выслушайте вы меня! Да зачем вы мне идти в ту комнату? Да я не хочу... О, Билл, да вы не считаете, что я недостаточно хорош для вас, да? Лицемеры!
0: Я попытался начать новую жизнь... занявшись разведением лошадей для скачек. Но став сам себе хозяином и ни от кого не завися, я стал пить еще больше. Нелл ждала четвертого ребенка. У нас должна была родиться еще одна девочка. Пил я вместе с единственным нанятым мною рабочим, а чтобы жена ничего не замечала, мы прятали бутылки в конюшне.
4: Билл!
1: А, ну в чем дело, Текс?
4: Я хотел тебе кое-что показать. Иди сюда.
1: Сейчас, минутку. Ну, что там такое?
4: Видишь корыто?
1: Ну?
4: Я припрятал там на вечер пару бутылок виски.
1: Молодец. Тш. Она у тебя не застукала?
4: Не думаю.
1: А почему только две?
4: Ну, это для начала. Только на сейчас. Ну, а... Да, хозяин, я понимаю, тут надо будет прибрать, в общем...
1: Что с тобой, так заболел, что ли? Добрый день, миссис Моррисон. Мы вот тут, как бы... В общем, мы не заметили, что вы тут были в конюшне.
2: Ничего страшного.
1: Ну, как ребенок, Нелл?
2: Все в порядке. Кажется, заснул. А вы, ребята, можете больше не прятаться и не стесняться. Я давно уже знаю, чем вы тут занимаетесь.
1: Да, ага. Да, ну, вот ты нас и накрыла, Нелл.
2: Да.
1: Да, и опять будешь меня пилить и читать нотации.
2: Нет. Нет, этого больше не будет, Билл.
1: Как так? Разве ты не будешь на меня обижаться и молчать целыми днями?
2: Нет. Мне это больше не нужно.
1: А что случилось?
2: Ничего. Просто я уже не та, что была раньше. Бог изменил меня.
1: Бог?
2: Да. И представь себе, я больше не чувствую себя ни капельки лучше тебя.
1: Как так, Нелл? Но ведь ты... Ты действительно лучше меня?
2: Нет. Теперь я знаю, что все мы грешники и можем спастись лишь милостью Божьей. И больше я не буду смотреть на тебя свысока и корить за ошибки.
1: Вообще?
2: Да. И больше не буду тянуть тебя насильно в церковь тоже.
1: Ты не шутишь, Нелл?
2: Билл, ты сам будешь отвечать перед Господом. Все, что мне остается, это любить тебя и доверять Всевышнему. После этого случая, когда он хотел пойти на службу, я никогда ему не отказывала. Хотя иногда он был совершенно пьяный и мешал на службе. А потом ему самому становилось стыдно за свое поведение, и я слышала, как муж звонил и извинялся.
1: Алло, миссис О'Брайен? Да, это... Да, я, Билл Моррисон. Послушайте, я... Ну, короче, я сожалею, что... Столько шума в прошлое воскресенье... Ага. Да, ну я постараюсь исправиться. Я... Миссис О'Брайен, послушайте, не могли бы вы, я... Вы ж... Ну, в общем, можно мне сегодня утром в церковь да, спасибо.
3: Добрый день, Билл. Рад вас видеть.
1: Добрый день, пастор. Я звонил, и мисс О'Брайен разрешила мне прийти на службу.
3: Да, она мне говорила. Знаете, вы можете больше не звонить, Билл. Мы всегда рады вас видеть с нами.
1: А я подумал, что после прошлого случая прихожане могли посчитать меня недостойным, чтобы присутствовать на богослужении.
3: А ты знаешь, Билл, что Иисус пришел призвать грешников к покаянию? Он сказал в Луки, глава 19, стих 10. Ага. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Угу. А это значит, Билл, что Христос пришел спасти всех нас.
1: И меня тоже.
3: И тебя, Билл, и меня, всех нас. Угу.
1: А моя жена тоже нуждается в спасении? Она тоже грешна?
3: Безусловно. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Угу. А сейчас Нелл верит, что Иисус одарит тебя новой жизнью. Сразу же, как только ты станешь к этому готов.
1: Да что вы, пастор, я человек пропащий.
3: Но Бог может дать тебе новую жизнь, Билл. Угу. Послушай, давай зайдем ко мне в комнату и обо всем поговорим.
1: Нет, пастор, я еще не пришел к этому.
3: Ну хорошо, но послушай меня.
1: Да?
3: Послушай.
1: Да-да.
3: Когда ты почувствуешь, что готов довериться Господу, позвони мне. Звони в любое время суток, даже ночью.
0: В тот день, когда пастор пришел ко мне, чтобы рассказать о передаче «Освобожденные», я был, как всегда, пьян. И у меня тут же все вылетело из головы. Но пастор оставил записку со временем начала передачи.
5: Здравствуйте. Большинство людей достаточно осторожны и обращают внимание на различные знаки, предупреждающие их об опасности как на дороге, так и в жизни. Но герой нашего рассказа был слишком беспечен и поплатился за это. Сейчас этот человек расскажет вам свою историю, чтобы предостеречь от тех страданий, которые он испытал и преодолел, когда его разум, сердце и жизнь стали освобожденными.

0: машина, осторожнее!
1: Машина его убивает!
2: Почему папа так гонит?
0: Подумай хотя бы о детях, Дик, сбавь
3: скорость! Успокойся, дура!
2: Посмотри, мы обгоняем все машины, мама!
0: Ты убьешь нас,
3: Дик! Я сказал, заткнись!
1: Больше никогда с ним не поеду.
2: Я тоже никогда не поеду.
3: Закройте рот, щенки!
1: Ему на всех наплевать. Мама, мама, что он делает?
0: Я успокойся, успокойся.
4: У меня немного приятных воспоминаний о детстве. Отец работал на автомобильном заводе. Часто бывало, что всю свою зарплату он пропивал и проигрывал в карты. Он избивал маму, а иногда и нас, детей. Моя комната, переоборудованная в спальню из веранды, находилась рядом с комнатой родителей. И из-за этого я часто просыпался ночью от криков пьяного отца.
5: Ну, вставай! Я сказал, дай мне поесть!
0: Но сейчас ведь ночь, Дик!
5: Я хочу есть! Вставай сейчас же!
0: Тихо, тихо, тихо! Не разбуди детей, им же завтра в школу!
5: А мне на работу!
0: Хорошо, хорошо, идем на кухню. У меня осталось кое-что с вечера.
5: Осталось? Оставь это себе! А мне приготовь что-то посвежее, да повкуснее!
0: У нас был хороший ужин, Дик!
5: Ужин, ужин! Заткнись!
1: Оставь маму в покое!
5: Да как ты смеешь, щенок? Иди сюда!
4: Мама совершенно не заслуживала такого обращения. Ей с трудом удавалось удерживать всю семью вместе, потому что то отец сутками не ночевал дома, то мы где-то пропадали. Иногда нам не хватало денег даже на еду. Но мы не умирали от голода. Мама работала секретарем-машинисткой в школе и хоть что-то приносила домой, когда отец оставлял нас совсем без денег. Мама также следила за тем, чтобы мы, дети, каждую неделю ходили в воскресную школу.
0: Поставь это в шкаф, Джин.
4: Мам, а бабушка сегодня придет?
0: Да.
4: Хорошо. Ты знаешь, когда она придет... Я расскажу ей стихи из Библии, которые я заучил наизусть. И еще 10 заповедей.
0: Джин, молодец. Ей это будет очень приятно.
4: Мам, а я даже выучил 23-й псалом. Бабушка каждый вечер читает его нам перед сном. Мам, скажи, а бабушка всегда была такая набожная, все время молилась?
0: Да, всегда, насколько я ее помню.
4: Ты знаешь, она только даром теряет время, молясь за папу. Разве ей не ясно, что он человек конченый?
0: Она нас так всех любит.
4: Мам, а как ты думаешь, Деб завтра придет домой и пойдет вместе с нами в церковь?
0: Не знаю, я сомневаюсь. Когда она ушла от нас, то сказала, что больше никогда сюда не вернется. И я не могу осуждать ее за это.
4: Как только мне исполнится 18... Я тоже уйду.
0: Джим, иногда я тоже хотела бросить папу, но бабушка каждый раз уговаривала меня остаться. Быть может, она и права. Не знаю.
4: Впервые я попробовал спиртное, когда мне было 15 лет. Через несколько месяцев я пошел на первую пирушку с приятелями. И там я так напился, что совершенно вырубился. И с тех пор я уже не представлял себе своей жизни без алкоголя. Устроившись на работу в овощной магазин, я стал самостоятельным и не допускал, чтобы кто-либо совал нос в мои дела, не исключая даже желавших мне добра приятелей.
6: Слушая эти истории, я в каждой из них узнавал себя. Меня призывали взглянуть на свою душу и внимательно всмотреться в себя. Я сделал это и вдруг увидел, что потратил впустую большую часть своей жизни, что я бесконечно изводил Нелл. Я понял, что жил в каких-то иллюзиях и стал горьким пьяницей, неспособным на спасение.

0: Алло, а Брайан слушает?
1: Пастор, это Билл.
0: Да, Билл, я вас слушаю.
1: Пастор, я готов, пастор. Не мог бы я подъехать к вам прямо сейчас?
0: Конечно, Билл, конечно. Я буду ждать вас.
2: Что за мучение была эта дорога к пастору в тот вечер? Муж сидел на заднем сиденье, пьяный в доску, а я беспрерывно молилась. Потом, когда пастор с Биллом опустились на колени, мы молились вместе с его женой.
3: Билл, я хочу прочесть тебе Римлянам, глава 6, стих 23. Послушай. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Пил, ты это понимаешь?
4: Да. Я заслуживаю смерти за все, что натворил в своей жизни.
3: Но, Билл, Бог любит нас, и поэтому послал своего единственного сына умереть за нас. Ты веришь в это? Ты веришь, что Иисус Христос принял смерть за наши грехи?
4: Да.
3: Знаешь, что сказал Иисус? Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
4: Я не заслуживаю этого, не заслуживаю.
3: Никто из нас этого не достоин, Билл, никто. И все же, благодаря твоей вере, Господь дарует тебе вечную жизнь. И заметь, Он сказал, что ты на суд не приходишь. Твои грехи искуплены кровью Иисуса.
4: Я хочу измениться, пастор. Я не хочу больше пить, не хочу больше причинять боль своим близким.
3: О, Билл, скажи об этом не мне, а Господу. Попроси Его войти в твое сердце и жизнь. Он спасет тебя и сделает тебя другим человеком.
2: В тот вечер мой муж пришел к Господу и стал новым творением во Христе. Билл бросил пить и действительно просто преобразился. Стал радостным, активным, внимательным и как будто лет на 10 моложе.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле». Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и киншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтоб быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. И принесет их в 8-й день очищения свое к священнику, ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни, и оскоблили дом, и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз. И очистит дом кровью птицы, и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях,

не нечисто, и всякая вещь, на которую сядет, нечисто. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий стечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечисто будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания, и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник 1 из птиц в жертву за грех,

а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою.

0: Программа «Вечная истина». В Божьем Слове мы находим утешение и радость. Ведет передачу пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Обычно в наших передачах мы разбираем книги Библии. Однако, когда наш обзор подошел к книге Иова, мы отошли от основного курса для того, чтобы посмотреть на 30 библейских причин страдания Божьих людей. Хотя книга Иова является лучшим и самым объемным объяснением страданий праведных людей, я хотел продемонстрировать вам, что очень и очень много мест в Библии говорят о страдании Божьих людей. В 5 главе послания к римлянам вы можете найти еще один отрывок, в котором апостол Павел рассказывает о том, как Бог выращивает служителей посредством страданий. Павел так описывает этот процесс: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Если посмотреть на этот отрывок в послании к римлянам 5 главе на языке оригинала, то Павел в сущности говорит: «Страдание производит выносливость, а выносливость производит характер». То есть, когда Павел говорит о том, что страдание производит выносливость, а выносливость воспитывает характер, то греческое слово, которое он использует, означает: «Будучи испытан, показал себя надежным, и все это признают». Затем Павел говорит нам, что испытанный характер ведет к уверенности или надежде. Эта уверенность очень важна, поскольку если человек уже прошел столь долгий путь, то мы знаем наверняка, что он не впадет в бегство. В 5 стихе говорится: «А надежда не постыжает». Греческие слова в оригинальном варианте означают, что человек не убежит, подобно тому, как это сделал Иоанн, называемый Марком, в книге Деяний 15 главе. «Когда начнут забивать камнями, вы не убежите прочь», ведь именно об этом говорит греческий текст послания к римлянам в 5 главе. Я слышал, что миссионеры по всему миру обладают одной особенностью. То, что они так сильно ценят, это то, что они называют долготерпением. Смогли бы вы поехать в Богом забытое место и жить там 15 или 25 лет? Смогли бы вы жить среди враждебно настроенных людей таким образом, чтобы ваша жизнь была дорогой, по которой Бог смог бы войти в жизнь этих людей? Для воплощения этого в жизнь вам обязательно понадобится долготерпение. Другими словами, это способность терпеть и держаться, держаться и терпеть. Павел говорит нам, что Бог использует страдания в вашей жизни для того, чтобы произвести в вас долготерпение. Такую черту характера должен иметь каждый миссионер. В греческом для описания этого качества часто используется слово «хупомоне», которое состоит из двух слов, означающих «пребывать» и «под». Тогда как слабый человек поддается бегству, этот проверенный опытом человек с надежным характером будет пребывать под давлением, стрессом и опасностью. Согласно Павлу, страдания для вас необходимы, так как страдание производит терпение. Терпение воспитывает характер, а характер дает вам уверенность. Эта надежность удерживает вас от бегства, когда дела становятся сложнее, и это дает вам благодать, чтобы пребывать под давлением и опасностью. Теперь мне бы хотелось посмотреть еще некоторые отрывки Писания, говорящие о страдании. В послании филиппийцам, в 3 главе 10 стихом, апостол Павел пишет: «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Здесь апостол Павел говорит нам о жизненно важном принципе христианства. Он говорит о том, что существует Божья сила воскресения Иисуса Христа, которая воскресила Его из мертвых. Павел говорит, что мы с вами можем познать эту силу и увидеть ее на деле. Апостол пишет: «Я познал, что единственный способ, как познать эту великую силу, это научиться страданию». Похоже, что другого способа нет. О том же Павел пишет во 2 Коринфянам, 4 главе: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Павел сравнивает нас с глиняными сосудами. В этих сосудах мы носим несметное богатство Иисуса Христа, воскресшего, ныне живущего в нас. Бог желает, чтобы весь мир узнал, что в этом простом глиняном сосуде со многими трещинами находится великое сокровище. Как Бог показывает миру, что в этом простом сосуде нашей жизни находится это бесценное сокровище? Он делает это, допуская давление на этот глиняный сосуд. Другими словами, мы просто глиняные горшки. Именно это подразумевается под этой метафорой, и проведенная параллель весьма нелестная. Однако в этом глиняном горшке, которым мы являемся, содержится великое сокровище. Как Бог показывает миру это великое сокровище, содержащееся внутри этого глиняного сосуда? Павел так отвечает на этот вопрос: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Почему это было неотъемлемой частью жизни и служения Павла? Потому что Бог хотел показать всему миру то великое сокровище, которое содержалось в глиняном сосуде Павла. Павел много говорит о страдании во втором послании к Коринфянам, хотя основная тема этого послания была служение и созидание служителей. Например, Павел пишет: «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этом отрывке Павел говорит нам что-то очень близкое к тому, что он нам сказал в предыдущих стихах, но здесь он добавляет еще одну идею. Когда я начинал изучение поэтических книг, я обращался к этому отрывку, написанному Павлом. У каждого из нас есть внутренняя и внешняя сущность. Внешняя сущность – это наше человеческое тело. Наше тело – это осязаемая, видимая, физическая наша часть. Но важнее нашей внешней части является наша внутренняя часть. Так как Бог желает, чтобы мы это поняли, то Он иногда допускает, чтобы наш внешний человек подвергался страданиям или тлению. Но несмотря на то, что мы, наш внешний человек, тлеет, наш внутренний человек может со дня на день обновляться. Бог допускает страдания, приводящие к тлению внешнего человека, потому что Он хочет, чтобы мы научились ценить невидимую часть, то есть внешнюю сущность, но невидимую внутреннюю сущность человека, не временную нашу часть, но часть нас, которая постоянна и вечна. Автор послания к евреям идет немного дальше в своих размышлениях над этим и цитирует пророка Агея. В книге пророка Агея Бог сказал: «Когда-то я возьму этот мир и потрясу его». Когда Агей писал, он использовал еврейское слово «трясти», которое означает «так потрясти, что после этого останется только то, что не может быть сдвинуто», то есть останется только непоколебимое. Это великолепное послание из книги Агея также находится и в послании к евреям. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом». И это означает, что с Божьей точки зрения духовная реальность является вечной реальностью. Люди Божьи должны ценить духовную реальность. Позволяя тлению брать верх над нашим телом, видимой, временной нашей сущностью, Бог пытается открыть наши глаза на то, что наша вечная сущность гораздо важнее. Когда-то Бог покажет нам это, когда все осязаемое, материальное, физическое, видимое на земле будет разрушено. Об этом говорил пророк Агей, об этом говорил автор послания к евреям, и то же самое говорил Петр во втором послании Петра, 3 главе. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И ввиду этого Петр задает вопрос: «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» В один прекрасный день Бог возьмет землю и потрясет ее, и когда Он закончит, останется только непоколебимое. Это заставляет нас задуматься. Когда Бог окончит трясти эту землю, что у нас останется? Что есть в вашей жизни непоколебимого? Если вы сегодня возрожденный христианин во Христе, то о вас в Библии говорится, что вы – часть царства, которое не может быть поколеблено. Но где неустойчивая часть, а где непоколебимая? Все осязаемое, материальное, физическое и видимое – эти вещи, которые будут разрушены. А часть, которая не может быть сдвинута, это невидимая, нематериальная, неосязаемая, духовная наша сущность. Автор послания евреям развивает дальше свою мысль. «Бог наш есть огонь поедающий». Это означает, что сейчас Бог хочет очистить нас посредством огня от всего, что противоречит Его природе. Если взять глыбу льда и факел и поднести одно к другому, то произойдет одно из двух. Или факел расплавит лед, или лед потушит факел. Эти отрывки из послания евреям свидетельствуют о том, что Бог нечто подобное совершает и в нашей с вами жизни посредством страдания. Ведь именно во время страданий мы ощущаем на себе поедающий огонь Божий, который желает очистить нас от всего, что противоречит Божьей природе. Бог в сущности своей духовен. Он желает подготовить нас к вечности, где мы будем пребывать с Ним вечно. Бог использует страдания для того, чтобы очистить нас от всего, что противоречит Его духовной сущности. Подготовка к вечности – это еще одно библейское объяснение значения страдания. В послании Галатам, 6 главе стихи 7 и 8, Павел затрагивает тему страдания, предлагая нам объяснение, которое мы не хотели бы услышать. В этих стихах Павел говорит, что мы переживаем страдания, потому что мы сами их и вызвали. Многие люди полагают, что этот отрывок Писания был адресован грешникам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но Павел не грешникам писал эти слова. Он написал их христианам в Галатии. Посылая письмо духовным людям, апостол Павел писал: «Не заблуждайтесь, Бога невозможно обмануть. Человек пожнет то, что и посеял». Если он сеет семя на поле своей низкой натуры, он пожнет урожай тления. Но если он сеет на поле духа своего, то плодом этого духовного семени будет вечная жизнь. Это означает, что, будучи духовными людьми, мы можем сеять в саду жизни своей духовные вещи, чтобы впоследствии пожинать жизнь. Или же мы можем сеять плотское и пожинать тление. Часто мы страдаем потому, что делаем неправильный выбор. Часто мы жестоко страдаем из-за совершенного нами греха. Грех всегда несет за собой последствия. Мы видели это в грехе Давида. В книге Иова мы слышали, как друзья Иова говорили ему: «Из-за греха имеешь ты это страдание». В конце книги нам говорится, что они ошибались. Бывает ли так, что верующий страдает из-за греха в своей жизни? Конечно. Мы подошли к 23-му из 30 библейских причин, почему христиане страдают. Когда христиане страдают, не нужно приходить к ним со списком 30 библейских причин страдания и говорить: «Это номер 23. Вы страдаете потому, что посеяли не то семя в саду своей жизни». Это может быть и так, но откуда вам знать истинную причину и объяснение их страданиям? Причины этого могут быть любые из других 29 или даже совершенно иные 50 причин. Почем вам знать, что Бог совершает в их жизни? Если переживаете страдания вы или человек, которого вы знаете, то обратитесь с ним к этим 30 причинам, почему Бог допускает страдания. Возможно, Бог Дух Святой даст вам понимание того, что Он совершает в вашей жизни посредством этих страданий, или же Он может указать вашему другу те дела, которые Он совершает в его жизни через эти страдания. Многие другие места из Библии говорят о проблеме страдания. Апостол Павел, например, писал верующим в Филиппах, что страдание – это дар. В 1 главе, 29 стихе своего послания к ним Павел писал: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». По словам Павла, страдание – это дар, привилегия. Из слов Иисуса страдание – это не только дар, это дар, за который обещано великое вознаграждение. В Нагорной проповеди Иисус учил: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда Петр писал страждущим в провинциях, окружающих Рим, он говорил: «Это ваше призвание, ибо и Христос, пострадав за вас, оставил вам личный пример, чтобы и вы следовали по Его следам». Петр говорит нам, что страдание – это призвание, и он напоминает нам, что когда Иисус пострадал, то Он оставил нам пример для подражания. Иисус также говорит нам, что еще одна причина страдания – это то, что этот мир враждебно настроен против Бога и Его Сына Иисуса Христа. Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь и страдания». Именно поэтому апостол Павел сказал: «Кто решится жить во славу Божью благочестивой жизнью, будет страдать от рук ненавидящих его». Многие христиане очень страдают в нашем мире сегодня. Многие из них страдают по следующей причине. Мир ненавидит Иисуса Христа. Эти люди страдают потому, что они проповедуют свою веру в Иисуса Христа. Иисус предвещал их страдания. Он говорил о том, что Он будет причиной большего кровопролития, чем любая идеология в мире, потому что мир враждебно настроен по отношению к Нему и к Богу. Иисус обещал особенное благословение для тех, кто страдает от преследования из-за веры в Его имя. Эти утверждения Иисуса можно добавить к нашему списку библейских причин страдания Божьих людей. С молитвой просмотрите этот список 30 библейских причин, по которым Бог допускает страдания в жизни Своих людей, и попросите Бога Святого Духа дать вам понимание вашего страдания. Затем попросите Бога использовать вас для того, чтобы пролить свет на страдания в жизни других людей. И да благословит вас в этом Бог.
0: Если жизнь твоя не получилась, в неудачах прошла и скорбях, и душа твоя истомилась, есть у Господа для тебя и любовь, и прощение, и милость. С вами была программа «Вечная истина». Всего вам доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Размышления. Лето жизни уносится, юности розы быстро вянут, склоняясь все ниже к земле. Дней цепочка теряется где-то во мгле. В бездну вечности время жемчужные слезы непрестанно роняет, несбывчивы грезы зыбкой юности, их разрушают собой волн житейских безжалостный грозный прибой. Кто ты есть, человек? Ты явился откуда? Для чего ты живешь и куда ты идешь? Мало мыслить об этом сейчас молодежь. На земле очень много различного люда, но не распят за них Магомед или Будда. Что есть истина? Вот самый важный вопрос. На него дал ответ лишь Спаситель Христос. Землянин, сбрось скорее безнадежности ношу и к источнику истины Божьей прильни. Не напрасно прошли, чтоб твоей жизни дни. Потерял, может быть, ты их много, но все же в храм поэзии духа вести тебя может Иисус в любом возрасте. Только поверь. И прими его верою в сердце теперь. В Иисусе померкнет бесцельности ужас. Пусть льет время потоки обильные слез. За тебя пострадал и воскрес Царь Христос. Понапрасно лютует безбожная стужа, понапрасну неверья вороны кружат. Вера Божья — победа над смертью и злом. Счастье — вечный союз с Иисусом Христом. Жизнь земная для верного есть ряд прелюдий к тому гимну, который в восторге поют дети Божьи, нашедшие вечный приют в синем небе. Восстаньте ж из праха, о люди! Благовестие набат вас давно уже будет. Может быть, скоро смолкнет евангельский зов. Вырывайтесь скорей из греховных оков.

край родной. Край родной, незабвенный приют детских лет, уголок удивительной русской природы. Мои годы промчались, как вешние воды, жизнь оставила в сердце трагический след. Узник я, и, казалось бы, радости нет за тюремной решеткой, но гимны свободы не могу я не петь даже в трудные годы. Край родной, ты открыл предо мной красоту, тайный смысл в гармонию песни творенья. А когда вдруг созрело святое стремление свою жизнь посвятить Иисусу Христу, затворил в юном сердце твою я мечту. Путь найти в поэтический храм вдохновенья и воспеть всеблагого Творца откровенья. Я пел гимны любви и благую весть нес, возлюбившим Христа отдавал свои знания. Путь мой вскоре прошел через долину страдания. Сколько было скорбей, сколько пролито слез, но всегда предо мной шел Спаситель Христос. Созидал Он церковное вечное здание и меня звал достигнуть небесного звания. Скоро должен закончиться путь мой земной. Так хотел бы родных и друзей видеть лица. Стало солнышко жизни к закату клониться. Как хочу я взглянуть на тебя, край родной, но с тобой я разлучен высокой стеной. Верных Господу скрыла сырая темница, но их к небу ведет Иисуса десница. Может быть, я тебя не увижу, мой край. Для души возрожденной нет в этом трагедии. Я иду через страдания к великой победе. Не тоскуй, о душа, на Христа лишь взирай. Тебя ждет в синем небе божественный рай. Скоро, скоро минуют страдания эти. С Иисусом ты будешь в немеркнущем свете.

Песня о возрасте. Не ищите излишнюю сложность в неспокойный наш атомный век. Возраст — это только оплошность, если молод душой человек. Пусть вы даже и сгорбились малость, и сгустились морщинки у век. Возраст — это только формальность, если молод душой человек. Пусть лицо озаряет улыбка, даже если седины, как снег. Возраст — это только ошибка, если молод душой человек. Пусть любовь нерушима, как крепость, пусть не старится сердце вовек. Возраст — это только нелепость, если молод душой человек. Разве солнце убавит свеченье? Разве звезды замедлят свой бег? Разве возраст имеет значение, если молод душой человек?

щедрость Творца. Все больше греет год от года, все чаще красят нам житье простые таинства природы, щедроты дивные ее. Когда железо в небо пело, она твердила: жизнь жива, и полз к нам ландыш оробелый по кромке танкового рва. Когда же в сумрачной больнице нас черный омут звал на дно, слыхало сердце, что стучится жизнь сквозь больничное окно. Жизнь с благодатью тополиной, сазоном августовских роз, с неудержимою лавиной тревог и радостей и слез. И наши мысли в час восхода вслух повторяли соловьи: Творец немеркнущей природы, дары бесчисленны Твои.

Новогодняя молитва. За недругов моих, не знающих Тебя, вокруг меня, что строят козни, Господь, молиться научи, любя, врагов не видя в людях розни. Не проклинать хочу нелюбящих меня, а лишь желать благословенья, ведь поносили, мой Господь, Тебя, когда терпел ты на кресте мучения. От раскаленных стрел лукавого врага пусть защищает грудь мою щит веры, и, рассекая грех оружием духовного меча, я Божий мир готов нести во все пределы. Язык — большое зло по слову твоему, и укротить его здесь людям невозможно. Господь, мои уста я посвящаю одному — благословлять тебя и славить непреложно. Хочу свободным быть от мысли злого мщенья, когда за истину преследуют враги. Дай вспомнить о твоем, Господь, прощенье и подражать твоей святой любви. И если горький корень злого осужденья мне в грудь селится братьев унижать, ты мне пошли святое умиленье учиться от тебя любить, терпеть, прощать.

Молитва. Услышь, Христос, мое моленье, мой дух собою озари, и сердца бурного волненье, как зыбь морскую смири. Тебе во след идти готовый, молю, чтоб дух мой подкрепил, хочу носить венец терновый, ты сам, Христос, его носил. Тревожной совестью угрозы, о, милосердный, успокой! Ты видишь покаянья слезы, молю, не вниди в суд со мной. О, дай, чтоб верою святою рассеял я туман страстей, и чтоб смиренною душою прощал врагам, любил друзей. Чтоб луч отрадный упованья всегда мне в сердце проникал, чтоб помнил я благодеяния и чтоб обиды забывал.

простой в вере, брат мой, непоколебимо, не смущаясь, в вере стой. И Христос, Господь любимый, сам развеет мрак густой. Перед Ним утихнут волны, превратится буря в тишь. Говорит Он, мира полный, только ты Его услышь. Пусть колеблется стихия, пусть все рушится вокруг.

круг. Времена пройдут лихие, будет шире жизни круг. Нам дано любить и верить в обещания Христа. Его милость не измерить, Он любить нас не устал. Кающихся Он прощает, велика Его любовь. Счастлив, кто не извращает правду вечных Божьих слов.

Пароль. Если поколеблются вершины древних гор и сдвинутся холмы, Господа заветы нерушимы, и вовек слова его верны. Путник, потерявший направление, рад лучу звезды во тьме ночной. Так сердца находят утешенье в Слове Божьем, мой завет с тобой. Это слово темень разгоняет, выведет на верную тропу, в сердце наше скорбное вливает упование свежую струю. Как же слову царскому не верить, если потерял ты путь домой? Вот пароль, откроет он все двери, моя милость вечно над тобой.

во всем, во всем, решительно во всем, не сразу, постепенно мы узнаем, мы признаем Создателя Вселенной. Весь мир от звезд до колоска он движет и колышет, и мне в паденье лепестка гул мирозданья слышен. И схлынет свет, сойдет на нет, в безмолвие теряясь. Но вспять волна ушла, и свет нахлынул, повторяясь, неся нам радостную весть, что жизнь неодолима, что смерти нет, а только есть приливы и отливы.

где же место? Нет места приятнее на земле, где мы можем слиться в единой семье. Мы славим того, кто нас всех возлюбил, кто горькую чашу до капли испил. Там люди читают Господнее слово, там песни поются и стройно, и ново. Там есть для души моей мир и покой, там славлю Христа я молитвой святой. Он словом своим умудряет простых, я там забываю о болях моих. А где же то место? Пред нами вопрос. А там, где на троне Спаситель Христос.

только он. Снова вспомнил родную мать, ее голос: «Сыночек милый, вот лежит предо мною опять фотоснимок ее могилы». Много лет пронеслось с тех пор, а береза стоит все та же, и листочки ведут разговор. Но о чем, мне никто не скажет. Я поныне в мой край влюблен, на свидание приехать рад бы. Вот смотрю, как скучает клен на отцовской пустой усадьбе. И летит, как стрела мечта, через горы, леса, океаны. Но угасли мои лета с незажившей глубокой раной. Кто мне снимет тяжелый груз этой древней тоски тягучей? Только он, Иисус, надо мной разгоняет тучи.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».